сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Ночная мгла скрывает слова, и через 10 минут поезд Одесса-Москва. Она права, ей нужно ехать жить в столицу, закончить университет, найти своего принца. Он в нее безумно влюблен, трудно сдержать сердце стон, когда, взойдя на перрон, он увидел вагон и понял, это не сон, и развалился их любви пантеон. Они не могут быть вместе и не познать им счастье. А что же сделать с тем, что выпали такие масти? Это не в его власти. Спрятав боль и страх, он спросил: что видишь ты в моих

0: поклялся больше никого не любить.
1: Все грани Екатеринбурга. Город FM на 107.6.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6.

0: купила САП, но боюсь на него встать. Кто-нибудь, поучите. Встретимся на плотинке.
1: Вы готовы, дети?
0: Это лето в Екатеринбурге.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке 50-летия советской власти на Метеогорке. Факт первый. Парк 50-летия советской власти расположен в районе пересечения улиц Декабристов и Мичурина. Эта зона – памятник ландшафтной архитектуры. Он был заложен на самой высокой точке города – Обсерваторской горке. Факт второй. В XIX веке у подножия горы располагался сосновый массив. Вершина была без растительности. В 1831 году на этой вершине возвели магнитно-метеорологическую обсерваторию, а рядом с ней разбили небольшой сад. В начале 20-го столетия из-за перепланировки района большая часть леса была вырублена. В 60-е годы восточную сторону горки расчистили и высадили на освободившейся площадке деревья и кустарники. Так появился парк, получивший имя 50-летия советской власти. Факт третий. В настоящее время площадь парка на Метеогорке составляет более 3 гектаров. Древесные насаждения здесь специалисты считают уникальными. Помимо распространенных на Урале растений, здесь произрастают и редкие виды. Дуб черешчатый, боярышник Максимовича, клен геннала, смородина золотистая, орех маньчжурский. Всего здесь более 30 видов деревьев и кустарников. Сейчас парк нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве, чтобы горожане могли здесь проводить время как спокойно, так и активно. А сейчас мы напомним, что парк 50-летия советской власти на Метеогорке является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Соседи по академу, давайте организуем детский велозаезд. Нарисуем станции, скинемся на призы, а заодно и подружимся. Такое лето в Екатеринбурге.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Всем привет! Это я, Ким Манки, и я из Екатеринбурга. Слушайте мои треки.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. При совершении пожертвований зарубежным, неправительственным или международным организациям обязательно перепроверяйте их в перечне нежелательных организаций Министерства юстиции Российской Федерации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самое старое здание Екатеринбурга находится на перекрестке проспекта Ленина и улицы 8 марта. Сегодня здесь располагается Уральская государственная консерватория имени Мусоргского. Изначально здание было построено как канцелярия Главного управления сибирских и казанских заводов в начале 40-х годов XVIII века. Здание было двухэтажным, с высокой крышей и балконами на столбах-колоннах. В 30-е годы 19 века в ходе реконструкции в особняке появился третий этаж, а его фасад приобрел черты классицизма. Но окончательный облик здания приобрело в середине 20 века, когда было пристроено крыльцо на улице 8 марта.

Билет на концерт филармонии в парке Маяковского отдам за лимонад и компанию для музыкального вечера. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
3: Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей за первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Урал-контракт.рф.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
5: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
6: Самая старая церковь Екатеринбурга, сохранившаяся до наших дней, это храм Вознесения Господня, расположенный на Вознесенской горке. Он был заложен в 1770 году как небольшая деревянная церковь, а затем перестроен в камне в стиле позднего барокко. Более ранние храмы не сохранились до наших дней. Например, первый городской Екатерининский собор. Он был заложен в 1723 году и впоследствии разрушен.

0: Ищу компанию для прогулок с коляской на вторчермете. Дети спят, взрослые общаются, темы сериалы, детская психология, мужья.
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: На Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
1: На 107,6.

Привет, это Диана Кох, певица из Екатеринбурга. Хочу напомнить тебе, красиво быть счастливым, просто так и каждый день. Слушай мой новый трек «Счастье» на радио «Город ФМ».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте profilaktika.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

для семейной съемки. Мы, взрослые и дети, дружные, живем на Уралмаше, готовы к безумным идеям и веселью. Эх, лето в Екатеринбурге.

0: 7,6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

со мной в бадминтон по вечерам на ЖБИ. У меня есть ракетки, первый юношеский. Когда-то хочу тряхнуть стариной. Лето в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 8 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самая старая школа Екатеринбурга – это гимназия номер 9. Она расположена в самом сердце города, между площадью 1905 года и Плотинкой. Школа была основана в 1861 году, как Екатеринбургская мужская гимназия. И вот уже почти 150 лет работает как учебное заведение. Только в годы Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь.

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах, благодать. Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: На 107,6.

0: парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
2: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
3: Даже не помню.
2: Без дел, без телефонов, без спешки.
3: Без шумного города.
2: Мы как будто снова познакомились.
3: Нет, мы просто вернулись.
2: Куда?
3: Друг к другу.
4: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.

0: В Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: Свердловский рок-клуб невозможно представить без его знаменитой эмблемы – вороны с сыром и гитарой. Но и она была не всегда и не сразу. Над сценой первого фестиваля в конце июня 1986 года висел вензель из букв «С» и «Р» – «Свердловский рок», напоминавший перевернутую ноту и придуманный Ильдаром Зиганшиным, о чем он сам рассказал в предыдущем выпуске и упомянул о вороне, нарисованной Вячеславом Бутусовым. Продолжение последовало скоро и отчасти случайно, вспоминает тогда молодой дизайнер, а в наши дни профессор кафедры графического дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета УРГАХУ Павел Ковалев.
3: Нам приходилось часто сидеть на так называемых научно-технических советах, где принимались представителями коллектива какие-то проектные работы по дизайну. Это было довольно длительное, скучное мероприятие. Дизайнер Навальный, он не мог сидеть, слушать, как другой дизайнер что-то там разговаривает. Он либо должен его критиковать, либо взять, найти бумажку и чего-то там рисовать обязательно, что в голову приходит. Ну вот оно как-то так и нарисовалось. У меня где-то первый эскиз даже Юркин валяется, но он был сделан, естественно, в ироничном юмористическом ключе. Странная ворона, очень смешная. Вот. Ну и, собственно, потом моя роль уже состояла в том, что я ее немножко причесывал и доводил до ума.
2: Юрка – это учитель Ковалева, руководитель его дипломного проекта и напарник по творческому тандему Юрий Чистов, которого, к сожалению, уже нет в живых. Но есть тот самый рисунок вороны, предоставленный нам Павлом Геннадьевичем, за что ему огромное спасибо, и доступный в видеоверсии программы в группе «Город ФМ» ВКонтакте или на Рутьюбе, как и весь цикл, как и другие исторические проекты, не только об уральском роке. По воспоминаниям Павла Ковалева, точное авторство установилось ведь невозможно, потому что рисовали оба, отбирая друг у друга бумагу и фломастер. А вот почему именно ворона, сейчас узнаем.
3: Два момента, которые повлияли на выбор, собственно, персонажа. Песня «Чайфа. Белая ворона». Ну и басня о том, что ворона упустила сыр, лисица его унесла. Вот. В этом плане нам казалось, что уральский рок, он не так, чтобы на баррикады идти. Мы, собственно, не отличались особым бунтарством, в отличие от Питера, например. Вот. И поэтому возник образ вороны, которая и сыр удержала, и на гитаре сыграла. Вот. Ну и потом как-то различные эскизы были, вот, в меру разгильдяйские, трэшевые, а потом как-то вот мы ее обработали, и итоговый вариант получился такой достаточно мягкий, и многие говорили, что он даже как бы попсовый. Николай сказал, собственно, что вот это и хорошо, мы будем отличаться от непонятно куда идущей Москвы и слишком бунтарского Питера. Так что спокойный уральский рок, знающий себе цену.

0: Историю песни «Белая ворона» вы можете узнать в 33-м выпуске. А это геральдическая. Белой не была никогда. Первый вариант, размноженный фотоспособом, появился на пропусках-контрамарках. Если зритель в перерыве между концертами шел на улицу, то на выходе ему вручали клочок бумаги с вороной. И обратно, без билета и этого квитка, не пускали. А иначе как докажешь, что ты не набрал билетов по залу и не провел левых зрителей? Музыканты, к слову, озорную птичку сначала не приняли. Да и таможня в лице Николая Грахова дала добро не сразу. Но в результате, как это часто бывало, сам президент рок-клуба заказал в Прибалтике, и все поди без пошлины, 4 вида наклеек разных цветов. И вуаля! Тряпичная ворона внушительных размеров, с не менее внушительной гитарой, взмыла над сценой Дворца молодежи на 3-м дне рождения рок-клуба, после чего без нее не обходились ни сувенирная продукция в конце 80-х, ни издание архивных альбомов свердловских рокеров в 90-е, ни проекты, посвященные истории уральского рока в 21 веке, в том числе и наш. И уж, конечно, следующие слова к вороне относятся самым прямым и непосредственным образом.
1: Музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
2: Году уральского рока посвящается.
1: Засви,

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта об Основинском парке. Факт первый. Основинский парк был создан в 1970 году. В начале 20 века на его месте был густой сосновый бор, по которому протекала река Основинка. Ее русло в 1975 году перенесли в подземный коллектор. Она и сейчас течет под пионерским поселком. Во время Великой Отечественной войны на территории будущего парка разбили огороды, где выращивали картошку. Их убрали лишь в конце 60-х, а позднее разбили питомник деревьев. Факт второй. Сейчас в парке живет много птиц, например, большие синицы, горехвостики, зеленые пеночки, а также дрозды-рябинники, белобровики и ушастые совы. Встречаются и редкие для Екатеринбурга виды – зеленая пересмешка, зарянка и бормотушка. Факт третий. Основинский парк – любимое место для летних прогулок и зимних катаний с горок у жителей Пионерского микрорайона. В настоящий момент парк ждет обновления. В прошлом году многие жители отдали свои голоса за улучшение парка. Но для победы этого было недостаточно. Пожелаем любимому парку Кировского района удачи в этом году. Горожанам уже представили план благоустройства с учетом рельефа и истории этой местности. Здесь планируют разделение на зоны, установку удобных входных групп и дополнительного освещения, а также современных детских, спортивных площадок и площадок для дрессировки собак. А сейчас мы напомним, что Основинский парк является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107,6.

0: здоровья.
1: Рекламно-информационная программа.
2: Дорогие мои, здравствуйте. Мы в прямом эфире «Формула здоровья», радио «Город ФМ», частота 107.6. И сегодня мы поговорим о самом главном органе чувств всего человечества. Сегодня мы поговорим о зрении. Надо сказать, что в России на сегодняшний день отмечается устойчивый и очень быстрый рост глазной заболеваемости у детей. На минуточку, 4000 случаев на 100 тысяч детей. Вы представляете? То есть каждая десятая, каждая пятнадцатая семья сталкивается с тем, что дети у них болеют той или иной какой-то глазной болезнью. И тенденция идет к увеличению этой цифры. У нас в гостях Наумова Екатерина Михайловна, заведующая отделением охраны детского зрения номер один нашего Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза». Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
3: Здравствуйте.
2: Вот сегодня все делаем для того, чтобы эта цифра не росла, а уменьшалась, потому что любая динамика, которая ведет к увеличению числа заболеваемости, очень напрягает, очень...
3: Конечно. Нас особенно, как специалистов.
2: А мы вот с вами говорили до начала программы о том, что у вас тоже есть дети. Есть у деток проблемы со зрением?
3: К счастью, нет. Но у нас есть наследственность со стороны моей мамы. Там очень большая близорукость, поэтому я до сих пор еще в этом плане волнуюсь, что может начаться. Потому что пока ребенок не вырос до 18-20 лет, риски остаются даже в позднем возрасте старта близорукости.
2: А я правильно понимаю, что если есть генетическая предрасположенность, то мы успокоиться можем лет в 20.
3: Все верно. Очень высокий риск наследования в семье, где один родитель имеет близорукость, а если два, то ну, практически 50%.
2: Мы действительно наблюдаем такую, ну, давайте скажем, эпидемию близорукости у детей? Или это преувеличение врачей, фармацевтов?
3: Ну, к сожалению, наблюдаем. На каждой нашей конференции офтальмологической детской практически каждый доклад, посвященный близорукости, начинается с исследования, которое было проведено за границей, и была составлена модель развития, и к 2050 году на нашей планете ну, практически половина населения будет близорукими.
2: Про детей говорим или про все
3: про
2: население?
3: Взрослых, про взрослых. Но взрослые — это выросшие дети, поэтому все начинается с них,
2: естественно. Подождите, стоп, мне не нравится. То есть врачи, офтальмологи прогнозируют, что через... К какому году вы сказали?
3: 2050.
2: Что через четверть века, да, половина населения земного шарика будет болеть, да, той или иной глазной болезнью. Или именно миопию?
3: Мы говорим сейчас про миопию, близорукость. Это наша расплата за перемещение наших интересов на близкое расстояние. Если бы мы с вами ходили в лес, плавали по звездам на кораблях, охотились, этого бы не было. Так как мы переместили наши интересы на расстояние 40 сантиметров телефон и 60 сантиметров компьютер, глаз приспосабливается, становится близоруким. То есть сами виноваты.
2: Подождите, хорошо, они представили статистику, но какие-то меры предупреждения они представили?
3: Конечно, потом продолжается доклад, и, естественно, за озвучанием проблемы идет предложение, что с этим делать. Конечно, у нас очень хорошо сейчас развивается оптическая сфера коррекции. То есть у нас есть и очки специальные, и контактные линзы, дневные, ночные. Там такое хитрое устройство, микросферы, микрокольца, которыми мы формируем специальный дефокус, который чуть-чуть тормозит рост. Пока вот мы видим стабильный результат, полностью остановить рост глаза пока мы не смогли, но хотя бы снизить темп прогрессирования мы уже на сегодняшний момент можем.
2: А я правильно понимаю, что дети уже будут рождаться с готовым,
3: да,
2: заболеванием,
3: да,
2: с готовой миопией?
3: Да, с более длинным глазом, да. То есть он родится, и у него будет глаз не 16 миллиметров, как в норме, а, например, 19.
2: Это что вы мерите 16 миллиметров?
3: От роговицы до сетчатки, поперечный размер глаза. Ой, продольный. От роговицы до сетчатки. Продольный размер. Это как, например, вот у кого-то дети рождаются с размером ножки там 19 сантиметров, и первые ботиночки у них 19. А вот у меня дети родились оба, и я 19 размер не покупала. Я купила первые ботиночки уже 21 размера. То есть это все чистая анатомия. Соответственно, если мы будем в таком ключе развиваться, то да, дети будут просто с более длинными глазами рождаться.
2: Смартфоны — это главный враг? Или, знаете, козёл отпущения?
3: Я думаю, скорее второе. И я всегда делаю акцент на том, что мне всегда очень хочется вступиться за детей, которых также делают главными виновниками того, что они вот сидят в телефоне. На самом деле главный выгодоприобретатель это родители, которым удобно сунуть ребенку телефон, а не пойти с ним там на секцию, не пойти с ним в выходные гулять. И вообще хотела сделать тоже акцент, что основной конфликт возникает в основном по поводу телефона у подростков. В 11, 12, 14 лет. Тогда уже, в принципе, все сформировано. Бить тревогу надо у детей до 3 лет, до 5 лет, когда я вижу, что везде, на каждом шагу ребенок в телефоне. Вот он пришел, пациент с братом младшим, ребенку 2 года, он 40 минут, пока я обследую старшего ребенка, сидит в телефоне в коридоре. И главное, нужно перестраивать родителей. Ответственность за то, что ваш ребенок сидит в телефоне, на родителей, не на ребенке. Ругаясь с ним и говоря: доктор, скажите ему, что надо, нельзя сидеть в телефоне, это пустые слова, нужны действия.
2: Подождите. Вот подождите. Давайте сейчас разберемся и остановимся именно на этом. Я знаю, что у вас дети как раз вот вокруг подросткового возраста, оба ребенка. Попробуйте им что-то сказать. У них авторитетов нет.
3: Да, а я и тот родитель, который не демонизирует телефон. И нет такого, что я тебе запрещу. Я наблюдаю картину, что у меня два подростка сидят в своих комнатах за закрытой дверью, и вот то время, когда они дома, они в телефоне. Но я заставляю себя и всю семью в выходные куда-то сходить, выйти. Я пристроила их на различные секции. То есть сын у меня занимается легкой атлетикой, дочка танцует. То есть я знаю, что у них есть время в телефоне, и у них есть время, когда они активно проводят физически без телефона. Это очень тяжело соблюсти баланс, потому что, ну, действительно, проследить за ним, где он в школе, в телефоне. Но я понимаю, что я не могу запретить и проконтролировать, поэтому я просто предпочитаю по этому поводу не ругаться.
2: Ну, у вас есть... Знаете, почему я спрашиваю про вас? Потому что все люди очень доверяют специалистам, которые на своей шкуре что-то испытали. Да. Как специалист питается дома, там, да, например,

0: В игры в телефоне нельзя, экран маленький. В планшете тоже экран маленький. В компьютере чуть получше, но тоже лучше всего купить игровую приставку и большой экран. И тут дети просто: что за чудо-доктор? Мне сейчас купят игровую приставку. То есть нужно просто все переводить в более большие экраны. Если сел смотреть сериал, ребенок любит, пожалуйста, можно просто не в телефоне, обеспечить ему, например, такую возможность, что... Почему еще в телефоне дети любят смотреть? Потому что они еще в наушниках, никто не знает, что они там смотрят. Определенная приватность. Если вы говорите: так, телефон убери, смотри на телевизоре, то же самое, он не захочет, особенно подросток, потому что все будут видеть, что он смотрит.
1: Друзья мои, вы вот помните, что мы с вами выходим в прямом эфире. Вы вообще понимаете, что, во-первых, имеете право задать любой вопрос, и Екатерина Михайловна на него ответит, а во-вторых, сейчас все подростки, все дети от 10 до 18 сделали звук радиоприемников погромче, потому что здесь сидит самый настоящий врач, который советует родителям: купите ребенку плойку пятую, пожалуйста.
0: Да, именно так.
1: И отберите телефоны. И они такие: мама, папа, слушай, пожалуйста, под запись.
0: Да, еще лучше, если это вот, я не знаю, как сейчас называется приставка, где нужно еще движение совершать. То есть не VR-очки, а именно приставка с такими джойстиками, где ты еще движение...
1: Ну да, там можно в теннис играть, можно в футбол играть. Вообще прекрасно. То есть некая альтернатива занятиям спортом.
0: Ребенок двигается.
1: Давайте с вами перечислим, Екатерина Михайловна, топ, допустим, 5 самых частых проблем со зрением у современных детей.
0: Самое первое место — это близорукость, мы с вами сказали. Затем по частоте встречаемости, возможно, будет другое заболевание, но по важности это амблиопия. Амблиопия — это отставание от развития, когда ребенок даже с максимальной коррекцией не может прочитать все 10 строк. Вот эта ситуация решается только в возрасте там, до 7-8
1: лет. Подождите, он не может что? Он не может охватить этот объем текста?
0: Он
1: или
0: не
1: что?
0: Может навести четкость фокуса. То есть его глаз развился по такой схеме, то есть когда он родился, у него не было этой четкости из-за разных патологий: астигматизм, дальнозоркость. То есть фокус сошелся не на сетчатке. И он растет, развивается, если нет коррекции в виде очков, этот фокус там не фокусируется, и ребенок просто не умеет видеть четко. Соответственно, с этой ситуацией нужно ее выявлять очень рано и бороться. Там, до школы нужно эту ситуацию решать. Третье место — различные астигматизмы и дальнозоркости. Четвертое — это косоглазие. Ну и пятое — это, конечно, опять же, это я говорю по частоте встречаемости, но не по важности. Потому что пятое место, которое я перечислила, это будут травмы, ожоги и прочее. По важности это, конечно, тоже очень экстренные ситуации.
1: Екатерина Михайловна, давайте мы с вами прервемся буквально на одну минуту, и потом о каждом из этих заболеваний и, возможно, еще о каком-то дополнительном мы поговорим подробнее, более пристально их рассмотрим.
0: Хорошо.
2: Повтор программы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на 107.6.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Национальные проекты России.
6: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте profilaktika.ru.
7: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах: Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Более того, не могут успокоиться наши слушатели, которые, вот я как предсказывала, все подростки возбудились. Да. Вот так подростки и стали нам писать в прямой эфир. Мне на телефон пишут о том, что, господи, какой прекрасный врач, мы хотим к нему на консультацию вместе с родителями прийти. Mm-hmm. Мы разговариваем о зрении, не просто о зрении, а о зрении наших с вами детей. Наумова Екатерина Михайловна, заведующая отделением охраны детского зрения номер один Центра МНТК микрохирургия глаза, мой сегодняшний гость. Мы говорим о самых часто встречаемых и самых опасных детских заболеваниях глаз. О миопии немножечко уже поговорили.
1: Да.
0: Так, а кстати, вот еще один вопрос, и закроем уже эту тему, да, близорукости. А, верите ли вы, что с помощью зарядки можно как-то исправить?
1: Исправить полностью нет, но зарядка и переключение фокуса близдаль — это очень важный элемент правильной работы глаза. То есть если мы понапрягали вблизи, мы должны посмотреть вдаль обязательно. Но те книжки, авторов не будем называть, которые изданы, и люди некоторые считают, что они исправили зрение, ну, я такого в своем клиническом опыте не видела.
0: Знаете,
1: за 17 лет работы.
0: Был такой в Екатеринбурге тренер, который, ну, Рубеков, я прям помню его фамилию, который заставлял людей тренировать глаза, и прям реально на одну, на две диоптрии у них становилось зрение лучше.
1: Это все прекрасно, но хотелось бы посмотреть медицинские выписки, что было до и что там случилось. То есть есть ряд ситуаций, когда есть аккомодационные нарушения, которые различным воздействием уходят. То есть всегда хочется увидеть цифры. Тогда можно было бы сказать, что да. А вот когда одна бабушка сказала это... Не всегда верится.
0: Да, одна бабушка, одна ведущая на радиостанции «Город ФМ» что-то сказала, в это мы не верим. Какая самая простая, самая вот запоминающаяся, которую легче всего выполнить, зарядка для глаз? Вот мы прямо сейчас можем с вами ее провести.
1: Да, это зарядка с точкой на стекле. В офисе у вас, или дома, или у ребенка в комнате. Вы просто рисуете точку на стекле. И периодически отрываетесь от компьютера, от телефона, от учебников, фокусируете взгляд на точке, и затем за окном какой-то предмет. Дом, дерево, машина. Это полезно всем. Если нет окна, то можно также близко расположенную глазу. Там, например, в школе раньше была зарядка, на кончик ручки смотрим и на доску, на кончик. То есть всегда.
0: А что в это время в глазу происходит? Почему глаз в это время тренируется или отдыхает? Что
1: да,
0: он делает?
1: Да, очень хороший вопрос. В глазу у нас есть специальная мышца, которая без устали работает. Вблизи она находится...
0: А где в глазу эта мышца? Прямо вот в глазном яблоке?
1: Вокруг хрусталика, да, внутри. Да, она круговая, как сфинктер работает. Вблизи она напрягается, сжимается. А вдаль она расслабляется, растекается по глазному бокалу. И вот когда мы сидим, мы с вами даже можем провести эксперимент. Вот я сейчас буду сидеть и вытяну руку. И буду стараться 40 минут вот до конца эфира не опускать эту руку. Здесь очень крупные мышцы в руке, а в глазу маленькие. То есть мы с вами понимать должны, что когда эта мышца работает постоянно вблизь, она, ну, у нее нет такого ресурса, она перенапрягается. Соответственно, мы, переводя взгляд вдаль, мы эту мышцу просто расслабляем. Таким образом. То есть я всегда тоже детям говорю, вот, да, попробуй, вот сейчас будешь сидеть и просто вот руку
0: держи.
1: Ну это
0: как будто бы в качалке мы накачали мышцу.
1: Да, это определенный тренажерный зал для глаза, да. Вблизь, вдаль.
0: Принято. Теперь давайте про другие заболевания.
1: Про другие заболевания. Объединим...
0: Вот второе, которое вы сказали.
1: Амблиопия.
0: Амблиопия.
1: Да. Угу. За границей это термин «ленивый глаз», «lazy eye». То есть как бы у нас так более в стране принято по-медицински термин вводить. А вообще как бы «ленивый глаз». Именно так и характеризуется, что он не научился смотреть четко на 100%, поэтому он смотрит там на 60, на 70, и если это не вылечить до там, 7-8 лет, то никогда больше ни лазерные операции, ни рефракционные не помогут. То есть это именно развитие нервной системы. И если это выявлено вовремя, назначается ряд простейших лечебных манипуляций, заклеивание здорового глаза, чтобы этот тренировался, различные там аппаратные приборы, буквально 4-5 курсов, и все, ребенок дотягивается до норматива, и уже, соответственно, дальше эта проблема уходит. Но если ей не заниматься, если не выявить ее вовремя, пропустить, обнаружить ее там в 7-9 лет, то все, мы уже здесь практически бессильны.
0: Оно выявляется на обычном офтальмологическом осмотре?
1: Оно выявляется как риск, например, что это может произойти с рождения. То есть мы, когда видим не совсем правильное строение оптического глаза, мы можем предположить, что здесь этого разовьется. А с точкой ставится в 3 года, когда ребенок рассказывает нам по картинкам зрения. Мы уже верифицируем, да, вот этот глаз видит 10 строк, а это только 5. Этим нужно заниматься.
0: Знаете, раньше родители очень любили говорить, когда детки тайком читали под одеялом или еще где-то, вот ты портишь зрение. Угу. Сейчас я наблюдаю какую-то другую, совершенно противоположную картину, когда родители говорят: «Господи, читай, пожалуйста, тренируй зрение. Где правда?»
1: Правда посередине, как всегда. Я тоже никогда не запрещаю, если ребенок читающий, а, кстати, как раз дети с высокой близорукостью очень часто читающие, рукодельницы, художницы, потому что вдаль видно плохо, а вблизи видно хорошо, близорукость у ребенка. И поэтому его интересы очень часто сопряжены с высоким напряжением вблизь. Поэтому я говорю, что можно, нужно, прекрасно, если у ребёнка получается, нравится, продолжаем, но обеспечиваем освещение действительно, потому что в темноте зрачок, это вот наша радужка, в ней есть отверстие круглое, черное — это зрачок. Он тоже как сфинктер работает. При темной атмосфере вокруг, низкой освещенности, он расширяется, при высоком освещении он сужается. И, соответственно, диафрагма лучше, когда она узкая, потому что меньше информации заходит, четкость на сетчатке фокусируется лучше. Если он широкий зрачок, соответственно, там круги рассеивания, и глаз работает неправильно. Поэтому с освещением, пожалуйста, если любит ребенок читать лежа, значит, мы прикрепляем специально точечную фонарик, лампочку, которая будет ему в удобном моменте освещать.
0: Дальше пойдемте по заболеваниям.
1: Дальше мы назвали дальнозоркость и астигматизм, если их вместе обвинить как патологию роговицы, как правило. Да? То есть роговица не совсем правильной формы, и длина глаза не соответствует нормативу. Также все это ведет к расфокусировке, и наша задача — выписать вовремя очки, как бы оптимизировать четкость зрения.
0: А вот, кстати, вот знаете ли что про очки? Вот насколько честна эта индустрия очков и линз, лечит ли или подсаживает на постоянную коррекцию?
1: Вот раньше такой был, да, приговорка, которую мы очень не любим, очки-костыли. Совместили вместе две немножко неправильные мысли. То есть костыль — это помощь, да, на момент, когда там ситуация происходит. И точно так же очки — это помощь. Когда ребенок помощью не пользовался, например, он сидел в школе, он не видел, что написано на доске, у него нет очков, ну, он адаптируется к этой ситуации. Если ему однажды очки назначили по его строению глаза, и он стал видеть замечательно, конечно же, он этой помощью самостоятельно, не хочет он отказываться, он, конечно же, уже, как вы сказали, подсаживается, но правильно сказать, под его размер глаза подобрали нужную коррекцию. Поэтому внешне получается так, что вот он ходил без очков в стены, не втыкался, вроде бы все было относительно для родителей хорошо, потому что они не могли видеть то, что ребенок видит, что он там ни в школе не видит, ни своих друзей, их лица в деталях, ни там знаки, номера автобусов. Вот у меня пациенты уезжают в другую сторону, потому что социально не
0: перепутали
1: очень сейчас адаптированы.
0: Цифры 3 с цифрой 8.
1: Да, сели, поехали, а так как сейчас дети плохо общаются, спросить, там, не спросили. Соответственно, визуально получается, что вот ребенок ходил без очков, все было вроде нормально, а потом начал ходить очки, и теперь без них не может. Но мы должны всегда смотреть со стороны пользы для человека. Разве ему было хорошо, что он смотрел, а не видел? Нет. А для того, чтобы было хорошо, нужны очки. То есть мы это рассматриваем как, ну, теплую одежду зимой. Мы же не ходим без одежды. Мы надеваем ее, ну и как бы подсаживаемся тоже на теплые куртки и прочее.
0: Тем более сейчас такие красивые есть очки.
1: Очки вообще замечательные.
0: А такие линзы есть, цветные. Кстати, про линзы. Как вы относитесь к этому, прорыв ли это или очередное очковтирательство? Смотрите, какая mm-hmm. игра слов. Ночные линзы.
1: Да, это определенный был прорыв в коррекции.
0: Что они, какое они действие делают, чего не делали обычные линзы?
1: Во время сна линза, размещенная на роговицу и придавленная сверху веком, перемещает поверхностные клетки эпителия и тем самым меняет оптическую силу. То есть вот была преломляющая способность одна, там минус
0: так,
1: 3 у ребенка требовалось для коррекции. А линзы ночные переместили так эпителий, что роговица изменила свою форму и стала преломлять норму. То есть ребенок без помощи другой коррекции днем может спокойно видеть, читать все. Вот как раз здесь мы с вами переходим к моменту новом, появившемся в детской популяции ситуации, синдром сухого глаза. Вот как раз ношение что дневных линз, что ночных является рисковым фактором развития синдрома сухого глаза. Что это такое?
0: Звучит очень-очень неопасно, и как будто даже не очень хочется про это говорить.
1: Ну, с какой стороны посмотреть? Вообще, ранее считалось, что синдром сухого глаза — это патология взрослых женщин возраста климактерического, когда меняются различные обменные процессы. И вот даже я помню, когда я начинала работать, мы даже не задумывались, что у детей такая ситуация может быть. Чем она опасна? Если это взрослая 65-летняя женщина, и у нее развилась сухость глаза, ну, хорошо, выписали капли, у нее все, в принципе, в порядке. Она уже развелась и прекрасную жизнь пожила. Если же это 7-летний ребенок, который начал пользоваться ночными линзами или контактными линзами, либо находится постоянно в дефиците увлажненности, он в свою взрослую жизнь уже будет вступать с неправильной циркуляцией слезы, с неправильной увлажненностью роговицы. И далее это уже все риски. Ну, во-первых, это также может быть снижена четкость зрения из-за синдрома сухого глаза. К синдрому сухого глаза очень легко и прекрасно подсоединяется глазная инфекция, то есть цепляются все аллергические конъюнктивиты, бактериальные, вирусные. То есть это такая изрытая поверхность, открытая для входа всего чего угодно. Ну и у нас есть еще новые
0: Враги. Подождите, вы не образно сказали «изрытая поверхность»?
1: Не
0: это
1: образно,
0: действительно, чуть-чуть как будто абразивно поцарапанное наше глазное яблоко?
1: Да, слеза должна увлажнить. И при открытии века такая пленочка, которая разрывается через 10 секунд, это считается сигналом для нового моргания. Дети, которые пользуются гаджетами. Во-первых, гаджет, когда мы пользуемся что телефоном, что компьютером, мы моргаем реже. Это уже абсолютно доказанный факт. То есть редкое моргание влечет за собой увеличение времени, когда глаз не защищен слезной пленкой. И действительно, при окраске глаза и под микроскопом, когда мы смотрим, эта поверхность вот с этими различными дефектами уже разорвавшейся слезной пленки, под ней находятся эпители, которые начинают повреждаться. Он начинает становиться проникаемый. И прямо когда краской красим, мы прям видим сначала эти точечки прокрашивания, хотя они не должны прокрашиваться. И гипоксия, роговица, и все это нехорошее очень состояние.
0: Как нам избежать синдрома сухого глаза у детей?
1: У детей, да. Есть простые способы. Увлажненность помещений в период центрального отопления и, наоборот, в период летом, когда кондиционером дома пользуемся. В идеале у всех должен быть гигрометр, который показывает влажность. На всех увлажнителях, ну, современных, он есть. То есть он показывает уровень влажности. Вот у нас большая комната, да, общего пользования. И вот сколько я не включаю, у меня несколько уже было увлажнителей, я норматива достигнуть не могу, 60%. У нас там не выше 45%. То есть это такая задача нелегкая. Это если кажется, что ты включил увлажнитель, все хорошо, нет, нужно еще проверить, чтобы он на площадь помещения действительно справился с этой задачей. А затем питание. Очень много зависит от того, как мы питаемся в подростковом, особенно в возрасте, чтобы это было витамин D, омега, вот эти все жирорастворимые витамины. Дети очень редко и неохотно едят рыбу. Ну и будем честными, это дорогое удовольствие сейчас рыбу 3 раза в неделю есть. Поэтому за этим тоже нужно следить. Если что, тогда добавлять таблетированные формы. Гимнастика та же для глаз. Моргание, упражнения. Это тоже все ведет к нормализации. Ну и как последний момент, мы, конечно же, терапию слезозамещающими каплями назначаем только при, когда мы не можем справиться другими способами, потому что ребенок все равно не хочется вторгаться в его естественные процессы, хочется, чтобы он самостоятельно справился со своими ресурсами, чтобы, опять же, не подсаживать его на эти увлажняющие капли.
0: Екатерина Михайловна, мы с вами давайте прямо сейчас послушаем новости нашего города и продолжим про наших детей, про их зрение.
2: Повтор программы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. В Екатеринбурге 10 часов 30 минут. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Из 558 600 школьников Свердловской области 112 400 учатся во вторую смену. Такая информация содержится в публикации «Свердловскстата» ко дню защиты детей. Городские школы посещают 482 500 учеников, сельские – 76 200. Многие школы предлагают детям широкий спектр дополнительных образовательных программ. В прошлом году по социально-гуманитарным направлениям обучались 246 700 детей, по техническим – 122 300, по естественно-научным – 79 600, по туристско-краеведческим – 28 400 детей. Особой популярностью пользовались программы художественной направленности и физкультурно-спортивной. В Свердловск, кстати, отмечают, что проблема нехватки детских садов в регионе решена. На 100 мест в дошкольных организациях в среднем приходится 90 детей, в том числе в городской местности – 92, в сельской – 78 детей. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, по данным статистики, 100%. Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на установку систем мониторинга транспортных потоков. Они появятся на 42 участках улиц. Аукцион стартовой стоимостью 90,5 миллионов рублей размещен на портале госзакупок. Как следует из тех заданий, речь идет о стационарных и обзорных видеокамерах с детекторами, подключенных к серверам со специальным программным обеспечением для автоматического сбора данных о параметрах транспортных потоков на улицах города. Большую часть такого оборудования до 30 сентября планируется разместить на светофорных опорах. Так, комплекс слежения появится на перекрестках улиц Суходольской и Хрустальногорской, Черняховского и Якада, Трудовой и Губахинской, Березовой и проспекта Космонавтов, а также на ключевых дорогах Уралмаша и Ильмаша. Стоит отметить, системы мониторинга транспортных потоков внедряются в столицу Урала с 2013 года. Курирует процесс МБУ Центр организации движения. В ряде случаев такое оборудование совмещено с умными светофорами. В первой половине этого года 25% компаний в Свердловской области увеличили фиксированную часть зарплаты сотрудников. Это следует из результатов опроса работодателей, проведенного аналитиками платформы HeadHunter. Сохранили уровень окладов на прежнем уровне 70% свердловских компаний. Об увеличении зарплаты чаще всего заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организации, а также производители продуктов питания и телекоммуникационные компании. В топ-5 также вошли медицинские и фармакологические организации и предприятия из сферы электроника. Как отмечают аналитики, рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат. Кроме того, эксперты выяснили, что до конца нынешнего года повысить оклады планируют еще 28% организаций региона. Сохранить фиксированную часть зарплаты на прежнем уровне намерены 62% компаний.
4: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Рекламно-информационная программа.
1: Это были новости на Город ФМ, и вы, конечно же, остались с нами. У нас в гостях Екатерина Михайловна Наумова, зав. Отделением охранного детского зрения номер 1 МНТК микрохирургии глаза. Правильно нам напомнили во время новостей, чем у нас сейчас озабочены все дети практически, все родители практически. Экзаменами, ОГЭ, ЕГЭ, и буквально все лето будут думать об этом, обсуждать, готовиться. Насколько вы наблюдаете закономерность заболеваний глаз и вот сдачи ЕГЭ, ОГЭ?
2: Ну, конечно, да, дети сейчас мало того, что об этом очень сильно думают, готовятся, и нагнетание такое вот...
1: Психологи бы нам тут сейчас, да, рассказали
2: бы. То есть я вижу по своему ребенку старшему, что, ну, каждые там секунды им это ЕГЭ, ЕГЭ, все. И, конечно, ковид и пандемия нам ввели в систему образования онлайн-мероприятия и различные тестирования и прочее. То есть очень много времени для подготовки к экзаменам уходит именно на вот эти цифровые вещи. Я своему ребенку на лето приобрела вариант, он у меня в 11 класс пойдет, варианты прошлого года ЕГЭ, и принесла в бумажном виде. Он мне сказал, ну что это как-то несовременно, я вот в компьютере. Я говорю, нет, мой дорогой, давай ты будешь... Мне так будет спокойнее на бумажках, с черновиками. Если что-то тебе нужно будет, какой-то материал посмотреть, да. Но в основном давай будем заниматься на бумаге. И, конечно же, дети долгое время находятся в школе, затем они идут к каким-то репетиторам, перемещается на вечернее время подготовка. Соответственно, конечно, цифровизация обучения нам не подарила ничего хорошего. Более того, сейчас школы, ну вообще, в принципе, Министерство образования на очень такой дилемме. С одной стороны, дети носят тяжелые учебники. Если вы когда-нибудь брали в руки рюкзак, вот у меня
1: второй
2: ребенок в пятом классе, и если у нее в этот день еще танцы, ей нужно с собой вести форму, это просто неподъемно. Я прошу брата помочь ей донести хотя бы до школы, потому что, ну, это просто очень тяжелый рюкзак. Соответственно, надо сделать книги меньше, надо перенести все в планшет. Все, ребенок носит свой планшет. У него там все книги подгружены. С другой стороны, пользоваться планшетом — это, опять же, нагнетать проблемы с глазами. Соответственно, вот как-то нам нужно балансировать и родителям помогать детям. Если нужно какие-то книги читать летом, вот сейчас актуально, пожалуйста, поспрашивайте у бабушек, возьмите в библиотеке, заставьте его читать не в телефоне.
1: Не говоря же о том, что лето — лучшее время для того, чтобы провести какую-то профилактику на глаза. Сходить провериться спокойно, без очередей. У тебя есть целых 3 месяца для того, чтобы, возможно, начать какие-то телодвижения, ну, если выявится какое-то заболевание.
2: Заказать те же самые очки и выбрать, потому что у некоторых девочек проблема. Они оправу по несколько месяцев не могут выбрать. Приходят на прием, я начинаю ругаться, где же очки выписаны. А мама говорит, а мы не можем оправу выбрать.
1: Ну, знаете что, хорошо, давайте найдем в этой ситуации плюс, что сейчас... не дразнят детей за очки.
2: Буллинга нет. Вообще, слава богу, это золотое время. Сейчас, наоборот, дети гордятся оправами, вот этими новыми линзами специальными. У кого-то есть фотохромные, которые затемняются на улице, просветляются в помещении. Кто-то делает себе солнечные очки с диоптриями. То есть, ну, на любой запрос есть решение сейчас, да. Даже плавательные очки с диоптриями.
1: А 3 летних месяца... достаточно для того, чтобы решить какую-то проблему с глазами?
2: Да, конечно, провести диагностику, установить диагноз, при необходимости приобрести коррекцию, и если этого требует ситуация, то пройти 2-недельный курс аппаратного лечения. Конечно. И
1: потому что в течение года мы с вами прекрасно знаем то одно, то другое, то секция, то экзамены.
2: Секции. Дети болеют чаще вот, в течение учебы. У них какие-то мероприятия, соревнования. Очень часто вот человек запланировал визит к офтальмологу, звонит, отменяется, начинает переносить. А так как родители, опять же, повторюсь, не видят глазами детей, они остроту ситуации не понимают. Когда ребенку уже слабо его предыдущие очки, ну, вроде ходит, сильно не кричит об этом. И время оттягивается, то есть
1: Лето — прекрасное время для того, чтобы проверить и начать решать проблемы с глазами ваших деток. Например, на улице Серафима Дерябиной, 30Б, по телефону 231-0103, многоканальный телефон, да, куда можно позвонить, записаться, проверить зрение и успокоиться, если у вас, слава тебе, Господи, все нормально. А если не нормально, у вас будет прекрасных 3 месяца впереди для того,
2: да,
1: чтобы все решить.
2: Да, не дожидаться проявлений уже клинических, а превентивно посмотреть, что
1: Екатерина Михайловна, давайте-ка с вами развенчаем быстро, прям кратко, самые распространенные мифы о глазах и о зрении. Первое. Если у всех в семье хорошее зрение, то мне как будто бы опасаться нечего.
2: Очень хорошо. Всегда этот вопрос задается, что у нас на всех родственников
1: у
2: это
1: нас
2: первый
1: бабушку
2: случай.
1: В гроб клали, она еще,
2: да,
1: все хорошо
2: читала,
1: видела.
2: Читала и вязала, и писала. Да, от папы и мамы ребенку наследуется набор генов, которые содержат генотип и их папы и мамы. Соответственно, так устроена природа наследования признаков, что это может прилететь от какой-нибудь там троюродной тетеньки, тети по стороне бабушки вообще. И, соответственно, так сложится вот этот набор генетический, что будет проявляться. Поэтому, если зрение у папы и мамы хорошее, это прекрасно, но быть настороже стоит все равно.
1: Детям нельзя носить контактные линзы.
2: Очень хороший миф. Мы, конечно же, стараемся корректировать зрение очками, потому что это самый безопасный, неинвазивный, неконтактный способ. Переходим на контактные линзы в случае, если ребенок активный спортсмен, ему действительно мешают очки в занятиях спортом. Если у него, например, какие-то задачи, там, сцена, также танцы, да, то есть мы всегда стараемся понять, ради чего мы идем на риск. Инфекции, занесения, травматизация роговиц. Если риск оправдан, пожалуйста, можно чуть ли не с 9 лет спортсмена мы подбираем. Но опять же, под четким контролем и всегда смотрим, насколько ребенок аккуратен, насколько он способен следить за этим, снимать на ночь линзы.
1: Это целая процедура, это правда.
2: Да, когда-то дети бывают просто не готовы морально вот к этой ситуации.
1: Косоглазие у маленького ребеночка пройдет само.
2: Тоже прекрасный. У вас хороший набор, прям вы идете по нашим ежедневным вопросам от пациентов. Да, иногда бывает, что поздно обращаются родители детей с косоглазием, потому что где-то когда-то на участке педиатр или там, опять же, бабушка сказала, что да, все дети косят. Ладно, если не называют цифру 6 месяцев. И хотя бы после 6 месяцев, если ситуация остается, дети приходят с родителями. Иногда называют цифру 3 года, и тогда родители до 3 лет гуляют с ситуацией и только потом обращаются. Да, действительно, движение «содружественный глаз» формируется примерно там, да, где-то к году, когда уже все у него должно работать хорошо и взаимодействовать. Но в случае устойчивого отклонения, когда он весь день отклонен глаз один или другой попеременно, это ненормально. То есть они могут при фокусировке там мама, папа, при переведении взгляда немножко плавающие движения совершать у ребенка новорожденного. Но если это устойчиво, если это большое отклонение, практически не видно глаз, он убегает, это, конечно же, не норма. Это не пройдет. Это нужно обследовать.
1: Но это лечится?
2: Да, есть различные варианты в зависимости от того, что вызвало косоглазие. Причина — это неврологическая, мышечная слабость или, наоборот, слишком сильно мышца с одной стороны тянет. Либо это патология, опять же, вот амблиопия, что один глаз видит хуже, чем другой. И лучше видящий глаз берет на себя работу с мозгом, а хуже видящий начинает отклоняться. То есть мы устанавливаем причину, начинаем с ней работать.
1: Витамины, морковь и черника восстанавливают зрение.
2: Морковь и черника. Ну почему же в этот список не вошел болгарский перец, например, или сельдерей? Да, восстановление, конечно же, тут не идет речь о восстановлении, но на самом деле, вот чем ярче фрукты, овощи, особенно красные, желтые, они содержат действительно микроэлементы, полезные для сетчатки, но восстановить зрение, конечно, с помощью продуктов невозможно.
1: Давайте все-таки перечислим. Это перец болгарский, это да, сельдерей, а что-то, что дети любят?
2: Ах, к сожалению. Ну, наверное, вот по этой причине морковь и черника и задержалась в этом коротком списке, потому что это то, что дети действительно могут любить. И нужно сказать обязательно, что морковь нужно есть вместе либо со сметаной, либо
1: со сливками,
2: немножко сливок, масло, потому что иначе не усваивается. Ну, вообще все, что угодно можно так завуалированно подсунуть, если мы делаем смузи. Сейчас, к счастью, дети любят различный фруктовый лед. То есть если вы изготовите в домашних условиях такое что-то типа смузи или сока, заморозите и туда добавите тот же самый чуть-чуть сельдерея, чуть-чуть там болгарского перца, то, в принципе, есть вариант, что ребенок это в виде мороженого может съесть.
1: Екатерина Михайловна, последний миф, он из будущего. Очень скоро изобретут таблеточку или капли, которые сами по себе будут бороться с диоптриями.
2: Мы на это очень сильно надеемся. На самом деле есть продвижение в этой сфере, потому что есть особые там микро-наночастицы, которые, в принципе, да, могут так делать. Мы ждем вот этого открытия. Конечно, тогда мы останемся
1: срок
2: без работы.
1: 5 лет, 10 лет, год?
2: Я думаю, что в районе 7-10 лет что-то должно, очередной прорыв в этом плане случиться.
1: Екатерина Михайловна, я вас благодарю. Я, как и ожидала, у нас подростки активизировались, начали сильно записываться к врачу, который порекомендует родителям купить правильную приставку. Где на iClinic.ru можно записаться. Наумова Екатерина Михайловна, заведующая отделением охраны детского зрения номер 1 микрохирургии глаза, была сегодня моим гостем. Спасибо большое вам. Морковку, за чернику, за плойку, за косоглазие. Приходите к нам еще.
2: Спасибо большое.
0: Повтор программы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама на 107.6.
3: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
4: 18+.
5: Вы устали от очков и контактных линз?
6: А так важно – видеть мелочи жизни.
5: Коррекция близорукости, рукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
6: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
5: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
8: Но у меня тоже работа.
7: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
9: Дело. Я тоже пошел.
8: А ты куда?
9: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
10: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
8: Как вкусно!
11: А взрослым к вам можно?
12: 6+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

Кинобудка. Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах Екатеринбурга стал загадочный и таинственный фильм «Закулисье реальности». В центре его повествования обычный продавец мебели Кларк. Однажды он обнаруживает в своем магазине странный проход с целым лабиринтом из желтых коридоров. Оказывается, что это совершенно другая реальность. Ну, не то чтобы прям другая реальность, а как будто бы кулисы нашего мира. Что они таят и скрывают, именно об этом интересно и необычно рассказывает режиссер картины. Фильм получился интригующим и запоминающимся. Любителям чего-то напряженного обязательно смотреть. Я рекомендую. 18+. А вот если хочется сходить в кино всей семьей, то вышел «Мандалорец и Грогу» — небольшое яркое приключение в мире и вселенной «Звездных войн», в котором харизматичный наемник путешествует по планетам и выполняет разного рода космические задания вместе с запредельно милым компаньоном Грогу, от которого в восторге останутся не только дети, но и папы с мамами. Бодрый экшен, великолепный саундтрек и харизматичные усы Педро Паскаля. Вообще получилась такая космическая сказка 12+. Ну а в рамках «Чтобы пересмотреть» или «Что наконец-то начать смотреть» акцентируем на том, что на этой неделе исполнилось 15 лет одному из самых шикарных сериалов в истории телевидения — «Игре престолов». Масштабная эпическая фэнтезийно-политическая драма ждет, когда вы ее пощупаете. Все серии и сезоны вышли в 4К-изображении. Обновленную версию дополнили диалогами и вырезанными сценами. Настала пора снова или впервые погрузиться в великолепно продуманный мир Джорджа Мартина. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8-10 утра в утреннем шоу на Город FM. Смотрите только хорошее кино.

0: горный велосипед в отличном состоянии, поменяю на шоссейник и детское велокресло. Я теперь...
1: Папа.
0: Такое лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107,6.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: средства СМИ «Город ФМ 107.6» ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
4: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
5: Первая асфальтированная улица Екатеринбурга – это...

это Верх Исетский бульвар. Он появился в 1819 году на дороге, соединявшей с начала 18 века город Екатеринбург и Верх Исетский завод. Улицу спроектировал главный архитектор города Михаил Малахов. Расположение бульвара подсказала сама природа. Он проходил между двумя березовыми аллеями. Ширины между ними как раз хватало для строительства новой дороги. Главным акцентом улицы стал Верх Исетский госпиталь, здание, которое сегодня входит в комплекс Синара-центр. По бульвару жители заводского поселка пешком доходили до Екатеринбурга, а по праздникам горожане устраивали прогулки и катание на лошадях. Бульвар стремительно превратился в одну из достопримечательностей и важную магистраль. В начале 30-х годов 20 века весь бульвар благоустроили. В центре него появились зеленые аллеи. Именно тогда он стал первой заасфальтированной улицей в городе. Затем по нему проложили трамвайную линию на Вис. В 30-е годы построили гарнизонный госпиталь и онкологическую больницу. После войны были построены корпуса завода «Эмма», а в 50-х годах – жилые дома. С конца 19 века здесь располагался ипподром, но в 60-х годах 20 века его снесли, взамен построив дворец молодежи и парк 22-го партсъезда. В начале нулевых комитет по благоустройству провел масштабную реконструкцию бульвара. Взамен тополей и кленов высадили липы, оборудовали места для парковок машин. Весной 2015 года стартовала реконструкция части бульвара в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018. Бульвар соединили с Пестеревским переулком.

На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, с вами Лола Новикова. Лето – это маленькая жизнь. Так давайте наслаждаться этим прекрасным временем и моим новым треком про настоящую любовь.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
2: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
3: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
2: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
4: О, специализированный застройщик Zenai Development. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере имени Полярника Соловьева. Факт первый. Сквер Полярника Соловьева расположен в границах улиц Техническая, Росточная, Строителей, Дружининская в железнодорожном районе Екатеринбурга. В 2023 году сквер получил название в честь почетного полярника России, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Сергея Александровича Соловьева. Факт второй. Сергей Соловьев стал организатором трансконтинентальной полярной экспедиции газеты «Советская Россия». Соловьев был руководителем группы и вместе с журналистами и учеными отправился на Северный полюс. Экспедиция вошла в историю как самая протяженная. На собачьих упряжках участники группы преодолели 10 тысяч километров за 243 дня. Их маршрут проходил от Уэлина Магаданской области до Мурманска. Факт третий. Сквер имени Полярника Соловьева создан, чтобы напомнить горожанам историю этого большого путешествия на Северный полюс. Сейчас в зеленой зоне любят прогуливаться жители района сортировки вместе со своими питомцами. Они ждут, когда кусочек леса в районе превратится в благоустроенную территорию со скамейками, облагороженными входными группами и ухоженными тропами. А сейчас мы напомним, что сквер имени Полярника Соловьева является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107,6.

0: летчиков для поездок по Уралу.
1: Мы уже приехали.
0: Кому-то придется быть штурманом и запевалой.
1: А теперь?
0: За рулем, конечно, я.
1: А сейчас-то приехали?
0: В Екатеринбурге лето.

0: История успеха. Повтор программы.
1: В прямом эфире Город ФМ программа «История успеха». Меня зовут Евгения Лемесева. У нас сегодня потрясающая гостья Юлия Сорокина, организатор, идейный вдохновитель фестиваля «Атмофест», управляющий собственник, да, прям так и звучит.
2: Да.
1: Я хотела сказать «управляющая и собственник», но окей, формулировка другая. Управляющий собственник группы компаний «Urban Green». Здравствуйте, Юлия.
2: Добрый день.
1: Здорово, что вы до нас таки добежали. Мы вас дождались, но правильно, хороший гость, он должен быть долгожданным. Мы больше всего знаем вас, конечно, как организатора городского фестиваля ландшафтного дизайна, и все интервью обычно ограничиваются вашей экспертностью. Сегодня мы захотели немножко расширить, да, спектр тем и поговорить хотим именно о вас и о том, как вы стали той, кем стали. Давайте стартанем с новостей. У вас вышла книга. И,
2: да,
1: собственно, для тех, кто заходит на нашу прямую трансляцию, она проходит у нас ВКонтакте, прежде всего, на страничке, открывайте, подключайтесь к беседе обязательно, и вот можете взглянуть собственными глазками на это потрясающее создание. Я просто в шоке от обложки. Я сначала увидела ее в соцсетях у вас, и думаю, ну надо же, это как красиво, как какой-то вдох, я не знаю, свежего воздуха, первый глоток воды после жажды, засухи и все такое. Я не знаю, какие еще ассоциации подобрать. Мало что меня так впечатляет. Почему-то она настолько живая и какая-то свежая. Вот именно слово «свежая» здесь ключевое. Что, ну, потрясающе. А так она еще и большая. Такого размера, что там можно порассматривать художественное вот это вот все оформление. Вы можете взять ее в руки, потому что... потому что я сейчас, знаете, что... Мы сейчас увидим это крупным планом. Да. Давайте начнем, наверное, с какой у него повод у этой книги?
2: Повод?
1: А желательно, чтобы вы ее прям держали,
2: да,
1: тогда
2: держать?
1: Уж. Да. Вот смотрите, вот здесь вот видно, как это выглядит. Можно чуть-чуть повыше. Можете что-то проиллюстрировать по ходу? Тяжело, я знаю. Вы, главное, показываете и рассказываете.
2: Повод написания книги — это передача знаний, которые собраны в голове, собраны в нашей компании. И мне очень хотелось показать, как женщина делает свой бизнес от первого шага, от первой задумки. Вообще, надо ли это? А надо ли делать такие шаги от набора? И когда у нас... один всего лишь там сотрудник компании. И когда мы доходим до состава там 150 человек и продолжаем расти. Как это все происходит? Как я делала первую зеленую крышу, и началось это все с мечты, когда очень сильно хотелось увидеть вообще где-то зеленую крышу.
1: Мы не презентовали название, это зеленая крыша. Да,
2: да, это зеленая крыша, название зеленая крыша или путь наверх. Путь наверх имеет двоякое название. Это как путь наверх по крышам, это путь наверх компании, которая развивается, это путь женщины, которая выстраивает свой бизнес. И, в принципе, там очень много путешествий, поэтому про путь там очень много. Хотелось соединить все в одной книге и в то же время читателя повести очень простым языком, понятным, вот по развитию какой-то сюжетной линии. Но к сюжетной линии сначала она начиналась только с крыш, только с мечты, с желания посмотреть зеленые крыши и первый раз. И начинается она с 2010 года, а где же увидеть зеленые крыши? И очень тесно вплетается в нее Екатеринбург, потому что все, что происходило, везде вот Екатеринбург. Первый Екатеринбург предоставляет возможность. У нас была бизнес-поездка в Лондон, и я вижу первые свои зеленые крыши. Это фонд предпринимателей Екатеринбурга, областной фонд Свердловский фонд. И дальше я вижу эту зеленую крышу, я ищу возможность, как же ее воплотить, как ее воплотить. И она, мысль бьется в голове, где же ее сделать, как ее сделать, и начинаются у нас частные сады.

0: Но начинается все с первого шага, с таких очень смешных сюжетов. Описывается крыша Екатеринбурга, и первая крыша, она была в Клевер-парке. Это была самая высокая крыша в Екатеринбурге, а сейчас это курилка под открытым небом. Крыши нет этой, ее уже не существует, но тот труд, который был в нее вложен, да, я бы хотела, чтобы он остался в описании. И постепенно мы шли и создавали зеленые крыши в Екатеринбурге.
1: А как вообще это возможно сделать крышу зеленой, особенно, ну, если это высотки? Вот вы сами говорите, что это, ну, одна из самых высоких построек была.
0: Растения настолько умеют приспосабливаться. И опять же, в книге есть поездки, путешествия от Арктики до Южной Африки, когда растения живут в абсолютно разных условиях. Растения — это суперприспособленцы, если мы им создаем условия для роста. Поэтому растения теперь растут не только на крышах, но и на фасадах. И мы пошли дальше, чем крыши, сделали первый фасад в Екатеринбурге. Это тоже такое было прорывное решение, потому что с крышами стало понятно.
1: Это где?
0: Прямо недалеко от места, где мы записываемся,
1: да,
0: недалеко от администрации нашего города. Это задняя сторона ресторана «Огонь», это театральный 2А. Выход из метро.
1: То есть вот эта самая стена зеленая, которую мы видим, когда выходим из метро, и там такие креативные лавочки. Ну
0: да.
1: Как, лавочка.
0: Да, бионической формы.
1: Какой?
0: Бионической формы.
1: Как потрясающе. Даже не выговорю, чтобы не ошибиться. Так. Ну, это, конечно, отдельная красота. А как вообще, в чем идея, замысел вот конкретно у этой стены, раз уж мы ее коснулись?
0: Мы понимаем, что действительно, когда мы берем при строительстве взаймы у природы, буду такими словами, терминами употреблять, когда мы берем у природы взаймы и строим здание, мы им должны отдать где-то зеленое пространство. И мы можем его отдать на крыше. То есть этот паттерн, который мы взяли внизу, мы отдаем вверху. Ну а как нам вообще увеличить зеленое пространство в городе? Это очень сложная задача, при том, при таком трафике, который у нас есть. Как создать клумбу около выхода из метро 1905 года? Невозможно. Ее тут же затопчут, там, она и месяца не проживет. И в то же время, да, 200 квадратных метров, та же самая клумба, только вертикали, оказывает те же экосистемные услуги, собирает пыль, ионизирует воздух, увлажняет воздух, дает нам фитонциды. То есть она нам все услуги, которые растения оказывают городу, оказывает. И в то же время ее никто не может затоптать. Она антивандальна, потому что она высоко. И действительно нам... Такой тоже очень интересный долгий путь был. Мы сначала решили, что не только китайцам копировать, попробуем мы скопировать китайцев. И заказали зеленые стены из Китая. Пришло понимание, что они вообще не жизнеспособны в Екатеринбурге, от слова совсем. То есть они только в теплом климате.
1: Это вот ожидание реальность, да, при доставке?
0: И очень много просто, они с точки зрения... Ведь вообще на самом деле в Екатеринбурге много инженеров. Это здесь инженерный замысел, инженерная... Мысль, она светла и развивается вперед. А где копируют друг у друга, уже вся инженерная мысль уходит. И системы автополива, которые призывают корни расти вглубь, совершенно не предусмотрены были. А дальше мы попробовали поработать с Турцией. Подписали с ними контракт. Но и зеленые стены совершенно не подходили для Екатеринбурга, и уже нам пришлось мыслить самим. Мы купили 3D-принтеры, распечатали на 3D-принтерах, потом это все очень долго собирали и не открывали стену тоже очень долго, потому что необходимо было понять, а вообще растения у нас перезимуют или нет, потому что ставку на то, что растения перезимуют, практически никто не делал.
1: Мы с вами прервемся на короткую паузу и продолжим рассказ.
2: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6. 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
4: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на концерты в летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. «Симфония в парке» и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
5: Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей за первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Уралдефисконтракт.рф.

0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Повтор программы.
2: Прямой эфир на Город ФМ продолжается. Это «История успеха». У нас в студии Юлия Сорокина. Ну так что там про ввоз этих всех заморских растений?
3: Да, мы искали зеленые стены по всему миру. Реально прямо потрудились, поднимали.
2: А что это за сорта растений вообще? Как, ну вот вы говорите «зеленая стена». Стена — это же уже итог.
3: Ну да, конечно, если мы говорим про сорта растений, там их 20 разных сортов. Но чем отличается наша стена? Ведь мы живем в холоде, и самая главная была задача сделать зимой и летом одним цветом. Что зимой и летом одним цветом? Елка, да? Соответственно, у нас стена из хвойных. И мы только в этом году добавили лиственное растение. Изначально мы делали ставку на нее как на хвойную стену. У нас действительно очень долго не сезон, а нам надо, чтобы она была красивой всегда. И, соответственно, стена из хвойных, там сосны, можжевельники, были ели. Вот как раз ели мы заменили. Единственное растение, которое не перезимовало, это ель. Ели бывают маленькие, карликовые, да, и она на стене не захотела жить. Нам пришлось ее полностью убрать и заменить на спиреи.
2: Как устроена система полива, если это хвойные, вот вы говорите?
3: Да, дальше все, что нужно растениям, это внутри. Очень многим кажется, что это горшочки, воткнутые в почву. Это абсолютно не так. Это метр земли, поднятый вертикаль. То есть мы взяли и подняли просто вертикальную землю 5 метров высотой, глубиной метр.
2: А гравитация на нее не действует.
3: А там еще есть специальные системы, потому что когда почва переуплотняется, в ней действительно начинают плохо расти растения. И у нас там разные системы внутри применены, чтобы она не переуплотнялась. И система автоматического полива, которая сама заставляет растения так врастать вглубь, чтобы корни все переплетались, армировали эту стену. Ну, там очень много всякой разной инженерной мысли. Я 16 лет занимаюсь ландшафтами, все, что я знаю, я внесла в эту стену. Вот. Она, конечно, будет еще разрастаться, нарастать. То есть до 30 лет мы ей ставим срок. И это круто, потому что она в России первая. И мы прямо этим гордимся.
2: Вот вы уже упомянули, мы же хотим все-таки о вас-то поговорить, о вашей личности, о вашем устройстве. Ландшафтный дизайн — это все-таки как бы любовь к растениям или это некая жажда до красоты? Или это вообще больше как бы инженерная какая-то история? То есть, ну, не знаю, архитектором надо быть для того, чтобы совершить.
3: Да, я описываю это в книге. У меня даже есть такая иллюстрация. Иллюстрации, кстати, у нас девушка делала 7 месяцев. Иллюстрации все сделаны красками, акварелью, потом переведены в цифру, обведены там. То есть 7 месяцев ежедневная работа. Это только иллюстрации.
2: Ну, это того стоит. Это совершенно точно. И, собственно, эта же девушка обложку
3: она сделала
2: создала.
3: Обложку, при этом там совсем...
2: И это вы.
3: Да, да, там совсем нет меня, но она, когда дочитала книгу до конца, она говорит, я хочу вас. У нас было 3 варианта обложки. Все варианты у нее были согласованы, первая и вторая. На первой у нас были вообще коптеры и зеленые крыши, такая, знаете, техническая. А вторая у нас была что-то тоже там с зеленью, но без... И на последней она говорит, я хочу вас. И вот я говорю, ну тогда давай как-то так аккуратненько, что я смотрю на город будущего. И получилась эта обложка.
2: Ну, давайте мы назовем дизайнера, зовут Анна...
3: Мичурова.
2: Мичурова.
3: Угу. Да. Это графический дизайнер, иллюстратор. Вот, и очень много времени ушло. И у меня есть там такая картинка, где стою я, и передо мной 3 пути. Один инженер-конструктор, это мое первое профильное образование. Другой ландшафтного инженера, ландшафтного архитектора, это тоже мое образование. А третий путь предпринимателя, потому что только предприниматель может взять этот опыт, соединить и получить какой-то финансовый результат от этого. Ну и там вплетается такими цветочной композицией писатель. Это первый шаг, но мне действительно нравится писать. Может быть, это будет еще. Я очень хочу, чтобы люди читали. Я спрашиваю у тех, кто только начинает читать книгу, и они делятся на 2 категории. Первая говорит, еще не успел открыть, а вторая говорит, прочитал залпом.
2: Я первый.
3: Да, ну поэтому я очень и сама испугалась, когда увидела, что она такая объемная. Я ее представляла 2 раза тоньше, когда писала. Но когда пишешь, ты не понимаешь, сколько это будет по объему, но мысль вот идет, она просто течет, и руки успевают ее записывать.
2: А у нее какой-то интересный жанр — бизнес-роман. Это вы сами так придумали? Или такое
3: нет,
2: есть?
3: Такое есть.
2: Интересное сочетание.
3: Есть такое.
2: Ну, то есть это науч-поп? Или как?
3: Нет.
2: Что это за... Не понимаю стилистику.
3: Вообще это очень популярный научный жанр, который используют в основном за рубежом. Потому что у нас о бизнесе вообще пишут мало. И особенно о личном бизнесе. У нас часто... боятся рассказать об успехе, а о неудачах не хочется рассказать. Об успехе вроде как ты расскажешь, вроде как скажут. Успех же такое очень неизмеримое понятие. Кто сказал, что
2: всегда
3: это успех?
2: Хочется больше. Да-да-да.
3: Да, посмотри, да, какая-то фигня, там, что там они там достигли, да, там, 150 человек, у нас 1500, что это за успех такой. А вот. И хочется писать честно, и хотелось писать очень по-женски. Потому что все-таки женщина, она по-другому чувствует, она по-другому видит. У нее другая ответственность перед людьми. И вот те события, которые мы переживали, и ковид, здесь он тоже описан, и путешествия по разным странам, это все вплеталось в книгу с зелеными кровлями. И, конечно, у нее базис. Все ландшафтные архитекторы, дизайнеры, которые прочитают, научатся строить зеленые крыши. По всей России это точно. У нас пользуется популярностью, это очень большое, это первые читатели. А все девелоперы смогут строить крыши сами, потому что там
2: и
3: достаточно.
2: И не жалко вам тогда делиться этим?
3: Там целая техническая глава, которую можно прочитать и знать все. Вот. Честно говоря, было немножечко... Не то, что жалко, а был такой, такая была мысль, ну как же я вот у своих сотрудников... Они же, это же их коммерческое предложение, мы же как бы предлагаем этот уникальный продукт, а тут я беру и рассказываю всем о том, как мы это делаем. Но это такая, ну, как бы степень внутренней зрелости, когда на самом деле не жалко. Мы сейчас рассказываем про крыши, а сами уже делаем фасады. Мы рассказываем про фасады, а сами уже дальше мыслим о цифровом городе, о мониторинге городской среды. И в этом во всем идем, действуем, делаем шаги. А все равно вот надо делиться, потому что так легче идти дальше. Налегке. Надо вообще двигаться налегке по жизни. Поэтому надо много отдавать.
2: А давайте тогда поговорим про смыслы. Какая у вас вообще цель, какая-то ну вот сверхидея?
3: Да, у меня даже в голове есть описание, и звучит оно так. Я открываю окно на 37-м этаже, а с правой стороны у меня гнездо, и только что мама стриж кормит своего маленького птенца в открытый клювик, а с левой стороны у меня растет земляника, клубника, а у соседки снизу растет салат. Потому что я очень сильно верю, что здания оденутся в зеленые одежды, и зеленые фасады, они перейдут и будут пользоваться популярностью, так как действительно растения могут нам снижать температуру, экономить электроэнергию. Ну, с помощью снижения температуры мы меньше пользуемся кондиционерами, меньше пользуемся утеплением, когда у нас грунты, они тоже выступают как утеплитель. Мы действительно имеем чистый воздух, хочется иметь чистый воздух, чистую воду. Простые такие, знаете, банальные моменты. То, что мы получаем за городом, почему бы нам не иметь этого в городе? Но для этого надо создать ту среду, которая не мешает нам, а мы не мешаем ей. И фасад для этого идеально подходит. И, по сути, фасады и крыши — это то, куда мы можем отправить растения, и они с удовольствием туда пойдут, если мы им создадим условия.
2: А кто тогда за ними будет ухаживать? Мы сами должны разбираться?
3: Вы знаете, здесь тоже мы, конечно, вот тоже некоторые философские вопросы я поднимаю в книге. Вообще, зачем нам растения? А зачем растения мы? Потому что природа, она очень мощная, а растения в ней основной состав имеют. И вообще, зачем человек нужен природе? Зачем мы нужны? Мы так много всего делаем, чего нельзя. И почему она нас все еще терпит? И мой вывод достаточно прост. Действительно, когда... Мы заботимся о растениях. Когда мы заботимся о земле, которая рядом, о природе, она нам очень сильно отвечает. Растения в городе похожи на бездомных детей.
2: Но ведь здание — это уже не земля вокруг, и это уже... Ну... не природа.
3: А никто не отличает роботизацию, то есть все процессы развиваются, искусственный интеллект и роботы, да.
2: Если вы приветствуете все вот это и просто внедряете в них цветочки.
3: Нет, я 100% приветствую все индустриальные революции, которые были, и точно так же, как природа. Но только оно не должно взаимоисключать, они должны параллельно развиваться. Потому что для зеленых стен есть роботы, которые сканируют их, видят, где какой сорян, где какое растение выпало, и туда же подаются питательные вещества. А питательные вещества подаются с помощью искусственного интеллекта, который
2: здорово.
3: Может просчитать эти составы. Вообще искусственный интеллект очень сильно нам сейчас помогает, потому что если мы раньше мониторили городскую среду, и в единицу времени показателей было очень много, компьютер не мог обработать. Искусственный интеллект с этим справляется отлично. То есть он вот здесь вот нам, он большой помощник.
2: А в Екатеринбурге, например, какие это могут быть растения?
3: Если мы переходим к растениям, у нас очень широкий список растений. Пока сопротивляется одна ёлка. Вот выпала только ёлка.
2: Удивительно, конечно.
3: Сейчас мы посадили туда спиру, она вообще счастливо нарастает. У нас там вдруг растут сорняки, которые тоже счастливо пробиваются непонятно как среди можжевельника. Можжевельники прекрасные. И мы, конечно, не могли не высадить гортензии. Всё-таки Екатеринбург — город гортензии. У нас там гортензия — новый сорт, который всего 30 сантиметров, но 30 сантиметров — это только цветы. То есть когда она в августе зацветет. И высадили гортензию древовидную. Ее в Екатеринбурге не садят, потому что это ампельная гортензия, она падает вниз. А так как мы всегда раньше садили внизу, да, у нас неоткуда было ей падать, то, по сути, как бы древовидные гортензии практически не применялись. Ну, то есть в Екатеринбурге я не знаю ни одного места, где древовидная гортензия растет, кроме теперь стены. Она не спадает с нее. Уже заложила бутоны. Вот я думаю, что на следующей неделе погода, как установится, она расцветет первый раз, и она будет падать вниз.
2: А вот. Если не брать во внимание конкретно стены, то какими растениями и деревьями стоит заполнять Екатеринбург, на ваш взгляд?
3: Вы знаете, у меня здесь тоже прям технические главы, там целые разделы по растениям. Можно просто брать и высаживать эти растения, потому что мы их апробировали на многих объектах. Я считаю, что нет хорошего или плохого растения. Более того, я считаю, что мужчинам нравятся одни растения, а женщинам нравятся другие растения.
2: Тоже верно.
3: У нас всегда мужчины, вот если мужчина-заказчик, надо ему тогда обязательно бонсаи. Хвойные, чтобы было поменьше листы, чтобы поменьше убирать. Значит, соответственно, сосны у нас. Обычно это такой, знаете, запрос на стабильность.
2: Мы
3: стабильные,
2: сейчас...
3: зеленые.
2: Стабильные, зеленые. Наши новости сейчас расцветут в эфире, и мы вернемся.
0: Повтор программы. В Екатеринбурге 12 часов 30 минут. Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
1: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Из 558 600 школьников Свердловской области 112 400 учатся во вторую смену. Такая информация содержится в публикации «Свердловскстата» ко дню защиты детей. Городские школы посещают 482 500 учеников, сельские – 76 200. Многие школы предлагают детям широкий спектр дополнительных образовательных программ. В прошлом году по социально-гуманитарным направлениям обучались 246 700 детей, по техническим – 122 300, по естественно-научным – 79 600, по туристско-краеведческим – 28 400 детей. Особой популярностью пользовались программы художественной направленности и физкультурно-спортивной. В Свердловск, кстати, отмечают, что проблема нехватки детских садов в регионе решена. На 100 мест в дошкольных организациях в среднем приходится 90 детей, в том числе в городской местности – 92, в сельской – 78 детей. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, по данным статистики, 100%. Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на установку систем мониторинга транспортных потоков. Они появятся на 42 участках улиц. Аукцион стартовой стоимостью 90,5 миллионов рублей размещен на портале госзакупок. Как следует из тех заданий, речь идет о стационарных и обзорных видеокамерах с детекторами, подключенных к серверам со специальным программным обеспечением для автоматического сбора данных о параметрах транспортных потоков на улицах города. Большую часть такого оборудования до 30 сентября планируется разместить на светофорных опорах. Так, комплекс функции. Слежение появится на перекрестках улиц Суходольской и Хрустальногорской, Черняховского и ЕКАДа, Трудовой и Губахинской, Березовой и проспекта Космонавтов, а также на ключевых дорогах Уралмаша и Ильмаша. Стоит отметить, системы мониторинга транспортных потоков внедряются в столицу Урала с 2013 года. Курирует процесс МБУ Центр организации движения. В ряде случаев такое оборудование совмещено с умными светофорами. В первой половине этого года 25% компаний в Свердловской области увеличили фиксированную часть зарплаты сотрудников. Это следует из результатов опроса работодателей, проведенного аналитиками платформы HeadHunter. Сохранили уровень окладов на прежнем уровне 70% свердловских компаний. Об увеличении зарплаты чаще всего заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организации, а также производители продуктов питания и телекоммуникационные компании. В топ-5 также вошли медицинские и фармакологические организации и предприятия из сферы электроника. Как отмечают аналитики, рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат. Кроме того, эксперты выяснили, что до конца нынешнего года повысить оклады планируют еще 28% организаций региона. Сохранить фиксированную часть зарплаты на прежнем уровне намерены 62% компаний.
0: О погоде.
1: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Повтор программы.
1: В эфире Город ФМ. Продолжается программа «История успеха». Наша гостья Юлия Сорокина. Ландшафтный дизайнер мы можем прям вот так просто обозначить?
2: И дизайнер, и архитектор можем, как угодно.
1: И теперь еще писатель. Раз уж мы все-таки про книгу, да, говорим, давайте она, потому что первая.
2: Первая.
1: Первая, но не последняя. Как шла редактура?
2: Да, я первый раз погрузилась вообще в написание книги. Это очень сложный процесс. Есть редакторы, есть корректоры, есть издательство.
1: Но она же у вас самиздат.
2: Да, она самиздат. Причем это я как предприниматель, знаете, свои риски избегала, потому что я часто слышала от авторов, когда они видят свою книгу, они об этом не знают. Я бы этого не хотела. И здесь, как предприниматель, я страхую риски. Поэтому издаю сама, для того, чтобы здесь был тот шрифт, который удобно читать, те картинки, которого хочется размера, те подвисающие строчки, за которые постоянно ругают. А мне кажется, что когда мы доводим какую-то мысль до конца, нам надо ее переработать, понять, остановиться и перейти к следующему. И появляется подвисающая строчка, за которую, кстати, меня не ругал только ленивый. А редактор, она мне все говорила, она прямо писала: «Юлия, вы должны писать о себе в превосходительной степени».
1: Это как?
2: Я очень долго не понимала, как это говорю, как это я должна писать. Она говорит: ну вы должны так писать, чтобы вот читатели читали, и они восхищались. Я говорю: знаете, мне очень нравится то, какая я настоящая.
1: Какая вы молодец!
2: Вот мне как бы достаточно быть самой собой. И мы с ней не смогли дальше сойтись, прям мы с редактором разошлись на этой ноте. И мне очень сложно было донести ту мысль, что я хотела, чтобы люди читающие видели не меня, а себя. Чтобы, читая книгу, они вспоминали: а, так вот так же у меня было. Вот я проходила эти сложности. И, наверное, одно из самых приятных для меня впечатлений было, когда после первой нашей презентации книги мы их подарили на презентации, и пошла такая обратная связь. Мне стали девушки, мужчины слать обратную связь. И говорят: да, вообще, там расписано, например, о путешествии в Германию в питомнике. Они с нами не считаются. Мы там в питомнике бегаем с чемоданами. Значит, железнодорожные пути, мы опаздываем. И они не увидели меня, они увидели, вспомнили себя. Там есть такие кризисные моменты, когда разваливается команда, когда предают друзья. И мне стали приходить их истории. И вот я считаю, что я очень верно с редактором разошлась, потому что эта история не должна была быть про меня. Эта история должна была быть про тех людей, которые читают, чтобы у них внутри возникло. Так я не одна такая. Я вот не столкнулась с этой ситуацией, когда разваливается команда, я не знаю, что делать. Нет, кто-то уже там был, кто-то проходил, я пройду. И вот такие моменты, вот мне это очень оказалось ценным. Я надеюсь, что каждый будет видеть себя, а не меня там.
1: А какой тираж у книги?
2: Первый тираж 500 экземпляров. Вот. И я очень сильно думаю, как ее уменьшить в размере. Я вообще хотела, чтобы она входила в дамскую сумочку, и когда мне ее принесли на стол, у меня брови...
1: Хозяйственная сумка нужна.
2: Да. Ну, а у нас есть шопер, да? Так, ну ладно, не все потеряно. Есть большие размеры сумок. Но в то же время, перед тем, как ее печатать, я опрашивала...
1: Давайте мы еще раз ее покажем. Да, только, наверное, нужно правую руку лучше взять, чтобы она была виднее для тех, кто смотрит нашу трансляцию.
2: Прекрасные иллюстрации. Там действительно очень красивые иллюстрации. Они все нарисованы вручную. Ну, вот я уже это говорила. И я думала, что она войдет в женскую сумочку, возвращаясь опять к этому же. И когда они ее принесли, я думаю: ой, а что же теперь делать? Как же ее уменьшать? Ну хорошо, мы перейдем на мягкую обложку. А как же иллюстрации? Как это все сжать? И теперь у нас стоит супер задача ее уменьшить. Но очень не хотелось уменьшать шрифт, потому что, когда вот опросы я делала, в основном говорили: делайте шрифт, чтобы удобно было читать. Часто делают мелкий шрифт и напрягаются глаза, особенно когда читаешь вечером, в самолете, в поезде, где не очень хорошее освещение. Хотелось вот продумать за тех, кто будет читать, чтобы им было комфортно.
1: А я все-таки опять хочу вернуться к вам и к вашей сверхцели. Вот разве вы не считаете, что формирование вот этой цветущей, благоухающей окружающей среды влияет на самих людей, живущих в этой среде?
2: Считаю.
1: Вот. То есть, ну, не единомоментно, а как бы в долгую, да, в перспективе делает человека каким?
2: другим.
1: Ну, лучше.
2: Ну, среда формирует сознание, а мы формируем среду. И когда мы формируем среду в жилом комплексе зеленую, и ребенок, выбегая каждый день, он видит зеленую, он в следующий, когда он вырастет взрослым, он не купит себе двор каменный и не будет жить в каменных джунглях, потому что у него в детскую ДНК уже записалось, что двор должен быть зеленым, двор должен быть цветущим. У меня должно быть интересно и хорошо во дворе своем жить.
1: Почему это стало проблемой? Мне кажется, что если проехаться по нашим городам-соседям, то мы такие одни, кто растем вверх. И нам действительно понадобилась какая-то вот такая экстравагантная площадь для растений.
2: Я считаю,
1: то есть это глобально применимо? Я вот
2: да.
1: К чему.
2: А Екатеринбург вообще уникальный город, и многие ландшафтные архитекторы говорят о том, а, так у вас же получается, потому что у вас такие девелоперы классные, вы растете классно. Да, у нас девелопер классный, мы растем, мы сами классные. Но что мешает вам быть такими же? Все начинается с первого шага, и мы как бы просто не боялись, шли. Я думаю, что вот эти внутренние страхи, которые есть, надо уметь преодолевать и дальше пробовать.
1: А изменения климата, ну, глобальные какие-то изменения, они как влияют на ваше представление о прекрасном, на вашу вот эту мечту?
2: У нас климат становится все теплее и теплее. У нас сегодня была выложена карта, как у нас опять на 2 до 6 градусов потеплее, даже в нашем городе. Представляете, вот у нас
1: в течением какого
2: зимы
1: времени
2: будут какие-то.
1: Вот грядущая уже зима потеплеет?
2: Нет, нет, это примерно на 10 лет прогноз, что у нас
1: то
2: будет.
1: То есть нужно с этим
2: теплеть.
1: Расчетом проектировать клумбы.
2: То есть когда-нибудь пальмы у нас будут расти. Ну, непонятно когда, но когда-то будут. Причем лето практически не меняется вот, по прогнозам. Растения работают с тепловым коридором. Тепловой коридор — это то, что вот тепло дорогой, асфальтом, оно копится, копится, а потом отдаётся вверх. А растения его вверх не дают, они его сами забирают. То есть вот человека нагреваешь, да, он это тепло поглощает. Растение нагреваешь, оно тепло поглощает. Плитку нагреваешь, плитка обратно отдаёт. Асфальт нагреваешь, асфальт обратно. Все инертные поверхности искусственно они отдают обратно. И когда мы отдаем обратное тепло, у нас создается такой тепловой купол над нашим городом.
1: Да, да, да.
2: И вот над Москвой вылетаешь из Москвы, наверное, многие вспомнят, что на самолете пролетаешь облака, а там солнце. А в Москве солнца нету. То есть над Москвой солнце есть, но облака не дают ему пробиться. И вот эти серые города, мы не хотим жить в сером городе. Мы хотим жить в солнечном, ярком городе, чтобы у нас пели птицы под окном. Я живу на Воеводина 4, это практически у плотинки, и мне каждое утро в 4 часа будет птиц. Представляете, просто они в 4 начинают петь.
1: А вот, кстати,
2: это центр города.
1: Вот, жители-то замечают, что когда вот вы начали, например, от Мафес, да, благоустраивать территорию, высаживать там растения, там сразу появились и шмели, и какие-то мышки полевые. То есть получается, что вы сами вот это биоразнообразие повышаете, да, высаживая растения.
2: То есть мы создаем начало этой цепочки, начало это растение, а дальше эта цепочка начинает нарастать. И мы действительно же хотим, чтобы наши дети слушали пение птиц, да, а не шум дорог, например. Каждый родитель желает там лучшего своим детям, внукам и себе в том числе. Мы за долголетие, чтобы
1: при этом,
2: жить
1: вот, про долголетие
2: эффективно, долго и счастливо.
1: Вопрос про долголетие. Правда ли, что есть такая тенденция, что в городе, в принципе, стали высаживать многолетние растения?
2: Да.
1: Так, а это чему способствует, особенно в корреляции с климатом?
2: Способствует экономии бюджета. На самом деле, конечно, многолетние растения чуть дороже, но когда мы смотрим, как часто их надо было закупать каждый год, какие бюджеты туда шли, в первую очередь это про правильное рачительное отношение как хозяина к своему городу, к своему дому. Единоразово высаживая растения, мы не тратим туда постоянно деньги. А дальше это же и про некую ответственность. Ведь что такое однолетнее растение? Оно где-то многолетнее, но просто в нашем климате не зимует. А почему тогда выбирать такие растения, которые не зимуют? Давайте выберем, которые зимуют и красиво цветут.
1: А у вас есть какой-то совет, можно ли что-то сделать с тополями, ну вот, которые регулярно стригут, и слава богу, но они превращают улицы в незелёные автоматически, то есть вот, ну, в какие-то невзрачные. Может быть, стоит как-то перебивать от них внимание? Может быть, у вас есть какой-то план какие-то другие просто растения высадить?
2: Ну, вообще, на самом деле, у нас город лип. И я, когда писала книгу, в том числе проводила достаточно много исследований. И когда-то у нас ЛИ было 83% в городе. Конечно, у нас в Советском Союзе высадили тополя. И была закрыта проблема, та проблема того индустриальной среды. Липы прекрасны, яблони наши цветущие прекрасны, и еще куча-куча растений написано в книге.
1: Так, давайте коротко ваши дальнейшие планы. У вас будет вторая презентация?
2: Нет, я хотела сделать одну презентацию. Меня пригласили в Дом книги на презентацию, наверное, там будет. Вот. А вообще я хотела бы очень написать вторую книгу о фестивале, но на эту книгу у меня ушло 2 года, и не знаю, будет ли столько сил, чтобы написать еще один.
1: А вторая
2: роман.
1: Будет легче. Второй ребенок, он растет, как сорняк.
2: Надеюсь.
1: Это была Юлия Сорокина. Спасибо вам огромное за то, что пришли и рассказали. Меня зовут Евгения Лемесева. До встречи в эфире.
0: Повтор программы.

0: Автореклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
3: Даже не помню.
2: Без дел, без телефонов, без спешки.
3: Без шумного города.
2: Мы как будто снова познакомились.
3: Нет, мы просто вернулись.
2: Куда?
3: Друг к другу.
4: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
6: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
7: Но у меня тоже работа.
6: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
8: Дело. Я тоже пошел.
7: А ты куда?
8: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
9: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
7: Как вкусно!
6: А взрослым к вам можно?
10: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах Екатеринбурга стал загадочный и таинственный фильм «Закулисье реальности». В центре его повествования обычный продавец мебели Кларк. Однажды он обнаруживает в своем магазине странный проход с целым лабиринтом из желтых коридоров. Оказывается, что это совершенно другая реальность. Ну, не то чтобы прям другая реальность, а как будто бы кулисы нашего мира. Что они таят и скрывают, именно об этом интересно и необычно рассказывает режиссер картины. Фильм получился интригующим и запоминающимся. Любителям чего-то напряженного обязательно смотреть. Я рекомендую. 18+. А вот если хочется сходить в кино всей семьей, то вышел «Мандалорец и Грогу» — небольшое яркое приключение в мире и вселенной «Звездных войн», в котором харизматичный наемник путешествует по планетам и выполняет разного рода космические задания вместе с запредельно милым компаньоном Грогу, от которого в восторге останутся не только дети, но и папы с мамами. Бодрый экшен, великолепный саундтрек и харизматичные усы Педро Паскаля. Вообще получилась такая космическая сказка 12+. Ну а в рамках «Чтобы пересмотреть» или «Что наконец-то начать смотреть» акцентируем на том, что на этой неделе исполнилось 15 лет одному из самых шикарных сериалов в истории телевидения – «Игре престолов». Масштабная эпическая фэнтезийно-политическая драма ждет, когда вы ее пощупаете. Все серии и сезоны вышли в 4К-изображении. Обновленную версию дополнили диалогами и вырезанными сценами. Настала пора снова или впервые погрузиться в великолепно продуманный мир Джорджа Мартина. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM. Смотрите только хорошее кино.

0: Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: Исторически для уральского рока 1986 год начался 11 января в Институте Уралтехэнерго, концертом, в котором приняли участие Флаг, Чайф, Наутилус Помпилиус и Урфин Джюс. У лидера последних Александра Пантыкина на следующий день был день рождения. Вот и решил Сан Саныч преподнести себе подарок. Тем более группа уже полгода не то что не гастролировала, почти не репетировала. По этой или по иной причине выступление было просто потрясающим, по крайней мере, зрителям понравилось. Алексей Могилевский, только что выступавший в качестве сессионщика-саксофониста с наутилусами, переоделся обратно в тельняшку директора сельского клуба и на песне «Лишняя деталь» присоединился к Урфину. К сожалению, записи нет, поэтому остается слушать студийный вариант и фантазировать.

А вот выступление Чайфа многие признали провальным, хотя справедливости ради отметим, группе тогда не было и года. В тот вечер на сцене вместе с двумя Владимирами на бас-гитаре впервые играл Антон Нифантьев, на барабанах, вызванный прямо из зала и чуть ли не на лестнице, во всех смыслах на коленке, ознакомившийся с материалом, Владимир Маликов из музыкального училища. Не помогли ни капитанская фуражка Шахрина, ни детская панамка Бегунова. К тому же на середине выступления отказала аппаратура, сгорел усилитель. Пришлось досрочно покинуть сцену. Расстроенные музыканты даже подумывали отказаться от участия в первом фестивале, но не отказались и правильно сделали. Именно Чайфы станут тогда настоящей сенсацией, о чем совсем скоро расскажем подробно. А сейчас о другом.

0: несогласии с таким положением дела, в смысле с возрождением концертов, высказали в обкоме комсомола. На разрешившего выступление в «Уралтехэнерго» инструктора Кировского райкома Андрея Глухих завели персональное дело. Но рокеры не собирались с этим мириться, а говорят, что они всегда против власти. Инициативная группа, в которую вошли в том числе Николай Грахов, Игорь Скрипкарь и Евгений Горенбург, составила текст срочной телеграммы и письма в ЦК ВЛКСМ с копией в «Комсомольскую правду». Под письмом подписались почти 150 человек. Правда, так до сих пор и неизвестно, повлиял ли этот смелый поступок на судьбу опального комсомольца. А вот власти взяли на карандаш и 24 февраля перед самым началом отменили очередной концерт в ДК «Компрессорный», где, кстати, тоже должен был выступать «Урфин Джюс». Собрались 500 зрителей. После этого многие усомнились, а дадут ли вообще открыть рок-клуб. Но 15 марта историческое событие состоялось. Мы подробно рассказывали об этом в 29-м, 30-м, а также с 35 по 37 выпуски проекта. Весь он целиком доступен на странице «Город.ФМ» ВКонтакте и на Рутюбе. Там есть видеоверсии с уникальными архивными материалами, как это интервью Владимира Шахрина.
1: Я думаю, что создаваемый Свердловский рок-клуб может помочь восстановлению контакта между молодежью, музыкантами, между нами. Но хотелось бы, чтобы это была более открытая организация, широкая, чтобы туда каждый мог прийти, и чтобы каждый из нашей, в общем-то, хорошей молодежи, которая у нас сейчас, как-то раскрыть свою индивидуальность.

Открыть рок-клуб открыли, правда, об этом почти никто не знал. Однако оперативная и отличная реклама подоспела неожиданно и одновременно помогла и навредила городским кинотеатрам. Еще никогда в Свердловске так не ходили в кино, как в конце весны, начале лета 1986 года. Продолжение следует.

0: купила САП, но боюсь на него встать. Кто-нибудь, поучите. Встретимся на плотинке.
1: Вы готовы, дети?
0: Это лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: В Екатеринбурге есть не только самые высокие здания в России, но и одни из самых длинных. Самое протяженное здание Екатеринбурга имеет 23 подъезда. Дом построен в 1989 году по адресу улица Техническая, 68. В доме 266 квартир. На втором месте сразу два дома с 22 подъездами. Один из них, 1934 года постройки, находится по адресу Челюскинцев, 60. Второй, 1972 года, на улице Академика Бардина, 19. Визуально дом на Бардина выглядит длиннее первых двух за счет своей формы. Если все пятиэтажки того периода имеют строго прямоугольную форму, этот построен необычно, в форме дуги.

Соседи по академу, давайте организуем детский велозаезд. Нарисуем станции, скинемся на призы, а заодно и подружимся. Такое лето в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Бразис, я из Екатеринбурга. Слушайте мою песню на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Вы устали от очков и контактных линз?
2: А так важно видеть мелочи жизни.
1: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
2: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
1: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре имени академика Семихатова. Факт первый. Бульвар назван в честь советского инженера-конструктора, участника Великой Отечественной войны, академика Николая Александровича Семихатова. В 1942 году он добровольно ушел на фронт, где был четырежды ранен. После войны работал в научно-исследовательском институте и участвовал в создании систем управления для отечественного ракетостроения. Стоял у основ советской космонавтики. С 1953 года был главным инженером НПО «Автоматика», а позднее возглавил его. В 2004 году НПО «Автоматики» было присвоено имя академика Семихатова. Факт второй. Бульвар академика Семихатова находится в академическом районе Екатеринбурга и носит свое название с 2011 года. Длина бульвара 746 метров. До недавних пор он был единственным бульваром района. Теперь их два. Факт третий. В 2018 году в честь столетнего юбилея академика на бульваре была открыта мемориальная доска, посвященная Николаю Семихатову. Ежегодно в апреле в рамках месячника чистоты на бульваре проходит субботник, который вместе с жителями организуют застройщики и разные институты Академии наук. А сейчас мы напомним, что бульвар имени академика Семихатова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Наши люди.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. Это программа «Наши люди», у микрофона Борис Аболин. И сегодня у нас в гостях Светлана Спивак, начальник отдела общественных связей Департамента общественных связей администрации Екатеринбурга. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И, в который уже раз, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.
4: Всем привет.
2: И говорить мы сегодня будем о национальных маршрутах Екатеринбурга. Неоднократно мы уже упоминали о том, что они существуют, определенную тематику закладывали, но вот прямо так, чтобы целиком от и до говорить только о них, по крайней мере, в эфире программы «Наши люди» такого не было. Ну, возможно, коллеги из «Маршрут построен» что-то подобное прокладывали. Ну, а в нашей самой многонациональной, межнациональной и мультикультурной программе, где в основном речь идет о традициях, обычаях самых разнообразных народов и национальностей, которых в Екатеринбурге и Свердловской области свыше полутора сотен. Тут у нас и слоган «Возможности без границ», тут у нас и год единства народов России. Ну, в общем, много-много чего. Национальные маршруты. Кто начнет?
4: Ну, могу я начать. На самом деле, подход к этой теме, он много раз делался, да, и многим, наверное, горожанам и гостям города памятные маршруты по, так сказать, отдельным национальным общинам и диаспорам. То есть был проект «Немецкий Екатеринбург», был проект и остается «Еврейский Екатеринбург», был проект такой «Татарский Екатеринбург», и тоже остается, слава тебе Господи, но как будто бы при создании каждого из этих маршрутов, а практически в каждом из них поучаствовал Музей истории Екатеринбурга, конечно же, как будто бы всегда оставался вопрос такого некоего искусственного разделения, да, потому что мы понимали, что Екатеринбург, он стоит и основан на пересечении и путей дорожных, и путей торговых, в общем, на пересечении путей с запада на восток, с севера на юг.
2: Так он, говори прямо, на границе Европы и Азии.
4: Но это не только, это не исчерпывает. Это как бы слишком, я бы даже сказал, обедняет как бы конструктив. Значит, кроме того, это действительно город многонациональный, многоконфессиональный, и это город такой добрососедский, город, в котором все научились друг с другом жить, разные представители разных национальностей, разных культур, разных конфессий, и не просто научились жить, а еще и добиваться великолепного результата, который заметен не только на уровне города, региона, он вообще-то это такой общемировой вклад и в культуру, и в науку, и в промышленность, во много-много-много разных сфер, в медицину, в спорт и так далее, и так далее, и так далее. Ну и так, я медленно подкрадываюсь к созданию многонационального маршрута. В прошлом году Департамент общественных связей администрации города фактически предложил, инициировал, ребята, а почему бы нам, наконец, не сделать вот такой многонациональный маршрут, попробовать, по крайней мере, тем более такие опыты появились уже и в других городах страны, в частности, в Москве. Ну и тут как будто бы все звезды сошлись в одно место, время, точку времени и пространства. И, в общем, Музей истории Екатеринбурга с воодушевлением приступил как бы к этой работе. В феврале мы презентовали многонациональный маршрут, приурочили это к дате Международного дня туризма и представили нашу наработку, обсуждали это с профессиональным сообществом гидов, экскурсоводов. Обсуждали это, конечно, с профессиональным сообществом историков. Да. А вот буквально на днях, 31 значит, мая, многонациональный наш маршрут в виде такой слегка переработанной версии был представлен на национальном празднике Сабантуй, который проходил на территории спортивного, конно-спортивного клуба «Белая лошадь» в поселке Кадниково. И там мы ставили выставочный павильон совместно с коллегами из департамента, который так и назывался. Во-первых, он назывался «Екатеринбургское подворье», а дальше «Екатеринбург.История добрососедства». Там мы как раз представили вот нашу идею и основные, так сказать, темы и основных героев этого рассказа.
2: Во время Сабантуя люди нашли время ознакомиться с этим, ведь там было много других конкурирующих в хорошем смысле слова развлечений и активностей.
4: Но мы считаем, что это было довольно успешное мероприятие с нашей стороны, и пользовалось оно постоянной такой непрекращающейся на протяжении дня популярностью. Люди подходили. У нас на площадке работало 3 экскурсовода, которые, сменяя друг друга, проводили почти нон-стопом, проводили экскурсии. И, как нам кажется, мы были такой интеллектуальным центром, да,
0: точкой притяжения
4: всего Сабантуя. И нам, конечно же, это очень приятно и лестно, что люди довольно живо откликались, при том, что это все-таки Сабантуй, это же праздник, посвященный татаро такой башкирской культуре, да, но люди, в общем-то, откликались и с удовольствием слушали не только про татар и башкир, которые, конечно же, оставили заметный вклад в истории города, но и про представителей иных национальностей, которые также были представлены в рамках нашего рассказа.
2: Но Сабантуй мы анонсировали неделю назад в программе «Наши люди». Было упомянуто, что там несколько, ну, как минимум 2 десятка подворий будет работать. Так что границы вот именно татарской, башкирской культуры там были расширены, и поэтому заинтересовать могли представители абсолютно разнообразных культур, ну, и вообще просто людей, которые интересуются не только татарской, башкирской культурой. Светлана, скажите, в разработке национальных маршрутов какова роль непосредственно администрации Екатеринбурга? Инициативная, патронирующая, контролирующая?
3: Ну, совместно с Игорем Евгеньевичем, безусловно, все это происходит, потому что они, как никто, знают эту всю информацию. У нас идея еще все-таки возникла создание неких арт-объектов в рамках этого маршрута. Это уже немножко вот в сторону, но рядом, около того. Первый арт-объект был установлен у нас на набережной рабочей молодежи. Это стол «Уральский многолог». Сейчас его могут посмотреть. Сам мастер-класс проходил в рамках Дня народов Среднего Урала в 2024 году. Это традиционный тоже праздник, проходящий в парке Маяковского, где люди на табличках, на керамических, на разных языках писали добрые пожелания. Все это вот составило вот этот некий объект, арт-объект, стол, 3,5 метра. Это вот первый наш объект. В прошлом году мы создавали уже следующий арт-объект. Это из бывшего в употреблении керамической посуды. Посуда билась, мастер-классы проводились также. И панно, вид хоровода, тоже национального. Сейчас подбираем, так скажем, участок, где оно будет размещено, тоже в рамках национального маршрута. Потом совместные такие мероприятия проводятся вместе с Игорем Евгеньевичем.
2: Про стол-то я помню. Мы его анонсировали. Мы еще приглашали всех. Приходите в парк Маяковского, напишите. Потом, правда, возникла небольшая пауза, потому что как раз вот выбирали место, где именно будет арт-объект установлен. Предполагалось, то ли он в парке Маяковского останется, то ли, может быть, его где-то в музее стационарно выставят. Но вот все-таки приняли решение в самом центре Екатеринбурга.
3: Да.
2: Я-то думал, вы, когда арт-объект, набережная рабочей молодежи, там же сердце.
3: Да,
2: сердце-то неподалеку.
3: Это тоже у нас получается либо старт, либо завершение вот туристического маршрута, который Игорь Евгеньевич разработал.
2: От сердца, да. Во всех смыслах.
4: Да. К сердцу, я бы сказал.
2: Да.
4: Значит, ну, маршрут, который мы разработали, многонациональный, он такой двухкомпонентный, то есть он распадается на пешеходную или автобусную часть, и то, и другое, да, можно испробовать. Значит, пешеходная часть стартует от памятника Татищеву и Дегенину. Мы считаем, что это, во-первых, очень символическая точка, место, где рождался Екатеринбург, а главное сам памятник. Ведь Татищев — это у нас представитель как бы русской, да, составляющей, а Георг Вильгельм Дегенин, понятно, что это, в общем-то, немец. Да? То есть у самого основания города стояли, у этой идеи стояли 2 человека 2 разных национальностей. И тем не менее...
2: Потому что вместе-то они здесь практически не пересекались.
4: Пересекались, да еще как. Да. Работали весьма успешно. И вот странные такие, как это, байки, я бы сказал, о том, что они находились в конфликте в неком, это на самом деле не подтверждается историческими источниками.
2: Что один приехал сюда разбираться, почему у другого были конфликты с Демидовыми?
4: Нет, это то, что он приехал сюда разбираться, значит, мы имеем в виду сейчас Дегенина, разбираться вокруг этого конфликта и вокруг обвинений Демидова, Татищева, прошу прощения, это абсолютно верно, но другое дело, что он, в общем-то, поддержал поддержал идею Татищева о строительстве нового завода крепости, собственно, реализовал начало этого строительства, а потом они долгие годы работали плодотворно вместе. Поэтому тут очень странно мне слышать иногда, что вот находились два этих человека в конфликте. Ну да ладно, опустим эту часть. Значит, и

0: и так далее. Это те, кто попал в плен во время в том числе во время Полтавского сражения в русский плен и перешел под подданство, под руку Российской империи. Значит, кроме того, да, и тогда такой термин уже появлялся, да, это контрактеры, их еще называли саксонцы, то есть это специалисты высокого уровня, которые, собственно, привлекались сюда для развития самого производства, потому что по мысли Татищева и Дегенина, это был самый, в общем-то, один из самых крупных заводов Европы и уж точно самый энергоэффективный. Поэтому для того, чтобы это производство продолжалось, раскручивалось и так далее, сюда, конечно, нужны были специалисты определенного очень высокого уровня. И в том числе этих специалистов рекрутировали из числа, так сказать, из-за рубежа. Но при этом не забывали и об обучении собственных кадров. Да, появляется здесь немецкая школа. Она, кстати, располагалась в скверике рядом с гимназией номер 9, с Екатеринбургской гимназией, которая у нас появляется, одна из старейших наших школ, появляющаяся в середине 19 века. Вот до нее, с 1736 года, на этом месте существовала уже школа, немецкая школа. Появляется здесь латынская гимназия. Появляется еще целый ряд, как бы, образовательных учреждений, где как раз в том числе приезжие специалисты преподавали уже русским детям, татарским детям и так далее, и так далее, и так далее. Учили их всем наукам. И потом из них вышли, в общем-то, блестящие специалисты. Допустим, Иван Ползунов, да, чьим именем сейчас назван колледж на берегу. Собственно, его, как это, здание располагается тоже на берегу сейчас городского пруда. Так вот, Ползунов — это у нас выпускник школы черчения, да, который, собственно, стал автором и разработчиком парового двигателя, паровой установки.
1: Если позволите, небольшая, очень важная, полезная пауза, потом продолжим.
2: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Национальные проекты России.
6: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте profilaktika.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Продолжаем говорить о национальных маршрутах в программе «Наши люди». И сегодня нам их помогают составлять, прокладывать и проводят по ним Светлана Спивак, начальник отдела общественных связей Департамента общественных связей администрации Екатеринбурга и директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. Итак, маршрут от памятника Татищеву и Дегенину. Пешком.
0: Да, пеший маршрут, он пролегает частично по проспекту Ленина с переходом на улицу Малышева, с выходом на улицу Вайнера. Значит, и как раз он, финальная его точка, минуя целый ряд довольно важных объектов, финальная его точка, тот самый арт-объект «Уральский многолог», там, где, в общем-то, недавно были на таком столе зафиксированы приветствия, различные обращения всех-всех-всех представителей всех национальностей, которые проживают на территории нашего города. Значит, но сам по себе маршрут, может быть, кому-то он покажется коротким, на самом деле он рассчитан на 1,5-2 часа такого очень интенсивного, значит, ознакомления с разными элементами многонационального Екатеринбурга. Он, в общем-то, проходит через практически все основные ключевые точки, привычки, связанные с деятельностью представителей разных национальностей. Здесь мы

0: пройдем и через такой театральный угол, театральный перекресток. Это как раз перекресток проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Карла Либкнехта, кстати, называлась когда-то Чехословацкой, да, в память, вернее, во время событий, связанных с гражданской войной, чехословацким корпусом. Но вместе с тем сам этот перекресток, почему он театральный-то?
1: Потому что, театр,
0: потому что здесь первый театр. Кроме того, напротив, нынешнего. Фактически на территории нынешнего здания Мускомедии, первый кинотеатр, который, в общем-то, в 1909 году запустил француз Кайл Оранж.
1: Да там вообще был такой тройной киноплекс, потому что потом и в здании, где нынешний, теперь уже, правда, бывший «Салют», и прочее.
0: Рядышком на Дровяной площади, да, был запущен первый, в общем-то, екатеринбургский цирк.
1: Это между оперным театром и университетом. Где, да, где памятник,
0: да,
1: Свердлову.
0: Да, где памятник Свердлову, да. И здесь мы должны честь отдать Максимилиану Труцци, итальянцу, который, собственно, да, является автором и создателем первого екатеринбургского цирка. Более того, в составе выступающих, да, в составе труп, которые там, значит, демонстрировали свое искусство, было тоже довольно много выходцев из совершенно разных национальностей. В частности, последний факир России, так его называли, ассириец Лонго там выступал. И уже потом, в 30-х годах, собственно, вот тот старый, первый екатеринбургский цирк, он начинает перемещаться по городу и уезжает уже в сторону улицы Куйбышева, а уже, понятно, что в 1980 году, собственно, запускается новое здание цирка на улице Куйбышева, которое на пересечении, опять же, 8 марта и Куйбышева, где мы сейчас его и привыкли воспринимать. Начиналась эта история, повторюсь, вот, значит, в другом месте, на площади Парижской коммуны, как бы мы сказали сейчас. Значит, дальше мы охватываем, конечно, перекресток и рассказываем довольно подробно про перекресток Карла Либкнехта и Малышева. И это дом Сино, да, который сейчас там располагается, Демидовский фонд Эдуарда Эргача Росселя. Значит, но сам по себе Сино — это, в общем-то, представитель еврейской, как бы, общины. Да. Кроме того, здесь располагался магазин Рихарда Штролля, это представитель уже немецкой общины, который занимался, в общем-то, это был пионер в части мотоциклетного такого движения в 1904 году. Вот пару лет назад мы отмечали 120-летие появления мотоциклета в городе Екатеринбурге. И, собственно, Рихард Штроль — это тот, как бы, пионер, тот проводник, который город и начал знакомить с мотоциклами, с велосипедной культурой, с автомобилями. К слову, про велосипеды, это уже будет точка, связанная с улицей Вайнера, и там, где сейчас располагается креативный кластер Домна. Но когда-то это был офис, да, центр торгового дома Агафуровых. И это точка, связанная, во-первых, с нашим татарским сообществом, да, с татарской диаспорой. И Агафуровы, начиная с Хисамеддина Агафурова, отца этого семейства замечательного, они создали первый в Екатеринбурге торговый дом, мощнейшее предприятие, которое торговало своими товарами на широкой территории от Сибири, Урал, Поволжья, широкая номенклатура товаров. Но кроме того, Камалетдин Агафуров, один из братьев, значит, он является еще и основателем Екатеринбургского общества велосипедистов, а потом он является еще и одним из инициаторов создания велодрома в Екатеринбурге. Ну, велодром и ипподром — это две точки спортивные, которые, и сейчас это, значит, место, оно продолжает свою спортивную функцию. Это сейчас всем, опять же, известный екатеринбургский центральный, да, стадион.
1: по событиям последних выходных, не только спортивно, но и концертно. А по велосипедам еще добавлю, ведь Агафуровы многих своих сотрудников посадили на велосипеды, по сути, велокурьеры и велодорожки. Да. Это не наши дни, это с Агафуровых все началось.
0: Это все началось с Агафуровых, абсолютно верно. Ну и кроме того, Агафуровы... зачинатели, основатели так называемого татарского квартала. Ну, это место примерно в районе расположения сейчас гимназии номер 2, улицы Шейкмана. Значит, вот здесь, значит, во-первых, селятся, во-вторых, сюда же подселялись многие другие представители татарской общины. Здесь существовало медресе, здесь существовала школа для девочек мусульманок. В общем, здесь это был не просто точка жительства, но место жительства, но и еще и такой культурный татарский центр, да, татарский квартал. Значит, кроме того, мы в рамках нашего маршрута, конечно же, вспоминаем об истории, значит, лютеранской кирхи. Это, опять же, перекресток, вернемся на перекресток Малышева и Карла Либкнехта. Кирха эта была построена на деньги Поклевских козел.
1: Вообще... Костел имеется в виду.
0: Костел, прошу прощения, костел, да-да-да-да, на деньги Поклевских козел. Замечательный тоже предприниматель, купец и вместе с тем меценат польских кровей, но вообще он урожденный, значит, он родился на территории Витебской губернии, сейчас это, понятно, что это Республика Беларусь. Собственно, на самой улице Малышева, рядом с городским прудом, усадьба Поклевских козел, можно даже сказать, целый квартал, который когда-то принадлежал этой фамилии. Сейчас там располагается Министерство культуры Свердловской области, располагаются наши коллеги Свердловский областной краеведческий музей. Вот это еще, да, история. Кроме того, представители, так сказать, еврейской общины, и здесь мы говорим о господине Переце, это создатель пухоочистительной фабрики. Он попал сюда в довольно раннем возрасте, в возрасте 12 лет в Екатеринбург. Создал сначала белошвейную мастерскую, а потом вот пухоочистительную фабрику на улице Коковинской, сейчас это улица Шейкмана. И более того, любопытно еще и то, что после революции 1917 года он был фактически, предприятие, конечно, было национализировано, но он был оставлен руководить этим предприятием, ну, в качестве советника директора, потому что, ну, настолько он был знающим человеком, сведущим, да, что без него это предприятие, ну, невозможно было им управлять. В общем, короче говоря, заслуги его признавались даже, вполне признавались новой властью. Конечно, мы говорим и о, так сказать, культурной составляющей на площади 5-го года. Мы поговорим об Степане Эрзе. Это великий скульптор раннего советского периода. Эрзе — это его псевдоним.
1: Великий с разными значениями, с разными значениями и коннотациями,
0: но, тем не менее, талант этого человека признан далеко за пределами...
1: Оригинальность и нестандартность мышления точно.
0: Да, далеко за пределами даже России. Да, мы понимаем, что довольно большой период своего времени он провел в Аргентине, где... тоже как бы создал большое количество произведений монументального искусства. Значит, но вот в преломлении с Екатеринбургом многим, наверное, известен так называемый такой клишированный образ Ванька Голый. Это на самом деле памятник освобожденному труду, выполненный из цельного 6-метрового куска мрамора, который когда-то стоял, значит, на площади 1905 года. правда, вот он, как бы мы сейчас сказали, оказался стигматизирован, да, и подвергнут критике, поэтому судьба его была недолгой. Этот памятник был сломан. И только потом, значит, на этом месте появился в 1957 году памятник Владимиру Ильичу Ленину. Ну, примерно на этом месте.
1: Что там было до того, это вообще можно долго перечислять. И статую свободы, и прочее. И голову Карла Маркса.
0: Кроме того, мы, конечно же, но это уже в части автобусного маршрута, мы будем упоминать про еще одного известного скульптора Георга Геворкяна, да, и этот мастер нам известен тоже по целому ряду памятников, ну, прежде всего памятнику Седой Урал на площади Обороны, а кроме того...
1: Или Пушкин.
0: И Пушкин тоже, я хотел сейчас об этом и сказать, что еще один из его известнейших памятников, это, конечно, памятник Александру Сергеевичу Пушкину в литературном квартале. Значит, довольно большое количество у нас героев связано и с театральным искусством, и, в принципе, в сфере культуры много кого отметилось, да. Значит, понятно, что только на этой сфере мы не останавливаемся, мы коснемся в рамках маршрута разных совершенно сфер, допустим, образование, и здесь мы как раз будем говорить о... в том числе и о 9-й гимназии, о Екатеринбургской гимназии когда-то. Значит, а в этой части поговорим об Анисиме Егоровиче Клере, тоже достаточно молодым человеком. Этот уроженец Швейцарии попал к нам в город, был преподавателем французского языка в той самой Екатеринбургской гимназии, но, наверное, больше всего он известен как основатель и многолетний руководитель Уральского общества любителей естествознания в 1870 году. Это общество образовывается на площадке как раз той самой Екатеринбургской гимназии. И в конце 19-го, начале 20 века наше УОЛЕ — это самое крупное такое краеведческое общество на территории Российской империи.
1: Мы сейчас снова прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим.
2: Повтор программы. В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
3: На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Из 558 600 школьников Свердловской области 112 400 учатся во вторую смену. Такая информация содержится в публикации «Свердловск-Стата» ко дню защиты детей. Городские школы посещают 482 500 учеников, сельские – 76 200. Многие школы предлагают детям широкий спектр дополнительных образовательных программ. В прошлом году по социально-гуманитарным направлениям обучались 246 700 детей, по техническим – 122 300, по естественно-научным 79 600, по туристско-краеведческим 28 400 детей. Особой популярностью пользовались программы художественной направленности и физкультурно-спортивной. В Свердловск, кстати, отмечают, что проблема нехватки детских садов в регионе решена. На 100 мест в дошкольных организациях в среднем приходится 90 детей, в том числе в городской местности 92, в сельской 78 детей. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, по данным статистики, 100%. Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на установку систем мониторинга транспортных потоков. Они появятся на 42 участках улиц. Аукцион стартовой стоимостью 90,5 миллионов рублей размещен на портале госзакупок. Как следует из тех заданий, речь идет о стационарных и обзорных видеокамерах с детекторами, подключенных к серверам со специальным программным обеспечением для автоматического сбора данных о параметрах транспортных потоков на улицах города. Большую часть такого оборудования до 30 сентября планируется разместить на светофорных опорах. Так, комплекс слежения появится на перекрестках улиц Суходольской и Хрустальногорской, Черняховского и Якада, Трудовой и Губахинской, Березовой и проспекта Космонавтов, а также на ключевых дорогах Уралмаша и Ильмаша. Стоит отметить, системы мониторинга транспортных потоков внедряются в столицу Урала с 2013 года. Курирует процесс МБУ Центр организации движения. В ряде случаев такое оборудование совмещено с умными светофорами. В первой половине этого года 25% компаний в Свердловской области увеличили фиксированную часть зарплаты сотрудников. Это следует из результатов опроса работодателей, проведенного аналитиками платформы HeadHunter. Сохранили уровень окладов на прежнем уровне 70% свердловских компаний. Об увеличении зарплаты чаще всего заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организаций, а также производители продуктов питания и телекоммуникационные компании. В топ-5 также вошли медицинские и фармакологические организации и предприятия из сферы электроника. Как отмечают аналитики, рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат. Кроме того, эксперты выяснили, что до конца нынешнего года повысить оклады планируют еще 28% организаций региона. Сохранить фиксированную часть зарплаты на прежнем уровне намерены 62% компаний.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: программы.
1: Продолжаем программу «Наши люди» на Город ФМ. И сегодня мы говорим о национальных маршрутах Екатеринбурга. Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга. Светлана Спивак, начальник отдела общественных связей, департамента общественных связей администрации Екатеринбурга у нас в студии. Маршрут примерный мы уже прикинули. Вопрос сейчас, когда он начнется, когда, собственно, мы сможем в него отправиться не вот так здесь виртуально, а реально ногами, потом автобус уже был упомянут, возможно, будут задействованы какие-то иные средства передвижения, или там еще какие-то определенные моменты согласования нужно пройти.
2: Ну, у нас на этой неделе, да, уже планируется аккредитация гидов.
3: Заседание аккредитационной комиссии.
2: Ну, и затем уже хотелось бы, наверное, сначала пригласить руководителей некоммерческих организаций. Мы, соответственно, чтобы опробировать уже непосредственно этот маршрут и пешеходный, и автобусный. Ну, а дальше уже будем приглашать жителей, гостей города.
1: Примерно все-таки, когда стартуем? К дню города или даже пораньше?
3: Ну, значит, ситуация такая. Мы о нашем многонациональном маршруте, я уже напомню, мы уже начали рассказывать. Более того, в рамках фестиваля Сабантуй очень было много заинтересованных лиц, которые готовы были как бы выйти уже с группами на этот маршрут. 4 числа у нас состоится заседание аккредитационной комиссии как раз в департаменте общественных связей. Значит, а к 15 июля мы надеемся собрать заявки от заинтересованных гидов и экскурсоводов и провести ту самую аккредитацию, чтобы к Дню города и потом к фестивалю молодежи, Международному фестивалю молодежи, этот маршрут запустить, уже насытив его теми людьми, которые непосредственно смогут вести по этому маршруту людей. И это, конечно, не будут только исключительно экскурсоводы самого Музея истории Екатеринбурга, хотя часть какую-то этого функционала мы на себя с удовольствием тоже возьмем. Вообще мыслилось, что это будет довольно популярным как бы маршрутом. Почему? Потому что, ну, во-первых, из-за многонационального состава самого Екатеринбурга, из-за многообразия различных делегаций, которые приезжают сюда на совершенно огромное количество разных мероприятий. Это деловой такой, ну, там, деловые программы, да, деловой туризм, это спортивные состязания, это культурные всевозможные, значит, форумы, съезды, конференции и так дальше, можем очень долго продолжать. И, в общем, нам всегда хотелось, чтобы вот люди, которые к нам сюда приезжают из разных регионов России, из-за рубежа, они имели здесь возможность познакомиться вот с такой, именно с таким амплуа нашего города. Аккредитация — это добровольная, она, в общем-то, значит, преследует цель, в общем-то, проявить перед заинтересованными лицами наиболее достойных экскурсоводов, которые хотят и могут работать на этом маршруте. На самом деле все методические наработки по этому маршруту выложены у нас на сайте, да, значит, и они доступны для любого желающего. То есть нет никакого запрета, если человек имеет официальную аккредитацию региональную, да, на работу здесь гидом-экскурсоводом, он может, значит, получить вот эти все материалы, значит, и, собственно, разработать, ну, или выйти, так сказать, на этот маршрут уже с какими-то даже собственными доработками. Сейчас мы говорим именно о дополнительной такой аккредитации, которая, повторюсь, позволит проявить наиболее, так сказать, достойных, да, но с тем, чтобы желающие, ну, не знаю, руководители делегации, они могли опереться на какой-то некий список.
1: Вот к вопросу о том, выйти на маршрут, а как люди обычные будут знать, что они находятся на этом маршруте? Может быть, они как-то сами себе попробуют его проложить, а им в этом помогут таблички, QR-коды на объектах. Вы этот момент как-то прорабатываете?
2: Ну, сейчас пока вот на сайте, да, маршруты размещены, и жители могут сами ознакомиться, посмотреть, собственно говоря, пройти этот маршрут и более подробно уже, соответственно, с экскурсоводом, который расскажет, Что таблички, ну, наверное, в перспективе будем с туризмом прорабатывать этот вопрос, чтобы это было более доступно, понятно, отправные точки.
3: Ну, то есть некая такая картография с описанием маршрута, она уже присутствует в сети онлайн. Угу. Кроме того, в начале передачи мы упоминали о продолжающейся, так сказать, как это, акции, да, продолжающей стратегии по установке арт-объектов.
2: Да,
3: это будет еще один элемент как бы вот этой развивающейся программы. Поэтому, конечно, наша мечта, что когда-нибудь через пару лет действительно это было вообще общее как бы принято, да, вот этот и дискурс вокруг этой темы, и, значит, хождение, так сказать, на этом, по этому маршруту, и кроме того, он еще и пространственно был оснащен некими привлекательными, интересными объектами. В общем, надеемся, что у нас все получится.
1: Скажите, а какая-то инициатива от жителей, непосредственно от представителей национальных объединений, она исходит? А вот почему этот не упомянут? А вот давайте-ка этот надо включить. А вот смотрите, что мы тут интересное нашли. Ведь есть же стандартный набор информации и объектов, что, собственно, мы и перечислили в первой части. А может быть, что-то неожиданное, эксклюзивное?
3: Ну, тут, конечно, всегда ты сталкиваешься с каким-то более, наверное, глубоким знанием. Но, во-первых, мы не говорим о том, что этот маршрут, он как бы словно в бронзе отлит и застыл в таком состоянии. Мы говорим, что...
1: Мы это тоже не подразумеваем.
3: Мы говорим о том, что он может быть как бы апгрейдирован. Да, да? То есть, и более того, мы это на старте еще говорили, что, допустим, отдельные элементы, и даже в самом описательной части маршрута, там есть более глубокие моменты по тем или иным диаспорам, да, или представителям тех или иных национальностей. Это можно использовать, а можно немножко подсокращать. Ну, допустим, можно как бы чуть-чуть меньше, допустим, если у вас в группе представители Татарстана, допустим, а можно чуть-чуть сокращать вещи, которые связаны с еврейской общиной или с немецкой общиной. И наоборот, разворачивать глубже, если состав как бы вашей экскурсионной группы иной. Уже сейчас, собственно, маршрут, наработка, она методическая, она это позволяет делать. Но, повторяюсь, жизнь есть жизнь, как бы работа историков, она тоже продолжается, и архивная, и полевая, и всякое разное. Значит, соответственно, материал будет пополняться. Я думаю, что там с периодичностью раз в несколько лет мы, по крайней мере, наши наработки тоже будем доводить дополнительно как бы до заинтересованных лиц при поддержке департамента, ну, выкладывая новые и новые материалы.
2: Что-то современное, может, да, будем добавлять?
3: Был еще такой дискурс по поводу современной ситуации, и здесь гастрономические изыски и составляющие. В общем, эта работа, она, тоже повторюсь, она как бы не отлита в бронзе и не застыла, она продолжается.
1: Самое главное, что есть востребованность, есть заинтересованность. И уже сейчас уверенность в том, что маршрут будет пользоваться спросом не только на самых первых дебютных экскурсиях, а они всегда на аудиторию не могут пожаловаться, но и потом, спустя месяцы, а может быть даже и годы.
3: Мы на это искренне надеемся и уверены, что так и есть, потому что...
1: Как-то так вот осторожные такие интонации сейчас. Или это такое обычное?
3: Да не осторожно. Ну, конечно, перестраховка. Господи, ну раз у нас до этого уже возникали, еще раз повторюсь, татарский Екатеринбург, еврейский Екатеринбург, немецкий Екатеринбург, то...
1: А
3: сейчас мы их всех объединим, да. Вопрос, конечно, в некоем времени, когда это войдет, ну, в моду, будет принято. Но я думаю, что это не такое уж большое количество, значит, как бы месяцев, а может быть и недель.
1: Я добавлю, что все программы радио «Город ФМ», «Наши люди», родительский комитет, который был часом ранее, «История успеха», которая сегодня, как всегда, по вторникам в 5 часов вечера будет, все это вы можете найти на страница «Город ФМ» ВКонтакте и на нашем канале на Рутьюбе. То есть, если вы пропустили наш эфир или, наоборот, не пропустили, хотите еще раз переслушать, пересмотреть, ознакомиться, поделиться с друзьями, комментарии оставить, наши социальные сети доставляют вам такую возможность. Страница «Город ФМ» ВКонтакте либо канал на Рутьюбе. Заходите, подписывайтесь. Ну, а если уже подписаны, то пусть это сделают ваши друзья, родные и близкие. И вот там программа у нас по плейлистам сгруппированы, то есть вы можете смотреть и слушать не только в любое время, но даже в любой последовательности. То есть завести радио «Город ФМ» так, как вам это интересно. Ну и с маршрутом, еще раз напоминаю, с национальным можно ознакомиться на портале Екатеринбург.РФ,
2: да,
1: на страничке музея.
2: Туристический сайт.
3: Угу, все так.
1: Ну, пожалуйста, вот та самая виртуальная прогулка. Вообще, сами-то довольны, что и до такого, наконец, уже дошло?
3: Да, конечно, довольны. Просто, как бы, как всегда, оглядывая то, что сделано, понимаешь, сколько еще всего не сделано и предстоит впереди.
1: Но очень многое, как всегда, выяснится по ходу, потому что проще всего какие-то недоработки или, может быть, перспективные направления до улучшения их все равно понять на практике. Во всех смыслах в добрый путь. И как только этот путь уже точно будет проложен с результатами, с какими-то нюансами, обязательно приходите и к нам, и мы обязательно снова будем рады вас выслушать.
3: Да, с удовольствием.
1: Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга, Светлана Спивак, начальник отдела общественных связей Департамента общественных связей администрации Екатеринбурга. Программа «Наши люди» на Город ФМ через неделю в это же время на этой же частоте. Но и сегодня у нас впереди еще много интересного, так что оставайтесь на 107.6 FM.
0: Повтор программы.

0: Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
3: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
4: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
3: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
5: ООО «Специализированный застройщик Zenai Development». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
6: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре на улице Мира в Кировском районе. Факт первый. Улица Мира возникла в 30-е годы прошлого века. Ее первоначальное название – улица Сталина. Переименовали улицу только в 1961 году. Активное строительство здесь велось вплоть до конца 50-х. Тогда же здесь появился бульвар, который располагается на протяжении всей улицы, прерываясь, пожалуй, только площадью Кирова, расположенной в центральной части улицы Мира. Факт второй. Улицу Мира можно назвать самой студенческой в городе. На ней расположен комплекс зданий Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, здание Уральского института противопожарной службы МЧС России и Екатеринбургского Суворовского военного училища. Факт третий. Бульвар на улице Мира сейчас – широкая аллея, засаженная березами, кленами и боярышником. Зеленые насаждения возле улицы Первомайской были частично обновлены в 2024 году. На аллее посадили яблони, которые весной радуют жителей микрорайона своим цветом и ароматом. А вот часть аллеи, примыкающая к улице Малышева, все еще ждет обновления. А сейчас мы напомним, что бульвар на улице Мира является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Билет на концерт филармонии в парке Маяковского отдам за лимонад и компанию для музыкального вечера. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Ищу компанию для прогулок с коляской на вторчермете. Дети спят, взрослые общаются, темы сериалы, детская психология, мужья.
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: На Город ФМ.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ. Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

для семейной съемки. Мы, взрослые и дети, дружные, живем на Уралмаше, готовы к безумным идеям и веселью. Эх, лето в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 15:30.
1: На 107.6.

0: самолет.
1: На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Ликвид. Слушай мою песню на руках на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
3: Даже не помню.
2: Без дел, без телефонов, без спешки.
3: Без шумного города.
2: Мы как будто снова познакомились.
3: Нет, мы просто вернулись.
2: Куда?
3: Друг к другу.
4: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
7: Название самой короткой улицы Екатеринбурга претендует сразу несколько улиц, где стоит всего один дом. Например, длина улицы Багровая, она расположена в частном секторе микрорайона Уктузский, всего 50 метров. На улице Багровой стоит одинокий дом под номером 14. На улице Физкультурников в районе киноконцертного театра «Космос» также стоит один единственный дом под номером 30. Улица представляет собой проезд во дворе. Ее длина 95 метров. Также в районе «Космоса» проходит улица Лермонтова длиной 133 метра. На ней стоит уже 6 домов. Одна из самых коротких улиц Екатеринбурга – это и переулок Химиков. Находится между улицей 8 марта и набережной рабочей молодежи в самом центре города. Протяженность переулка 165 метров. Кстати, этот переулок можно найти и на старинном плане города 1785 года. Тогда он вел от территории усадьбы дома горного начальника до усадьбы главного лесничего.

со мной в бадминтон по вечерам на ЖБИ. У меня есть ракетки, первый юношеский. Когда-то хочу тряхнуть стариной. Лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107.6.
2: Hi, this is a new song, Chris Yang, Crazy Love.

0: Маршрут построен.
1: Повтор программы.
2: Не держите детей в городе, кричит мне постоянно моя бабушка, и про своих внуков очень сильно беспокоится. В общем, меня зовут Денис Саймон, маршрут построен. У нас сегодня невероятная тема, потому что, ну, вы знаете, сегодня День защиты детей, 1 июня мы выходим в прямом эфире, и мы решили вот тему так адаптировать, поговорить о путешествиях и туризме вместе с детьми. Ну и в гостях у нас сегодня Марина Валерьевна Чеботаева, собственник портала «Наш Урал и весь мир» и автор проекта «Двигаем Урал в России и в мире». Добрый день.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте. Да, вы, кстати, наушники-то можете снять, вам без наушников даже лучше будет. Вот, в общем, как запланировать походную активность с детьми на все лето, куда вообще с ними можно сгонять, куда, может быть, какие-то трендовые появились места и локации. Вот, и я знаю, что еще такая мода появилась вообще подальше от Екатеринбурга уезжать, сильно подальше. Куда там в Оренбургскую область, кто-то на Кавказ едет. В общем, много-много чего интересного. Вот об этом, обо всем, если у вас есть дети, не только ваши, а может быть и внуки, то, мне кажется, вам будет интересно. Ну, давайте с базы начнем. Вот чем заняться с детьми, куда сходить вот в Екатеринбурге?
3: Может быть, начнем с базы, зачем детям нужны путешествия?
2: Ну да, да. Почему у меня бабушка сегодня приезжает и говорит, что детей нужно постоянно куда-то таскать?
3: Вот я полностью согласна с вашей бабушкой. Угу. Ну, а бабушка, я думаю, согласна также и с Жан-Жаком Руссо, и с Чарльзом Дарвином, и с Ницше, которые утверждали, что для здорового развития ребенка, а особенно для развития творческого потенциала, необходимы путешествия и необходимы пешеходные прогулки. Если еще лет 20-25 назад мы с вами были убеждены, что нервные клетки не возрождаются, то теперь ученые вот эти все догадки великих умов подтвердили научными исследованиями, и сейчас все четко знают, что нервные клетки возрождаются. Но они возрождаются как раз во время вот таких неспешных прогулок по лесу, путешествий и так далее.
2: Первооткрывательство.
3: Ну, в общем, да. Но в данном случае это не первооткрывательство.
2: Но для детей иногда бывает, что они впервые же еще это все видят.
3: Ну, для детей, конечно, да. Ну, вы и родители будут вместе с детьми в первый раз открывать этот великолепный мир, потому что, возможно, что-то они не успели получить в своем детстве. И вот именно поэтому, если вы для себя решаете, что да, я готов научить ребенка регулярно включать в свою жизнь путешествия, то в этом случае я могу вам сегодня рассказать о том, как правильно спланировать вот все лето. Сейчас с вами вот 1 июня, все лето, 90 дней впереди. Для этого надо взять календарик, взять тот вариант, который вы используете для планирования, то есть либо электронные какие-то записки, либо какие-то напоминалки электронные, ну и онлайн и так далее, и так далее. И используя полезный инструмент, решить для себя, что вы должны за это лето успеть. Мы с вами вводим такие основные понятия, как city break, уехать в другой город или в другую местность на выходные, субботу, воскресенье. У детей-то каникулы, у взрослых-то каникул нет. Поэтому вот эти выходные можно использовать.
2: Можно и на день.
3: Просто, да? Конечно, можно и надеть.
2: Можно прям буквально, в смысле, пообедать съездить.
3: В данном случае не столько пообедать, сколько увидеть что-то новое. То есть вы понимаете, что вы должны детям показать новые природные, очень интересные локации. А нам очень повезло вот в Екатеринбурге и на Урале. У нас, во-первых, самые древние горы на планете, они не очень высокие. Да, там самая высокая гора, чуть меньше 2000. И ребенок от 5 лет уже на гору 1000 метров над уровнем моря спокойно поднимается. Да, то есть не торопясь. И у нас нет еще вот этих там пропастей, обрывов, ну, больших селей, условно говоря. Да? То есть это достаточно безопасно. Потом у нас достаточно интересное археологическое прошлое в Уральских горах. То есть выехав за город за 20 километров, вы спокойно можете ребенку показать, как раньше была устроена древняя металлургия, как были устроены жертвенники, например, ну и так далее. Это все вот прямо вот здесь оно, рядышком.
2: Да.
3: И все это описано. Все это описано там на Ураловеде, на портале «Наш Урал и весь мир» и так далее.
2: Различные гиды аудио уже есть, помогают.
3: Есть большое количество различных аудиогидов и так далее. То есть вот вы просто берете эти 90 дней, выбираете из них те дни, когда вы просто едете в город, в лес погулять. Например, я всем рекомендую сейчас Останцы рядом с поселком Исеть. Исеть, доехать до этой станции даже без транспорта. Можно на электричке в сторону Нижнего Тагила. Там полчаса, по-моему, ехать. Ходит достаточно часто. И там 5-7 километров. А с детьми идти легко. Самая главная задача – это сказать, что мы оставляем телефон, смартфон в рюкзаке. И вот
2: До свидания.
3: Вот как только вышли, и они с этим смирились, и они найдут в себе взаимодействие вот с природой, с окружающим миром.
2: Они вынуждены будут искать.
3: Они не то чтобы вынуждены. Мир настолько любопытен, что дети вот реально полезут во все дыры. Ваше задание, задача будет только одна. Угу. Чтобы они, в общем, в болоте не провалились сильно глубоко и с горы не свалились с очень большой.
2: Ну и от клещей тоже осматривайте обязательно.
3: Вот. И чтобы они еще не проголодались. Потому что голодный ребенок, это, конечно, тяжело. Он начинает капризничать, плакать, там, устраивать всякие фокусы, а вы ему даете еду, ну и я не знаю, как папы, но вот бабушки всегда очень радуются, когда ребенок ест и когда требует еду, да. В этом случае у меня в рюкзаке всегда с собой еда, и я ее щедро раздаю, главное, чтобы поели как следует, потому что они не всегда едят еще полезную еду. А полезная еда, что это? Овощи, фрукты, мясо, да, ну и какая-то каша. И вот это все они за милую душу съедают, плюс вы обязательно учите их там разжигать костер, если разрешено это, да, там резать, например, какие-то веточки, на которые вы насадите колбаску и так далее. И все эти навыки ребенку очень нужны, потому что это все новое, незнакомое, и оно все ему поможет выжить в любой ситуации, не

0: маленького, 4-5 лет, это у нас «Только в камень».
1: «Только в камень».
0: Там несколько...
1: Мне тоже первый в голову пришел.
0: Да, там несколько маршрутов, и вы можете выбрать один из этих маршрутов и походить. Следующий, вот поселок Исеть, там Петрогром, знаменитое место древних металлургов, и там же есть чертово городище. Ага. Они потрясающие, это места, и, в общем, погулять там сам Бог велел. Плюс сейчас обязательно, то есть вот у вас уже три поездки запланировано, да? То есть в июне, в июле, в августе. Следующее, что это сити-брейки. То есть поехать в какой-то соседний город.
1: Давайте о сити-брейках вот чуть-чуть попозже сделаем небольшую паузу, выдохнем. Вы все там давайте фиксируйте, записывайте. Скоро вернемся в эфир. Не переключайтесь.
2: Повтор программы.
3: Реклама на 107.6.
4: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Национальные проекты России.
6: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
7: Продолжайте движение.
2: Повтор программы.
1: Итак, обсуждаем туристические маршруты, куда нужно обязательно, как мы уже выяснили, минимум 3 раза за это лето съездить с детьми. Вот поговорили о локациях, которые вам известны хорошо. Тут чат тоже предлагает свои места. Кто-то предлагает вот на плотинке гулять. Мне кажется, им хватит. Да не хватит им! Плотинка что? Плотинку они потом сами изучат и без вас. А вот съездить вот. Именно куда-то в лес, что-то своими руками поделать, там заставить их дрова пойти пособирать, помочь с костром. Даже если у вас в семье, вот тут пишет вот Марина, ваша тезка, что вот нету вот мужчины в семье, ну ничего страшного, берете подругу, едете сами, детей тоже забираете, что пусть мальчики сами помогают.
0: Ну, я хочу сказать, что сегодня столько много красивых и удобных вспомогательных вещей, да, горелочки, например, там не надо мужчины, там все интуитивно понятно.
1: Конечно,
0: прикрутил,
1: конечно.
0: Прикрутил, включил, как газовая плитка, вот оно тебе жжет. А самое важное, ребенок, даже мальчик или девочка, все равно, должны научиться сами, и они хотят этому научиться, да, зажечь костер, поддерживать костер. Вот у меня внук, например, пытался с помощью кремния там искры вышибить, да.
1: Древний человек.
0: Да-да-да. То есть вот эти все вещи очень нужны. И совсем не страшно сегодня идти в лес даже без мужчины. Потому что только надо приготовиться хорошо, посмотреть карты, понять, куда ты идешь, когда ты вернешься, предупредить.
1: Глубоко слишком не забредайте.
0: Далеко не уходить.
1: Тем более с детьми.
0: Тем более везде, вот те локации, которые я назвала, там везде есть тропинки. И по этим тропинкам вы абсолютно спокойно дойдете. Но теперь мы переходим к тому, что вот кроме физической активности и общения с лесом, детям еще очень важны новые знания, которые они их как бы присваивают через действия. А для этого необходимо посещать музеи.
1: Да.
0: И разные города. Угу. Какие города, например, я точно советую посетить этим летом тем, кто там не был? Многие, конечно, может быть, там были. Ну, например, съездить в Челябинск и сходить в краеведческий музей. И обязательно обратить внимание на зал Челябинского метеорита. Вот в Челябинске прекраснейший музей, очень качественно сделанный вот этот зал, и там у ребенка появляется ощущение, что мы все гости в этом мире, и Земля — это маленькая-маленькая частичка во Вселенной. Там настолько хорошо вот это сделано на базе нашего гостя Челябинского метеорита, который был там 10-12 лет назад. Туда надо съездить обязательно. Еще очень хороший.
1: Музей-то, кстати, в самом городе же, да,
0: в самом
1: находится?
0: Городе,
1: да.
0: В
1: То есть можно и город
0: центре.
1: Челябинск посмотреть, погулять.
0: Конечно, конечно.
1: До парка Пушкина съездить, там у
0: там
1: них прекрасный парк.
0: Город очень неплохой. Угу. Там рядом с вот краеведческим музеем на улице очень неплохая коллекция минералов, которые есть в Челябинской области, с хорошо

0: описанной историей, то есть там можно погулять. То есть, ну, Челябинск реально, у них очень неплохой зоопарк. На мой взгляд, даже немножко лучше, чем в Екатеринбурге. Ну, просто территории больше значительно. Ага. То есть звери чувствуют себя значительно более вольготно.
1: Да, потому что есть стереотип такой, что вот Челябинск заводской город, производственный, чего там делать. Вот съездите и посмотрите, что
0: да.
1: там делать.
0: Я согласна с вами тут полностью, да, съездите и посмотрите. Особенно посетите вот музей, краеведческий музей, и посмотрите историю Челябинского метеорита. Весь мир восхищался этой историей, и если вы ее не знаете, ну, не очень хорошо, не очень хорошо, да, лучше знать. А следующий город, который рядом...
1: А, кстати, тут пишут Карабаш. Я сначала подумал, что это шутка, а потом человек пишет, я сам так посмеялся, но у меня дети с таким удовольствием погуляли по искусственным терриконам, потому что там сейчас все приводят в порядок, тяжелое производство немножечко модернизируется, уходит, там все, значит, облагородили, и детям очень было интересно. Ну, вот, пожалуйста.
0: Про Карабаш я вам могу рассказать очень много, потому что мы там создали цифровой маршрут в мобильном приложении «Куда?».
1: Там же Увельды недалеко.
0: Там Увельды очень рядом. Из Увельды Челябинск берет воду для своего водоснабжения, как питьевую воду, но сам Карабаш – это уникальная история промышленного освоения вот уральской природы, то есть там началось сначала все золото. Золото нашли старатели, начали мыть. Потом изменилось российское законодательство. Ага. И это позволило вот добычу золота поставить на широкую ногу. Затем начали добывать медь. И там вот сегодняшний завод – это третий завод. Да? И вот эти проблемы, вот мы когда ехали там...
1: Красные реки,
0: черные горы, да. Мертвые склоны и так далее. Вообще это все... Вот эта вся проблема появилась 110 лет назад, 115 лет назад, в 1910 году. Mm. И еще члены общества УОЛИ, любители естествознания, их пригласил директор, владелец завода, чтобы понять, есть ли эта проблема и как ее решить. И уже тогда говорили о деградации растительного слоя, животного мира и так далее. Но решения не было. И только в 2005 году, когда Алтушкин вместе с РМК вошли вот в город Карабаш в этот проект, только тогда они начали решать эту проблему. Там 15 очень ярких точек вот в цифровом маршруте. И если вы эти все 15 точек посетите, но там надо ночевать, потому что
1: пара этих точек... Во-первых, ехать не близко.
0: Юрма. Там одна из точек – это скала, до которой надо 11 километров идти пешком. То есть она не очень сложная, как бы, поход, да, вот эта дорожка, но все равно 11 километров в одну сторону – это не так мало времени, да, это 3 часа по лесу. Поэтому нужно вот там ночевать. Но там очень много, но Аргази, Увельды, там очень много хороших, качественных мест размещения, то есть вы там поспите хорошо, там отели современные, да.
1: У нас город весь, все горожане пребывают в жестком стереотипе, потому что о Карабаше вот столько вот этих легенд и мифов, что там, значит, Марс, все выжжено, пепел и тлена. Нет, город уже приходит в себя. Там, кстати, классную улицу отстроили, я тут недавно был. И вот хочется туда с детьми тоже сгонять.
0: Но там, на самом деле, понимаете, птицы возвращаются в город.
1: Вот, да.
0: Это один из признаков, что природа восстанавливается. Нельзя ущерб, который приносили 100 лет, за 15 лет ликвидировать.
1: Конечно, да? Конечно.
0: Это требует, в общем, достаточно долго времени. Но там вот реально хороший маршрут, вот туда можно съездить. И... Это тоже один из сити-брейков.
1: Да, да. И рядом Увельды, то есть это тоже прекрасное место. Увельды. Я удивляюсь, что многие не были до сих пор там.
0: Странно.
1: Да.
0: Вообще, конечно.
1: Да.
0: Аргази, Увельды, ну там еще не так далеко от Ургаяка, на самом деле, да, то есть
1: подальше
0: там,
1: туда, к Златоусту,
0: чуть-чуть,
1: да?
0: Там,
1: к мясу.
0: Рядом с мясом, да, то есть это не очень далеко. Но сити-брейки. Вот очень хороший вариант. Ночью вы едете на поезде, спите, днем гуляете, а обратно опять на поезде.
1: Тюмень?
0: Или Тобольск.
1: Тобольск.
0: Вот Тобольск, там как раз 7 дней, 8 дней, отлично. Магнитогорск. Можно в Магнитогорск улететь на самолете. Или в Уфу. Тоже отличный вариант. Ну и горы Долгие. Это моя любовь. Я там была дважды. Я там была зимой и была весной. Но маленький совет. А вот Так как туда ехать больше 700 километров, и такая дорога, ну, скажем, даже там на поезде сложновато добираться, на самолете можно добраться, то планируйте посещение Оренбургского заповедника. Почему? Потому что там уникальнейший проект возобновления реконструкции лошади Пржевальского.
1: И возрождают они?
0: Да, причем идет все очень успешно. Конечно, там очередь, надо вот на экскурсию записаться, чтобы вам этот билетик дали, дату дали, и тогда ехать уже и горы долгие смотреть, и заповедник смотреть. Но там настолько милые эти лошадки, их настолько хорошо показывают. Погладить вам вряд ли кого-то там удастся, потому что это все-таки дикие звери и достаточно сильные. Но вот побыть рядышком и услышать вот эту всю историю возобновления вот этой популяции, это просто уникальная вещь. И поэтому, ну и за одним Оренбург возьмите, мы там тоже создали маршрут цифровой, там тоже есть что посмотреть. Там, например, уникальнейшая яшмовая комната. Нигде в мире этого нет.
1: Пишет чат, пишет, ну Оренбург же далеко вроде. Ну а что, а Казань вас не смущает? Казань также берем, садимся, ночь едем. Пожалуйста, мы в городе. А,
0: ну, Оренбург поближе, чем Казань.
1: Да. Вообще-то, но да? Опять же, видите, в каких мы вот стереотипах? Вот Оренбург, кажется, что далеко. Да нет, это все рядышком. Некоторые в Уфу ездят, отдыхают с детьми.
0: Ну, я люблю Уфу, да. Потому что это неплохой город. Угу. Ну, еще...
1: Очень живописный, кстати.
0: Чем? У них есть жемчужное ожерелье Уфы. То есть, получается, Уфа как бы расположена между двух рек. И у них вот эта вот пешеходная тропа по берегам вот этих двух рек, она просто уникальна, живописна, красиво. То есть ты стоишь на огромном крутом берегу и смотришь на окрестности. То есть там есть что посмотреть. Ну, там еще и вкусно. Хотя, конечно, вся эта вкуснота кончается парой лишних килограммов. Но ходить больше...
1: Не, ну мы ходить же, будем гулять, ну, да, нахаживать, да, да, шаги, да, да, сжигать, да, калории. Надо просто все баланс искать во всем...
0: Ну да, если удастся. Но в любом случае, то есть вот вы нам метили... На лето 3 лесных прогулки, да, лесных горных прогулки.
1: В обязательном порядке.
0: В обязательном порядке. Вы наметили 3 поездки в соседние города.
1: Висим, пишут, надо ехать.
0: Висим, да, как лесная вот эта прогулка, она уникальна, хорошо. Я люблю Висимский заповедник, потому что я там практику проходила биологическую. Мы там с рюкзаками гуляли, такими тяжелыми. Там действительно дикая природа, то есть ты ее реально увидишь, вот это дикое.
1: Село
0: лес.
1: Такое настоящее.
0: Да, да, да.
1: Заледеневшее во времени вот так вот.
0: Ну, Виси, вообще как бы там и музеи неплохие.
1: Да,
0: вот музей,
1: да.
0: Мамина Сибиряка просто очень хорошие, вот те, кто музейные работники, очень дружелюбные, очень просвещенные, они очень много расскажут, поэтому Висимский заповедник плюс вот само село Висим, да.
1: Ну и если в Оренбурге вы на лошадок посмотрите диких, то Висим вы посмотрите на оленей, потому что там ферма,
0: да, там
1: я
0: есть
1: забыл,
0: ферма.
1: Как они называются, вот этот вид оленей, вот, но дети будут в полном восторге, да и что говорить, взрослые тоже в восторге.
0: Что очень важно. У нас, например, есть маршрут по событиям. И если вы едете куда-то далеко или недалеко, посмотрите, какие события происходят в этой локации. И очень неплохо совместить какое-то событие плюс поездку. Ну, например, в Камышлове проходит джазовый фестиваль летом в августе. У них происходит земляничный карнавал. Все заряжаются ягодами, земляникой, да? И там в это время очень много продается земляники во всех видах. То есть вот это очень интересный опыт. И туда стоит поехать. В тот же Висим, посмотрите, когда там проходит бега на...
1: ипподроме.
0: Да?
1: Да.
0: И посмотрите, такого опыта у вас точно ни у кого почти не было.
1: Некоторые взрослые за всю свою жизнь даже не видели.
0: Ну, я про
1: только
0: это и говорю,
1: кино,
0: да?
1: Только в кино.
0: Только в кино. Угу. А тут вот оно рядышком. Посмотрите, когда проходят бега, и съездите туда. Вот это вот вам дает дополнительно к поездке просто что-то увидеть, еще дает какой-то опыт. Потому что часто бывают народные гуляния, какие-то интересные выступления, продажи каких-то интересных вещей, которые обычно не купишь. И останется воспоминание.
1: Хороший вопрос прилетает. У меня вот вопрос гости. Да? Вот мы собрались, поехали вот так вот на денек в город. Мне идея очень нравится, одобряю всячески. Надо уже решиться. Да, конечно, решайтесь. И спрашивайте, спрашивают, а есть ли какие-то советы вот по ночевкам вот в городе, что выбирать, в каких локациях, или в отеле, или в хостелах, где с детьми-то оставаться? Ответим на этот вопрос сразу после небольшого блока новостей. Не переключайтесь.
2: Повтор программы.
3: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
4: На 107.6. Новости на Город ФМ.
5: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Из 558 600 школьников Свердловской области 112 400 учатся во вторую смену. Такая информация содержится в публикации «Свердловскстата» ко Дню защиты детей. Городские школы посещают 482 500 учеников, сельские – 76 200. Многие школы предлагают детям широкий спектр дополнительных образовательных программ. В прошлом году по социально-гуманитарным направлениям обучались 246 700 детей, по техническим – 122 300. По естественно-научным – 79 600, по туристско-краеведческим – 28 400 детей. Особой популярностью пользовались программы художественной направленности и физкультурно-спортивной. В Свердловск, кстати, отмечают, что проблема нехватки детских садов в регионе решена. На 100 мест в дошкольных организациях в среднем приходится 90 детей, в том числе в городской местности – 92, в сельской – 78 детей. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, по данным статистики, 100%. Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на установку систем мониторинга транспортных потоков. Они появятся на 42 участках улиц. Аукцион стартовой стоимостью 90,5 миллионов рублей размещен на портале госзакупок. Как следует из тех заданий, речь идет о стационарных и обзорных видеокамерах с детекторами, подключенных к серверам со специальным программным обеспечением для автоматического сбора данных о параметрах транспортных потоков на улицах города. Большую часть такого оборудования до 30 сентября планируется разместить на светофорных опорах. Так, комплекс слежения появится на перекрестках улиц Суходольской и Хрустальногорской, Черняховского и Якада, Трудовой и Губахинской, Березовой и проспекта Космонавтов, а также на ключевых дорогах Уралмаша и Ильмаша. Стоит отметить, системы мониторинга транспортных потоков внедряются в столицу Урала с 2013 года. Курирует процесс МБУ Центр организации движения. В ряде случаев такое оборудование совмещено с умными светофорами. В первой половине этого года 25% компаний в Свердловской области увеличили фиксированную часть зарплаты сотрудников. Это следует из результатов опроса работодателей, проведенного аналитиками платформы HeadHunter. Сохранили уровень окладов на прежнем уровне 70% свердловских компаний. Об увеличении зарплаты чаще всего заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организации, а также производители продуктов питания и телекоммуникационные компании. В топ-5 также вошли медицинские и фармакологические организации и предприятия из сферы электроника. Как отмечают аналитики, рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат. Кроме того, эксперты выяснили, что до конца нынешнего года повысить оклады планируют еще 28% организаций региона. Сохранить фиксированную часть зарплаты на прежнем уровне намерены 62% компаний.
4: О погоде.
5: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов.
2: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.
6: Продолжайте движение.
2: Повтор программы.
1: Марина Валерьевна Чеботаева у нас в гостях, собственник портала «Наш Урал». И вот она сегодня с классными рекомендациями, куда съездить с детьми, сходить с детьми, в поход отправиться в течение этого лета 2026 года. Да и на следующий тоже, 2027, тоже даем сразу рекомендации. А вот тут хороший вопрос был, хотя Марина Валерьевна так отреагировала. Так, где-то что там спрашивает девушка. Ну вот, собрались мы в город, например, в Тюмень или в Казань. А есть ли какие-то советы, где можно отдохнуть? Может, какие-то специальные местечки есть? Ну, я не знаю, что имеет в виду. Детские хостелы?
0: Ну, я хочу сказать следующее. Сейчас, благодаря всем онлайн-сервисам, то есть заказ жилья, поиск мест, где можно покушать и так далее, появилось огромное такое направление, которое, к сожалению, пока администрации городов не умеют управлять, это самостоятельные путешественники. Угу. То есть люди, которые едут вне группы и сами планируют свою поездку. А у каждого самостоятельного путешественника есть самый главный страх, на мой взгляд, приехать в город, побыть там несколько дней и не увидеть в городе самое главное. И вот это действительно страшновато, да? А вот. И в этом случае я рекомендую использовать для планирования путешествия мобильное приложение «Куда?». Там мы создаем маршруты на 15 точек, и там точно все самые важные точки в том или ином городе есть. То есть куда надо обязательно сходить.
1: Да, вот зашел, сразу открыл и все посмотрел. Да.
0: Но тут вы выбираете, любите вы храмы или нет. Если вы не любите храмы, то, ну, ладно, вы не пойдете, например, в храм на Крови в городе Екатеринбурге. Но сходить в Краеведческий музей и посмотреть на шигирского идола, самую древнюю деревянную скульптуру в мире в Екатеринбурге, если вы гость города Екатеринбурга, вы должны. Потому что это уникально. И таким образом очень много уникальных вещей, которые не всегда люди знают, но мы можем подсказать. И, например, яшмовая комната в Оренбурге. Кажется, Оренбург, ну что там, промышленный город, но это город, в котором значительно больше, чем в Екатеринбурге, солнечных дней. То есть вы получите больше солнышка. Там значительно теплее, чем в Екатеринбурге, и там очень много интересных культурных локаций. И если вы вот с этим познакомитесь, то у вас кругозор точно расширится.
1: У детей-то уж тем более.
0: А у детей, да.
1: Там-то
0: почему
1: уж подавно.
0: Для детей хорошо мобильное приложение «Куда?». Потому что там используется принцип геймификации.
1: Ага.
0: Да? То есть ребенок скачал себе на смартфон и пошел отмечать галочки. И каждый раз, когда он отмечает ту или иную локацию, ему приходит: «Ах, какой ты молодец! Ты самый лучший исследователь!» и так далее.
1: Так называемые ачивки.
0: Ачивки, да.
1: Значки раньше это были у пионеров, да. У детей теперь ачивки.
0: Самое смешное, вот знаете, я уже очень взрослый человек, но когда я первый раз пошла вот по Черноисточинску? Не-не-не, точно не Черноисточник. Чебаркулю.
1: Ага.
0: По Чебаркулю, то я вдруг поняла, что я тяну, у меня там было сложно со временем, мне надо было успеть в другую локацию, а я тяну время именно для того, чтобы поставить вот эти все 15 галочек.
1: Все галочки, ага.
0: Да, 15 галочек. Я думаю, я такая сама себе, ты что? Ты же взрослая. Нет, все равно надо было поставить.
1: Мотивирует, располагает.
0: А для детей это очень важно еще. Если вы готовы с детьми общаться на хорошем интеллектуальном уровне, то вы можете прочитать все заранее. И когда ребенок поставил галочку, задать ему вопрос. И в этом случае и память развивается, и новая информация появляется, и кругозор расширяется, и так далее. Это хороший инструмент общения с детьми. Ну и плюс еще, на мой взгляд, тоже неплохо, вы в глазах ребенка будете знатоком, если заранее прочитали и заранее рассказываете. Потому что не всегда есть время читать и что-то узнавать про город. А когда уже информация приготовлена, быстро прочитать и что-то рассказать, передать ребенку, это возможно. То есть вот у нас с вами три поездки за лето на природу, три поездки в другие города, связанные с музеями, парками, заповедниками, какими-то интересными проектами. Ну и вам надо еще, чтобы ребенок освоил какие-то интересные знания. Физические знания. Ну, например, он никогда не ездил на аэролодке. Но у нас на Чусовой есть прекраснейшие экскурсии на аэролодке. То есть, если ехать...
1: Это что такое? Как это выглядит, аэролодка? Это у нас...
0: Ну, условно говоря, это резиновая лодка,
1: ага.
0: А сзади такой винт,
1: ага.
0: С мотором сильным, который заставляет двигаться эту лодку почти по поверхности воды.
1: Это вот подпрыгивает, который вот так вот?
0: Ну, она не очень подпрыгивает, да, но она быстро плывет.
1: Идет, не плывет.
0: И в этом случае вы... То есть вот сплавляться, например, по часовой долго.
1: Долго.
0: Да, то есть там с ночевками, да, ну, долго. Не у всех есть на это время. А вот на этой лодке вы увидите яркие локации за один день. Доехав до места старта, прокатив напившись, поднявшись на пару красивых камней, перекусив, вернувшись и так далее.
1: Такая вот, обзорная по часовой.
0: Они разные. Угу. Вот я очень хотела попасть на Демидовский крест. Но на него можно было попасть только вот через после 3 дней сплава. Угу. Ну, я точно не могла найти это время, да? А вот там, вот в прошлом году, моя мечта сбылась. Причем она сбылась осенью, когда было вроде бы, ну, холодно. Но там закрыто все, там можно все это подогревается на этой аэролодке. То есть вот вы это показали ребенку. То есть рассказали про принцип движения этой аэролодки, показали какие-то новые места и так далее. Затем вы можете с ребенком договориться и покататься на лошади, если ребенок еще не пробовал кататься на лошади, на сапе постоять. Ой. И так далее. Да, то есть нужно обязательно дать какую-то...
1: А катамараны с педалями?
0: Да, вот этих,
1: это, кстати,
0: вот
1: на лет на заводе можете вот в СССР
0: вот гонять. Этих вещей новых, интересных, ярких для детей, их очень много. Вам только нужно вот эти интересные вещи выбрать для своих детей, угу. чтобы они ждали. Вот то, что я чуть не забыла. У нас на Урале, нам очень повезло, у нас очень много минеральных камней разного уровня.
1: Да.
0: И если вы пойдете в какой-нибудь геологический тур, условно говоря, можно пойти, конечно, самостоятельно, но я боюсь, что многие не являются знатоками минералов, угу. но можно пойти с теми, кто эти экскурсии организует. Вот у меня внук плюс его друг, они просто дико любят. Но каждый раз, когда они идут на такую экскурсию, я не захожу к нему домой, чтобы мне не влетело от мамы за то, какие они, ну, мягко говоря, чумазики, да? Потому что они со всей силы лупят этими кирками по этим камням, и все в пыли. Вся мордочка грязная там, ну, они вспотели, плюс пыль насела.
1: Конечно.
0: Вот, то есть, но зато они там добывали какие только там минералы, связанные с титаном, там какие-то драгоценные камни. Один раз он там добыл маленький аметистик для мамы и так далее. И это остается навсегда. Особенно если хорошие экскурсоводы, которые красиво рассказывают об этих вещах. Это тоже очень важно. И такого... Люди прилетают на Урал из Москвы, Санкт-Петербурга, из других регионов. Такого тоже не очень много у нас есть в мире. А вот у нас нам очень повезло. Он до Сысерти доехал и пошел на такую экскурсию.
1: Так что пользуйтесь, имейте в виду. Тем более, что все можно посмотреть, все расписания есть, все у вас в доступе. Я даже не знаю, как раньше путешествовали вообще вот так вот.
0: Было очень сложно.
1: Как все узнавали?
0: Вот мы в 2006 году или 2007 выпустили первую книгу про Урал. И вы знаете, это была катастрофа. Я всех своих друзей обзванивала, опрашивала, куда пойти, что поехать, где сфотографировать и так далее. Потому что люди реально этого не знали. Угу. То есть знали чертово городище, Ревун, Азов-гору.
1: Перевал Дятлова.
0: Перевал, ну, простите, туда добраться сложновато. Ну, да. Туда,
1: тогда почти невозможно было.
0: Тогда почти невозможно было. А сегодня вот я знаю несколько девушек, которые ходили пешком на перевал Дятлова. Они сказали, что никогда больше. Потому что это волочь на себе вот эти 20-30 килограммов рюкзак. Пойти по
1: пешком,
0: камням.
1: Пешком, на лыжах и
0: да,
1: так далее.
0: Это очень тяжело. Ну, у кого есть деньги, тот может полететь на вертолете. Это значительно легче. Вот этот вариант я пробовал.
1: Воздушная аэролодка.
0: Да-да-да, воздушная аэролодка, вот, да. Вертолет – это тоже один из способов что-то узнать. Воздушный шар, спрыгнуть с парашютом, угу. ну и так далее. Ну, маленьких, правда, не пускают на парашют. Но там можно в аэротрубе полетать.
1: Да. Ну и нам надо как-то завершить разговор красиво. Давайте еще раз позовем, пригласим, замотивируем. Почему с детьми важно все-таки путешествовать?
0: А если вы хотите, чтобы у вашего ребенка не было проблем с депрессией, неуверенностью в себе, с творческой инициативой, со спортивным, скажем так, активным состоянием тела, да, чтобы ребенок был активный и хотел двигаться, вам надо обязательно его научить ходить в путешествие, хотеть идти в путешествие. А для этого вот у нас на Урале есть все возможности, абсолютно все. И нужно просто-напросто, зная своего ребенка, вы должны каждый раз придумать какую-то новую цель, которая ребенка увлечет, и он хочет туда пойти, да? Найти для мамы аметист, Найти для папы...
1: Янтарь.
0: Янтарь. Ну, янтарь, ну, конечно, на
1: уровне древнюю не монету. Камни мне все время приносят всякие сын с дочерью.
0: Мы никогда не выкидываем палки из машины и камни. У меня там целый склад всего этого.
1: Вот то же самое. Уже можно музей свой открывать минеральных веществ.
0: И это очень хорошо, потому что ребенок таким образом знакомится с миром, и там будет опора. Потому что нервные клетки восстанавливаются, психическое состояние улучшается.
1: Социальные навыки появляются.
0: Социальные навыки взаимодействия. Это очень хорошо, да?
1: Да.
0: Вот. Поэтому учите детей путешествовать, чтобы они сами хотели идти путешествовать.
1: Повтор этой передачи будет лежать у нас в группе ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Марина Валерьевна, вам большое спасибо, что пришли, не составили мне компанию. Мне кажется, мы очень полезную вещь сделали. Весь список, перечень мест, о которых Марина Валерьевна говорила, мы обязательно выложим, так что не беспокойтесь. Ну а так, всем хорошего, классного дня. Если есть возможность, не сидите дома.
5: Повтор программы.
6: Реклама на 107.6.
7: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
8: 18+.
9: Вы устали от очков и контактных линз?
10: А так важно – видеть мелочи жизни.
9: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
10: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
9: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
5: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

0: Фестиваль на призы Свердловского архитектурного института, состоявшийся в Свердловске 6 июня 1981 года, официальными властями был признан несостоявшимся. Все упоминания о нем запретили. Но не все соблюдали эти правила. Вузовская газета «Архитектор» представила более чем подробный отчет. Не только текстовый, вспоминает состоявший тогда в редколлегии фотограф и дизайнер Ильдар Зиганшин.
1: Там есть вот как раз на этом уцелевшем листке, на самом деле листов-то было много, потому что и все группы надо было описать, и мы писали про группы, как-то это графически иллюстрировали, да, насколько могли. И поскольку надо было какие-то картинки, отвечающие характеру более или менее, произвести, вот там есть ворона, которая очень круто отрисована Славой Бутусовым.
0: Приведенная в начале песня «Крылья» группы «Эр-клуб» победителя зрительского голосования фестиваля тоже не случайно. По крайней мере, именно она, возможно, неосознанно, стала толчком к еще одному важному и художественному событию. У любого мероприятия и вообще организации должна быть своя эмблема, логотип, визуальный образ. И когда 5 лет спустя открылся рок-клуб и состоялся уже его первый фестиваль, он не стал безликим и неприметным, рассказывает Ильдар Зиганшин.
1: Позже, когда уже открылся рок-клуб, для того, чтобы хоть какая-то там идентификация была, я в рок-клубе, среди прочего, там занимался графической художественной частью, да, в том числе. То есть вот многие бейджи к фестивалям рок-клуба мной сделаны. По-моему, первому этому фестивалю я показывал Коле Грахову, говорю, вот смотри, можно сделать эмблему для того, чтобы была просто отличительная, то есть от питерского рок-клуба или еще с какими-то событиями, чтобы никто ничего не путал. Давай попробуем как-то обозначить, что у нас вот такой есть символ. Он со мной согласился, и две буквы «С» и «Р», ну, то есть Свердловский рок, да, сам знак, он из себя много чего представляет, перевернутую ноту, как такой элемент бунта. И если всматриваться, значит, вот как там многие из зала, значит, им там еще и белая ворона померещилась одновременно, ну, то есть типа клюв и глаз.
0: Изображение вороны и номер газеты «Архитектор», все, что сохранилось и удалось найти, приведены в видеоверсии выпуска в группе «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Там же доступны все части проекта. Ну а Вячеслав Бутусов, напомню, на фестивале САИ присутствовал как корреспондент газеты, в том числе брал интервью у Александра Помтыкина и Насти. Позже в созданной им группе «Наутилус Помпилиус» без птичьей темы тоже не обойдется.

0: сжатых плечей.
1: Но это грустная песня, да и уже не Свердловского периода, да и слова принадлежат Илье Кормильцеву. А вот другая, веселая и тоже упоминавшаяся в нашем цикле композиция, как раз посвящена Бутусову, и там не обошлось без Вороны, которая, в свою очередь, утвердила окончательный логотип рок-клуба. Поговорим об этом далее.

приглашаю к себе на дачу. У меня в компрессорном роскошный цветник, душистый чай на травах. Благодать! Только гостей не хватает. Лето в Екатеринбурге.

0: обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Дорогие родители, не дайте травмам и неприятным происшествиям испортить долгожданный летний отдых. Обязательно напомните детям о соблюдении правил дорожного движения и научите их правилам поведения на природе и в воде. Подробности на сайте профилактика.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Йоги и йогини. Собираемся с ковриками в полдень в зеленой роще. Асаны простые, люди приятные. Ищите нашу лужайку.
1: Посмотри, какое лето.
0: В Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я певица Сан Ларк из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Легкая» на Город FM. Когда

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
2: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
3: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
2: А главная квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
4: ООО «Специализированный застройщик Зинаи Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
5: 18+.
6: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
7: Но у меня тоже работа.
6: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
8: Дело. Я тоже пошел.
7: А ты куда?
8: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
9: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
7: Как вкусно!
6: А взрослым к вам можно?
10: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107,6.

0: центре внимания. Повтор программы.
1: Здравствуйте, вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6, у микрофона ведущий Борис Аболин, и сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов. Владимир Викторович, здравствуйте.
2: Добрый день, Борис.
1: И Владимир Смирнов у нас сегодня в гостях как общественный куратор сразу двух объектов, которые участвуют в голосовании за благоустройство парков и скверов по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Поскольку Владимир Смирнов родился и вырос в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, неудивительно, что курируете вы объекты как раз из этого района. Все верно?
2: Да, так и есть.
1: Что за объекты и какая там сейчас ситуация?
2: В этом году на голосовании в Орджоникидзевском районе представлены два объекта. Это бульвар культуры и сквер дружбы народов. Один, так сказать, можно формально, да, предположить на территории Уралмаша. Сквер дружбы народов у нас находится по, если смотреть на карту, по правую часть, да, это территория Эльмаша, если
1: можно так сказать. А уточните, пожалуйста, про сквер дружбы народов. Где бульвар культуры-то знают, я думаю, все. А вот насчет сквера дружбы народов, честно признаюсь, уж я вроде бы Орджоникидзевский район, я тоже коренной орджоникидзевец. Это вот что-то из новенького.
2: Сквер дружбы народов у нас располагается в непосредственной близости от выхода из станции метро машиностроителей возле нашего теперь главного педагогического университета, да, Уральского государственного педагогического университета.
1: Ну да, считается это формально, наверное, территория Эльмаша, если...
2: Ну да, да. То, что по правую сторону, да,
1: мы
2: понимаем.
1: Помним, что проспект Космонавтов такой своеобразный водораздел. Здесь Эльмаш, здесь Уралмаш. И все четко.
2: Вот примерно так, да.
1: Так, давайте тогда напомним, как именно эти объекты попали в голосование. Были ли у них какие-то еще конкуренты, территории? Все-таки Орджоникидзевский район довольно-таки населенный, большой, люди с активной жизненной позицией.
2: Да, сейчас, насколько мне известно, он уже не самый массовый в городе Екатеринбурге, да,
1: Чкаловский обогнал. Глава Чкаловского района совсем недавно был у нас в студии. Это все у нас в группе ВКонтакте есть, могут сравнить радиослушатели.
2: Да, Чкаловский более массовый, но до сих пор Орджоникидзевский район, почти 300 тысяч граждан в городе, в районе проживают. И, конечно же, вот, ну, он так исторически делится на Уралмашевскую территорию и на Эльмашевскую по названиям, да, то есть вот двух крупных таких промышленных гигантов. И на выбор администрации, да, я так понимаю, города даже, как бы вот подавались несколько претендентов. Вот в этом году, я так понимаю, это как раз бульвар культуры и сквер дружбы народов от Орджоникидзевского района.
1: Я также помню, что бульвар культуры и в прошлом году принимал участие в голосовании. Не добрал слегка, ну а в этом году какое-то время даже лидировал. Впрочем, и сейчас есть неплохие шансы, по крайней мере, в тройке лидеров остаться. Угу. До 12 июня голосование еще продолжается. Ну, об этом мы, собственно, еще напомним радиослушателям. Так, тогда давайте про объекты, про сами. Нет, вот что скажите сначала. Вы за какой объект проголосовали?
2: Признаюсь честно, проголосовал за бульвар культуры, потому что всю жизнь прожил на проспекте Орджоникидзе, да, но, тем не менее, двор выходит одной частью, конечно же, на бульвар культуры, и все детство, вся юность связана именно с бульваром культуры. Это наши знаменитые старая ДК, новая ДК, да, в конце ДК УЗТМ, так называемая. Теперь он, по-моему, с ГОДНТ называется, да, Свердловский государственный дом народного творчества.
1: Ну, мы-то все понимаем, о чем идет речь. Уралмашевский ДК на фестивальной.
2: Да, на фестивальной. Вот, и, конечно же, все детство проведено здесь, и, конечно же, вот эта вот общественная территория сейчас крайне требует реконструкции. Ну и будем надеяться, что бульвар культуры будет все-таки, наверное, может быть, даже если не будет победителем вот в этом конкурсе по формированию современной городской среды, то в любом случае при поддержке администрации города Екатеринбурга что-то будет сделано на нем, в любом случае.
1: Как часто вы бывали на этом объекте, вот именно в рамках этой кампании? Как давно вы там последний раз были? Ну, я почему спрашиваю, чтобы вы, может быть, сами вот предложили, а что нужно-то? Что, в каком именно благоустройстве он нуждается?
2: Сам был там 1 числа, 1 июня. Это День защиты детей. Да, УЗТМ, да, то есть Уральский завод тяжелого машиностроения проводил там для своих на Орджоникидзе, ой, извините, пожалуйста, на Бульваре культуры 3, проводил для своих работников, для их ребятишек День защиты детей, мероприятие праздничное. Я туда был приглашен в качестве депутата, в качестве гостя, поприветствовать детей. Вот, прошлись по Бульвару культуры, посмотрели, действительно, и вот эта вот плитка, да, которая уже достаточно изношенная, фонтан, о котором давным-давно мечтают, да, то есть жители Орджоникидзевского района, микрорайона Уралмаш, конечно же, все вот это, вот, я так понимаю, были объектами для как раз реконструкции.
1: Ну, быть-то были, а текущие какие-то, возможно, работы будут проведены? Вот даже если, как вы сказали, не удастся занять mm-hmm. первое место, не удастся набрать необходимое количество голосов.
2: В любом случае проводятся работы по озеленению, по кронированию деревьев, да, то есть деревья зачастую приходят уже в такую, ну, как сказать, в обветшалый вид. Да, то есть их необходимо кронировать, подстригать как-то. То есть вот в любом случае будет скошена трава. Да, то есть все те работы, которые по регламенту у нас предусмотрены на территории города Екатеринбурга по уходу за общественными пространствами, я думаю, что сделаны будут в 100% режиме.
1: В рамках того же Дня защиты детей напомнили, что объект вообще-то участвует в голосовании и что желательно все-таки его поддержать.
2: Конечно. На самом деле у нас очень хорошо работает волонтерская служба, да, в Орджоникидзевском районе. Вот я сам лично, мы знаем, что это было тоже предварительное голосование, да, в этот период времени совмещено с голосованием за современную городскую среду. Я проголосовал при поддержке волонтеров в школе номер 66 Орджоникидзевского района, был сагитирован. Тут же волонтер мне показал, на какие нужно нажать там кнопочки, да, чтобы как бы мой голос был отдан за Бульвар культуры.
1: Хотя вы и сами, в принципе, наверное, конечно, могли бы в роли волонтера выступить.
2: Да, то есть на самом деле на тех объектах, я же являюсь еще и предпринимателем, да, то есть и на тех объектах, которыми управляем мы в Орджоникидзевском районе, у нас точно так же организована работа по агитации за голосование вот именно за современную городскую среду.
1: Сейчас,
2: в частности, в торговых центрах.
1: Ну, торговые центры, это понятно, а вот непосредственно на самом бульваре это все-таки большая пешеходная зона, и людей там много передвигается. Вот там какое-то волонтерское дежурство, вахта такая своеобразная организована.
2: Слушайте, ну вот конкретно 1 числа я не видел тех бы, кто агитировал, да, потому что, ну, наверное, волонтеры более действенно работают в местах массового пребывания, да, то есть, ну, в рабочее время, наверное, на Бульваре культуры не так много народу, как, может быть, в вечернее время, но, к сожалению, я, может быть, в вечернее время там не всегда бываю на Бульваре культуры, а так вот в местах скопления населения, конечно же, эта работа ведется.
1: Вот я сейчас специально зашел на госуслуги посмотреть текущее положение дел. Понятно, что голоса обновляются каждую минуту, каждую секунду. Допустим, те, кто будут смотреть программу в повторе или слушать в социальных сетях, столкнутся с совершенно другой арифметикой. Но вот конкретно на данный момент Бульвар по улице Культуры 21 888 голосов. Для сравнения, у набережной Сети, у лидера больше 56 тысяч голосов. И это при том, что Орджоникидзевский район все-таки довольно-таки многонаселенный. То есть, ну, даже если мы вычтем из этой цифры население Эльмаша, что Эльмаш голосует за сквер Дружбы народов, а там другие данные, другие цифры, о чем мы еще скажем, ну, как-то вот... Как-то...
2: Не очень активно, да?
1: Не, ну, если учесть, что пока в тройку-то лидеров Бульвар входит вроде бы и неплохо, но хотелось бы больше. Вот, к примеру, у Основинского парка 29 с лишним тысяч.
2: Я помню, да, если вот мне память не изменяет, за летний парк, вы тоже помните, да, на машиностроителей, за него, по-моему, тогда проголосовало 85 тысяч.
1: Это была просто потрясающая история, и в результате летний-то парк, он как раз и благоустроен.
2: Да, уже второй год в него деньги вкладываются, даже, наверное, не второй, а уже два года минимум в него эти деньги вкладывали. И сейчас, я так понимаю, он находится вот под кураторством Центрального парка культуры и отдыха, и прямо расцветает эта общественная территория.
1: Ну, то есть летний парк Уралмаш от Бульвара культуры в нескольких шагах. Почему, что мешает людям, которые поддержали парк, также объединиться и проголосовать за Бульвар культуры?
2: Ну вот, недостаточная активность.
1: Неужели действительно вот в том, что его необходимо благоустраивать, до сих пор убеждены не все жители? Вот я просто понять пытаюсь, разобраться вместе с вами.
2: Ну да. Наверное, надо усиливать работу у волонтеров, усиливать, может быть, медиа какую-то, поддержку этого мероприятия. Какие-то другие способы придумать. То есть, действительно, да, бульвар культуры достоин большего. Согласен с вами.
1: Ну, тем более с такими историческими моментами, связанными с ним. Ну, об этом, впрочем, мы уже отдельно в специальных проектах «Город ФМ» рассказывали. Я еще раз напоминаю, что голосование по программе формирования комфортной городской среды происходит еще и на портале госуслуг. То есть вы можете либо волонтера встретить лично, либо вот сами зайти на госуслуги и в те самые пресловутые два клика проголосовать и потом еще подключить к этому своих друзей, родных и близких. Но, с другой стороны, волонтеры сейчас работают практически везде у нас. Как раз вот накануне был эфир с волонтерами, они рассказали, как работают, насколько это сложно, трудно, весело. О сладких призах, так называемых, рассказали. Если кто не в курсе, то у нас на странице «Город ФМ» ВКонтакте все это можно найти. Как, собственно, и запись той программы, которую вы слушаете сейчас. Сейчас мы ненадолго прервемся и продолжим сразу после небольшой полезной паузы.
0: Повтор программы. Реклама на 107.6.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Национальные проекты России. Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей за первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Уралдефисконтракт.рф.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
0: Повтор программы.
1: Продолжаем. Это «Радио Город ФМ». Владимир Смирнов, депутат Законодательного собрания Свердловской области и общественный куратор сразу двух объектов, которые задействованы в голосовании за парки и скверы по за объекты благоустройства по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». В первой части мы прогулялись подробно по бульвару культуры, разобрали все нюансы, особенности, что там должно быть сделано, какие активности и как еще можно увеличить количество проголосовавших. Теперь давайте обратимся к объекту, который находится на территории Эльмаша. Это сквер Дружбы народов. Вот здесь, Владимир Викторович, у меня еще более такое грустное ощущение. Всего 3 500. Дело даже не в том, что объект, ну, может быть, он такого районного, как многие говорят, масштаба. При всем уважении, не исключаю, что не все екатеринбуржцы знают, где именно сквер находится, ну, либо не отождествляют объект с тем или иным названием. Но на Эльмаше, при всем уважении, живет больше 3 500, даже больше 10.

0: этим как-то людей стимулировать.
1: Ну, может быть, и в социальных сетях. Вот то, чем мы сейчас с вами, да, вот какой-то медийной поддержкой этого голосования занимаемся. Я вот выпускал там, допустим, ролик. Может быть, он не так много просмотров набирает, но тем не менее, там больше сотни человек там его там посмотрело. И в этом плане, ну, наверное, надо вовлекать каких-то лидеров общественного мнения в те программы, которые действительно как бы вот позволяют нам финансировать за счет федерального бюджета, да, это, на мой взгляд, тоже очень важно, финансировать вот наше благоустройство.
0: Ну, а все-таки, что конкретно нужно Скверу Дружбы Народов? Ведь вроде бы там и дорожка нормальная, и освещение, и скамейки, и с точки зрения зеленых насаждений. Или это я вот как-то так уж чересчур идеальную картину нарисовал, а вы как куратор меня в чем-то поправите?
1: Нет, на это, по-моему, и предполагалось финансирование, да, то есть это благоустройство, это устройство вот каких-то дорожек, устройство малых архитектурных форм, скамеечки, может быть, даже где-то какие-то беседки. Насколько вот я помню, там требовалось и видеонаблюдение, потому что достаточно действительно такое поросшее там, да, зелеными насаждениями пространство, где там, ну, там, вплоть до того, что там какие-то, ну, может быть, там нехорошие там какие-то происшествия могут происходить. Потому что такие обращения тоже есть, на самом деле, да, территория не всегда освещена, в темное время суток, да, то есть, ну, требуется ему благоустройство.
0: Тут я бы еще разграничил их функционал с бульваром культуры. Там в основном прогулочная зона, там много развлечений. Этот сквер, он в основном используется студентами, которые ходят на занятия, в общежитие и так далее. То есть, может быть, в этом причина основная. И вот в связи с этим вопрос. А помимо студентов, кто вот этот сквер использует? Для кого он предназначен?
1: Ну вот я с вами соглашусь, что это, наверное, в основном студенты, потому что в шаговой доступности это вот метрополитен, выход из метрополитена, да, то есть и вот студенческое основное там здание, кампус, как его можно назвать, общежитие, и дальше это вот уже, ну, как правило, вот таких вот крупных жилых домов там, по сути дела-то, и нет, да, зона, наверное, менее востребованная, нежели бульвар культуры, может быть, в связи с этим вот и такая низкая активность на голосовании.
0: Как поднять и проводили ли вы там какие-либо активности, вот помимо ролика уже упомянутого вами?
1: Ну, я в ролике просто агитировал, да, за участие, условно, там, вот, правильно вы говорите, на платформе государственных услуг, чтобы люди активнее заходили, активнее принимали участие за тот объект, который они для себя считают правильным, там. Ну, вот больше как-то у нас получалось за бульвар культуры, конечно же, сагитировать.
0: Есть ли какая-то информация о каких-то поощрительных, есть ли некая информация о поощрительных призах? То есть понятно, что большое преимущество сейчас у набережной Исети. Конечно, пример прошлого года учит всех не делать поспешные выводы, но вот все равно. Если бульвар культуры за тройку, скажем так, зацепится, возможно, они еще с Основинским за двойку поборются. Если не победить, но в тройке остаться, будут ли за это вот какие-то награды, подобной той, что получил летний парк когда-то, когда вот за активность он тоже был благоустроен.
1: Да, там немного не попал он в программу, но тем не менее Алексей Валерьевич, по-моему, тогда заявил, что действительно как бы такое большое количество проголосовавших тоже должны быть услышаны городскими властями. И условно, я так понимаю, в рамках финансирования Центрального парка культуры и отдыха города Екатеринбурга часть, видимо, денежных средств пошла как раз вот на финансирование летнего парка. Как будет сейчас в этом случае? Ну, тогда это был такой широкий жест городских властей. Как это будет в этом году, мне сложно предполагать, там, да, за городскую администрацию. Я думаю, что, может быть, и еще какие-то будут средства, да, направлены конкретно на бульвар культуры, если он будет, например, в тройке.
0: Все, кто нас сейчас слушают, все, кто еще не проголосовал, и я, конечно, очень надеюсь, что таких мало, кто еще не знает, как проголосовать, давайте тогда напомним им, направим их на верный путь. Как голосовать? И вот, допустим, особенно если люди постоянно ходят по тому же бульвару культуры и по тому же скверу Дружбы Народов.
1: Ну, необходим аккаунт, подтвержденный на госуслугах, да, то есть и человек, там, выбрав там вкладку, там, проголосовать за

0: я думаю, что там несложно сделать это в несколько кликов. Условно там все это интуитивно ясно и понятно, как это сделать на госуслугах, отдать свой голос за ту или иную территорию.
1: Ну, либо с волонтерами.
0: Либо с волонтерами, да. То есть вот у нас в торговых центрах проводится, даже можно получить какой-то сладкий там приз непосредственно, да, за отданный голос непосредственно при волонтере в торговом центре или, может быть, в школах, как это было. Да, то есть вот я вот лично в школе проголосовал.
1: И еще не забывайте про такой момент. Мало проголосовать самому. Хорошо бы еще кого-то подключить. Вот лично вы многих людей сагитировали. Вот, я, конечно, не требую полного ответа до человека, до единицы. Ну, там, десяток, два десятка, полтора.
0: Не, безусловно. Видите, тут же еще совпало с праймеризом, да? То есть, естественно, мы кроме того, что людей агитировали просто голосовать там, за того или иного кандидата от партии «Единая Россия», но еще и проголосовать, это потому что, ну, легко делается там, да, параллельно, ну, я не знаю, мне кажется, больше сотни человек я сагитировал точно.
1: А сколько человек сагитировали вы, наши уважаемые радиослушатели? Если что, можете потом нам, кстати говоря, в комментариях написать, потому что мы ВКонтакте и на Рутюбе эту запись опубликуем, и так она будет доступна всем для просмотра, прослушивания и ознакомления. Еще раз напоминаю, до 12 июня вы еще можете успеть проголосовать либо с помощью волонтеров, либо на госуслугах. Перечни объектов и все правила, как именно проголосовать, доступны на официальном портале Екатеринбург. РФ. Владимир Викторович, давайте еще раз напомним, а для чего все это делается? Что будет не сладким, а вполне себе реальным жизненным призом за такую победу?
0: Ну, это будет благоустройство той территории, которая получит первое место, да, и, безусловно, это будет огромный подарок всем жителям города Екатеринбурга в красивых, организованных пространствах для граждан, для жителей города Екатеринбурга.
1: Еще раз тогда напомним, что входит вот в это обязательное благоустройство и где и как. Ну, понятно, что какие-то предварительные дизайн-проекты, они сейчас есть на том же официальном портале Екатеринбург.РФ, но на что будет основной упор сделан?
0: Малые архитектурные формы, благоустройство дорожек, проездов, если они где-то там примыкают, да, к этим общественным пространствам, озеленение. Вот в основной набор, что делается по этой программе. Какие-то, может быть, спортивные, воркаут или иные площадки. То есть...
1: Лично к вам, как к куратору, подходил кто-то во время вот этой кампании, недавних мероприятий и просил сделать что-то, помочь в чем-либо? Может, жалобы какие-то конкретно вот на эти объекты есть?
0: Ну, вы имеете в виду по тем объектам, которые сейчас вот в голосовании участвуют?
1: Да, конечно. По Бульвару культуры и по Скверу дружбы народов.
0: Нет, у нас, безусловно, ведется эта работа на постоянной основе. Да. В основном, конечно, тут более активно старшее поколение. Они зачастую просят, ну, какие-то, может быть, там, спортивные там, тренажеры. Да, потому что у нас на Бульваре культуры и так уже были сделаны какие-то там, для старшего поколения тренажеры. А сейчас, в любом случае, они будут обновляться. Да, то есть, ну вот, в общем-то, вот такие заявки поступали по фонтану, да, то есть, как вот я уже говорил в первой части, фонтан очень все ждут именно вот непосредственной близости к Бульвару культуры 3, да, это, правильно, он Центр культуры Орджоникидзевский сейчас называется.
1: Ну, это и старый ДК,
0: старый ДК,
1: и фабрика,
0: да, все верно,
1: кухня.
0: Старый ДК, да.
1: Для кого как. Но тут все зависит от того, сколько лет вы на Уралмаше живете, насколько вы, что называется, классический Уралмашевец или совсем недавно.
0: Дом культуры школьников он еще назывался, ДКШ.
1: Да. Да, да. Помню, мы туда школьниками экскурсии ходили еще в старый музей. Вот, поэтому, кстати, истории Уралмаша, если что, у нас на странице Город ФМ ВКонтакте также доступны в нашем проекте «Город трех веков». Ну что, тогда постепенно будем уже итоги подводить. Да, собственно, итоги-то мы все подведем после 12 июня, когда голосование завершится. Напомню, что именно 12 числа в последний день полуночи до полуночи голосовать еще можно будет, то есть все завершится в полночь, в ночь с 12 на 13, то есть время еще есть, активизируется у нас народ, как правило, вот в это самое последнее время. Ну вот уже сейчас предварительно для себя вы какие выводы сделали о настроениях людей по поводу голосования? Понимают уже люди, что это важно, понимают, что это необходимо, для чего это нужно. Ведь без этого успеха мы не добьемся.
0: Согласен. Другое дело, что, может быть, не до всех эта информация еще доведена.
1: Да, как же не для всех? Значит, они город ФМ не слушают. Это точно не про нашу аудиторию.
0: Точно не про аудиторию город ФМ. Конечно же, в первую очередь здесь сотрудники бюджетных организаций поучаствовали, да, то есть все, естественно, депутаты и их приемные поучаствовали. Все, кто наиболее вовлечен в активную деловую жизнь города Екатеринбурга, конечно же, все свои голоса отдали. Как достучаться до тех граждан, которые, может быть, менее политически активны, да, то есть, вот это, наверное, там наша задача будет в предвыборный год, наверное, одна из самых основных.
1: Политическую активность я бы, конечно, здесь не стал вмешивать. Социальная, гражданская, просто. Вы же ходите по Зеленой Роще, по парку 22-го партсъезда, по набережной гуляете от Малышева до Куйбышева. Через какое-то время будете ходить по набережной, от Декабристов до Белинского. В Академическом Преображенский парк уже несколько очередей. В Солнечном Солнечной аллее. Сейчас полным ходом идут работы в парке 50 лет ВЛКСМ. На юго-западе и на набережной Ольховки в железнодорожном районе за Макаровским мостом. А кто все это сделал? Благодаря кому все это? Вам, наши уважаемые радиослушатели, наши уважаемые горожане, наша аудитория. Я голосовал за парк 50 лет ВЛКСМ, и он победил. Я второй год подряд голосую за сквер по улице Амундсена. Ничего страшного, когда-нибудь... Потом я уже сам говорил, что была бы моя воля, я бы все объекты поддержал. Потому что беседую с каждым из кураторов. Во-первых, восхищаюсь неравнодушием человека. И, при том, что почти у каждого есть своя работа, свой плотный график, но он находит время и поддерживает объект. Потому что что вы, что ваши коллеги, многие их курируют, потому что они живут там. Они росли, это их историческая родина. Может быть, я в следующем году тоже Уралмаш поддержу. В общем, так, голосуем, встречаем волонтера, регистрируемся, регистрируемся на госуслугах для того, чтобы проголосовать, и после 12 июня подводим итоги. Владимир Викторович, ваше теперь заключительное слово.
0: Борис, спасибо огромное, что приглашаете, привлекаете внимание к действительно такой важному вопросу благоустройства общественных пространств. Это важно для жителей всех районов, всего города Екатеринбурга, и в частности, конечно же, Орджоникидзевского района, депутатором от которого я как раз являюсь. Спасибо вам.
1: Радиослушателям я еще раз напоминаю, что эту программу, как, собственно, и все остальные, вы всегда можете найти на странице Город ФМ ВКонтакте и на Рутьюб-канале. Там мы публикуем все наши программы, группируем их по плейлистам для того, чтобы вам было удобно в любое время дня и ночи смотреть, слушать, делиться с друзьями, оставлять комментарии, но самое главное — пользоваться той информацией, которую мы до вас доводим, потому что мы работаем для вас, наши уважаемые радиослушатели, уважаемые горожане, для того, чтобы город наш стал и красивее, и комфортнее, и приятнее для нас, и не только. Поэтому нет ничего лучше, чем поддержать программу благоустройства, объекты благоустройства, включенные в программу формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Вся подробная информация на портале Екатеринбург.РФ. Я благодарю Владимира Смирнова, депутата Законодательного собрания Свердловской области, куратора объектов Орджоникидзевского района. Владимир Викторович, огромное вам спасибо, удачи и до новых встреч.
0: Спасибо.
1: Радио «Город ФМ» на 107.6. Мы продолжаем. Впереди еще много интересного. Прямо сейчас выпуск новостей. Далее тоже крайне рекомендую оставаться на нашей частоте.
2: Повтор программы. В Екатеринбурге 18:30. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Из 558 600 школьников Свердловской области 112 400 учатся во вторую смену. Такая информация содержится в публикации «Свердловскстата» ко дню защиты детей. Городские школы посещают 482 500 учеников, сельские – 76 200. Многие школы предлагают детям широкий спектр дополнительных образовательных программ. В прошлом году по социально-гуманитарным направлениям обучались 246 700 детей, по техническим – 122 300. По естественно-научным – 79 600, по туристско-краеведческим – 28 400 детей. Особой популярностью пользовались программы художественной направленности и физкультурно-спортивной. В Свердловск, кстати, отмечают, что проблема нехватки детских садов в регионе решена. На 100 мест в дошкольных организациях в среднем приходится 90 детей, в том числе в городской местности – 92, в сельской – 78 детей. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, по данным статистики, 100%. Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на установку систем мониторинга транспортных потоков. Они появятся на 42 участках улиц. Аукцион стартовой стоимостью 90,5 миллионов рублей размещен на портале госзакупок. Как следует из техзадания, речь идет о стационарных и обзорных видеокамерах с детекторами, подключенных к серверам со специальным программным обеспечением для автоматического сбора данных о параметрах транспортных потоков на улицах города. Большую часть такого оборудования до 30 сентября планируется разместить на светофорных опорах. Так, комплекс слежения появится на перекрестках улиц Суходольской и Хрустальногорской, Черняховского и Якада, Трудовой и Губахинской, Березовой и проспекта Космонавтов, а также на ключевых дорогах Уралмаша и Ильмаша. Стоит отметить, системы мониторинга транспортных потоков внедряются в столицу Урала с 2013 года. Курирует процесс МБУ Центр организации движения. В ряде случаев такое оборудование совмещено с умными светофорами. В первой половине этого года 25% компаний в Свердловской области увеличили фиксированную часть зарплаты сотрудников. Это следует из результатов опроса работодателей, проведенного аналитиками платформы HeadHunter. Сохранили уровень окладов на прежнем уровне 70% свердловских компаний. Об увеличении зарплаты чаще всего заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организаций, а также производители продуктов питания и телекоммуникационные компании. В топ-5 также вошли медицинские и фармакологические организации и предприятия из сферы электроника. Как отмечают аналитики, рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат. Кроме того, эксперты выяснили, что до конца нынешнего года повысить оклады планируют еще 28% организаций региона. Сохранить фиксированную часть зарплаты на прежнем уровне намерены 62% компаний.
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов.
4: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Горный велосипед в отличном состоянии поменяю на шоссейник и детское велокресло. Я теперь...
1: Папа.
0: Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
3: Даже не помню.
2: Без дел, без телефонов, без спешки.
3: Без шумного города.
2: Мы как будто снова познакомились.
3: Нет, мы просто вернулись.
2: Куда?
3: Друг к другу.
4: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах Екатеринбурга стал загадочный и таинственный фильм «Закулисье реальности». В центре его повествования обычный продавец мебели Кларк. Однажды он обнаруживает в своем магазине странный проход с целым лабиринтом из желтых коридоров. Оказывается, что это совершенно другая реальность. Ну, не то чтобы прям другая реальность, а как будто бы кулисы нашего мира. Что они таят и скрывают, именно об этом интересно и необычно рассказывает режиссер картины. Фильм получился интригующим и запоминающимся. Любителям чего-то напряженного обязательно смотреть. Я рекомендую. 18+. А вот если хочется сходить в кино всей семьей, то вышел «Мандалорец и Грогу» — небольшое яркое приключение в мире и вселенной «Звездных войн», в котором харизматичный наемник путешествует по планетам и выполняет разного рода космические задания вместе с запредельно милым компаньоном Грогу, от которого в восторге останутся не только дети, но и папы с мамами. Бодрый экшен, великолепный саундтрек и харизматичные усы Педро Паскаля. Вообще получилась такая космическая сказка 12+. Ну а в рамках «Чтобы пересмотреть» или «Что наконец-то начать смотреть» акцентируем на том, что на этой неделе исполнилось 15 лет одному из самых шикарных сериалов в истории телевидения – «Игре престолов». Масштабная эпическая фэнтезийно-политическая драма ждет, когда вы ее пощупаете. Все серии и сезоны вышли в 4К-изображении. Обновленную версию дополнили диалогами и вырезанными сценами. Настала пора снова или впервые погрузиться в великолепно продуманный мир Джорджа Мартина. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM. Смотрите только хорошее кино.

Кто хочет в августе пожить в однокомнатной берлоге на Пионерке бесплатно? С вас полив цветов, уход за кошкой и хорошие отношения с соседями. Такое лето в Екатеринбурге.

0: в Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107,6.

0: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Вы устали от очков и контактных линз?
5: А так важно – видеть мелочи жизни.
4: Коррекция близорукости, дальнозоркость.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре по улице Культуры на Уралмаше. Факт первый. Бульвар по улице Культуры был заложен в 30-е годы, в период активного развития Уралмаша. Тогда эта пешеходная улица задумывалась как проспект Культуры. Именно под таким названием она фигурировала в проектных документах. Факт второй. Застройка бульвара началась с 1930-х годов, и проект предусматривал не только жилые здания, но и учреждения культуры, что идеально соответствовало идеям эпохи создания гармоничного социалистического города. К 60-м годам бульвар приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 80-х годов улица стала полностью пешеходной. В соответствии с названием бульвара на нем сосредоточены крупные учреждения культуры. Екатеринбургская академия современного искусства, культурный центр Орджоникидзевский и дворец народного творчества. На бульваре также сконцентрирована легендарная история Уралмаша. Белая башня, гостиница «Мадрид», фабрика-кухня УЗТМ и квартал «Дворянское гнездо». Факт третий. В наши дни бульвар по улице Культуры простирается от площади Первой Пятилетки до пересечения улиц Донбасской и Бакинских комиссаров. Его протяженность около 1,5 километра. Здесь уже созданы уютные аллеи для прогулок, современные детские площадки и зоны отдыха. В дальнейшем здесь могут обновить покрытие тротуаров и освещение, сделать воркаут-площадку и высадить деревья. А сейчас мы напомним, что бульвар по улице Культуры является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107,6.

любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

0: На веранде возле «Динамо» забыта книга в синей обложке. Кто найдет, прочитайте и скажите, чем там у них все закончилось. Лето в Екатеринбурге.
1: Oh, Father, tell me.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Чувствуешь, внутри тебя целое море эмоций и ощущений. Я Кино А. И вместе со мной открой мир у себя под мою песню на волнах Город ФМ.
2: Чувствовать мир на кончиках пальца, сокращать дистанцию, боль.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на концерты в Летнем театре в парке Маяковского 27 и 28 июня. Симфония в парке и мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
3: Институт Уралтехэнерго на Малышева 105. Сразу за железнодорожным мостом остановка транспорта «Генеральская». Здесь 11 января 1986 года состоялось своеобразное возрождение Свердловского рока. Сразу четыре группы «Чай», «Фурфинджус», «Флаг» и «Наутилус Помпилиус» выступили на концерте, который организовал комсомольский лидер института Сергей Хаймин, на всякий случай заручившись поддержкой инструктора Кировского района ВЛКСМ Андрея Глухих. Тот не возражал и себе на горе. Но об этом позже. А играли прямо в красном уголке, под портретом Ленина и его лозунгами. Среди них не было одного из самых знаменитых «Привет участникам пятилетки». А стоило бы. Со времен фестиваля САИ, то есть почти 5 лет, так много групп в одном концерте в Свердловске не участвовали. И зрителей собралось немало. Молодые лидеры апрельского марша Игорь Гришенков и Евгений Кормильцев проникли в помещение через окно в туалете. Первой выступала группа «Флаг», причем это был их вообще первый выход на сцену.
4: Наш

0: Нрав коллектива тут же проявился по полной программе. Сергей Курзанов со товарищи не желали выступать при солнечном свете и пришлось ждать, пока стемнеет в январе. Даже голосовали, ну, темно или не темно. Подвела аппаратура, незнакомые с творчеством коллектива вообще не могли разобрать слова. Не слышно было и саксофона, но по другой причине. Музыкант-то присутствовал, в хорошей форме, специально приехал из деревни, но получил отказ от товарищей. Решение оказалось историческим, но сначала о той самой деревне, саксофонными устами.
1: После 10 класса я поступил в культурно-просветительное училище КПУ, или, проще говоря, КУЛЕК, который на Решетниково, который готовил работников культуры для села. То есть туда приезжали по направлениям сельские школьники, которые умели играть на балалайках, на гармошках, там, плясали на дискотеках и вообще были такие как бы массовики-затейники местного масштаба. После окончания местных же школ им сельсовет или там правление колхоза выдавало направление, они ехали и там формально на тройке, сдав никакие экзамены, поступали туда, учились 2,5 года, получали диплом о получении среднего специального образования и возвращались в свои клубы работать директорами своих сельских клубов.
0: Думаю, вы все узнали Алексея Могилевского. Сейчас легендарный музыкант и в свое время тоже радиоведущий, автор популярного в начале 2000-х цикла «Гастрольные байки», живет в Санкт-Петербурге, куда мы и дозвонились ему по телефону. Полная версия доступна в программе «Здесь был рок» на странице «Город FM» ВКонтакте и на Рутюбе. Там же опубликованы все выпуски этого проекта. Ну а тогда, в 86-м, бесхозного Могилевского тут же завербовали наутилусы. И в песне «Всего лишь быть», которая в том же году выйдет на альбоме «Разлука», впервые состоялся его саксофонный дебют в составе «Моллюсков». Запись концерта, к сожалению, не сохранилась, поэтому послушаем студийную версию.

0: Все, я поступаю туда, мне вручают саксофон. Я сразу быстренько за два занятия овладеваю всеми аппликатурными моментами и начинаю просто резвиться в свое удовольствие, играть всякие там облади-облада. Потом благополучно получаю повестку, ухожу в армию, попадаю в военный оркестр после года практики, причем во взрослом возрасте. Играю я совершенно неправильно, постановка зубов неправильно, постановка рук неправильно, все неправильно. Ну, играю, демобилизуюсь, покупаю себе самоучитель по саксофону, выучиваю три этюда, какие-то там одну джазовую пьесу, и уже поступаю в Свердловское музыкальное училище имени Чайковского на эстрадное отделение. А учился из рук вон плохо. Я больше всего на свете ненавидел специальность, потому что мне не повезло с педагогами. И только на четвертом курсе меня отвели к старому кларнетисту Боре Якимову, который, посмотрев на меня, поднял мою метущуюся душу, выдал мне произведения, которые мне нравились, выдал мне прекрасного аккомпаниатора, который все понимал, что ему этот джаз, мне он нахрен не нужен, что мне ракешник подавай, там еще такое.
1: При этом Могилевский во всех смыслах сменил окраску. Звукорежиссер Андрей Макаров, который выполнял в «Наутилусе» и функции костюмера, заставил молодого заведующего сельским клубом сменить тельняшку на футболку с модным рисунком. Более того, присутствовавшие же здесь некие девчонки из арховской тусовки подстригли Алексея. Тогда еще никто не знал, что совсем скоро рвущий душу саксофон станет едва ли не главной акустической визитной карточкой Свердловского рок-клуба, до открытия которого оставалось 2 месяца, а до первого фестиваля — полгода.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: На 107,6.

0: центре внимания.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Город ФМ» на 107.6. У микрофона ведущий Борис Оболин. В Екатеринбурге продолжается, точнее даже уже подходит к завершению, голосование за благоустройство парков и скверов по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». У нас остается, да уже фактически полной-то недели не остается. Все, 12 числа голосование завершается, соответственно, нужно активизироваться. Ну и, как показал опыт прошлого года, на финише всегда происходит самое интересное. А что происходит вообще сейчас на полях во всех смыслах, нам расскажут наши сегодняшние гости. Дмитрий Бехтемиров, директор города молодежи, вновь в нашей студии. Дмитрий, приветствую.
3: Здравствуйте, Борис.
2: И волонтеры ФКГС Варвара Быкова.
4: Здравствуйте.
2: И Роман Забайрачный.
5: Добрый день.
2: Я, Дмитрий, не буду тебе возражать, если все-таки начну с ребят, начну с прекрасной дамы. Дмитрий у нас довольно-таки частый гость. Ребят, расскажите о себе, учитесь и как вы давно в волонтерах?
4: Именно в волонтерской деятельности активно я включилась порядка 3 лет назад. И очень интересно наблюдать и за той тенденцией, то, что волонтерское сообщество растет, и это очень классно, потому что в руках волонтеров очень много возможностей для того, чтобы не только преобразовать среду, но и делать в том числе город наш лучше, особенно в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды.
2: Ну, это на словах, а вот на деле оказалось как-то сложнее или, может быть, еще проще?
4: С каких-то сторон стало проще, с каких-то сторон возникают все равно некоторые нюансы. И, конечно, главный плюс, что уже наши граждане более включены и знают о такой программе, о программе благоустройства, и даже уже подходят в общественных местах, в торговых центрах, на массовых мероприятиях и говорят о том, что мы вас знаем, мы видим синюю жилетку, и мы уже знаем, что можно проголосовать и даже сделать это проще. Потому что я в прошлом году голосовала через систему портал госуслуг, там оказалось как-то сложнее, у вас всего 5 минут. Ну и главный приятный бонус, это, конечно же, шоколадка, которая также поднимает настроение и мотивацию отдать свой голос.
2: Где шоколадки храните? На жаре они не тают? Потому что май был очень жарким.
3: На самом деле всякое бывает, и множество шоколадок действительно тает. Но мы успеваем работать так быстро, чтобы этого не случилось.
2: Ром, расскажи ты о себе.
5: Я в данный момент учусь в 9 классе. Волонтерство я тоже с 23-го года, то есть 3 года назад начал. С того момента я очень много на каких мероприятиях волонтерских был. Именно в ФКГС я участвую 2-й год. На самом деле, да, становится легче во многом плане то, что у нас появляется больше пространства, где можно собирать голоса, то, что люди уже обо всем знают. Можно собирать в школах, в парках, в ТЦшках. Везде все знают, подходят, получают шоколадку. В этом году очень вкусные шоколадки, и все готовы подходить, брать, голосовать за парки.
2: Вопрос сразу же, можно даже в процентном соотношении. Сколько человек подходили к вам и начинали разговор не с фразы «Здравствуйте, волонтер, вы волонтер, я вас знаю, может, это вы шоколадки раздаете?» Или «Ну-ка, шоколадку быстро!»
5: Ну, на самом деле бывает такое. Да, очень часто бывает такое, но мы сразу рассказываем про то, что у нас проходит федеральная программа. Ребятам становится интересно то, что вот благоустраиваются у нас территории, парки, скверы. Вот, и все равно им интересно, за что они будут голосовать.
2: А по ходу вот таких вот встреч, такого общения, волонтеры многие записались? Дмитрий, я ведь правильно понимаю, что количество волонтеров не ограничено. И даже сейчас любой желающий еще может вот в эти последние дни тоже поволонтерствовать.
3: Да, на самом деле все очень просто. Просто на портале Добро.РФ необходимо подать заявку, сообщить об этом оператору городскому как раз этой программы, то есть нашему центру «Город молодежи». Мы одобрим, и человек сможет собирать голоса. Еще осталось, на самом деле, полных чуть больше недели, 8 дней, если считать завтрашнего дня, 12 число включительно. Весь день тоже можно собирать голоса.
2: Тем более День России,
3: собираемся
2: праздник.
3: Это делать, конечно. Огромное количество мероприятий, фестивалей проходит в этот день. Волонтеров у нас сейчас более 3500. Ну, кто официально зарегистрировался. Из них большая часть, более 2500, собирают голоса. У нас есть вся статистика в режиме реального времени. То есть некоторые просто зарегистрировались, видимо, решили, что не их. Ну, вот, и бывает такое. Но эти 2500 волонтеров работают очень хорошо. И мы собрали уже достаточно большое количество голосов. Сейчас городу не хватает в районе 55 тысяч. Это цифра реальная за 8 дней. Я думаю, это получится сделать. Нужно 6-7 тысяч голосов собирать в день сейчас, чтобы преодолеть этот необходимый барьер. Но мы наших волонтеров не просто мотивируем словами, но мы стараемся создавать им условия для благоприятной работы, проводить мотивационные встречи. Лично глава города вчера на городском старте трудового лета, большое мероприятие было как раз для подростков, а они львиную долю составляют наших волонтеров, вручал заслуженные подарки лучшим добровольцам Екатеринбурга. Так что идите к нам в команду, мы всех ждем, еще есть время. Да, но всегда есть, никогда не поздно.
2: Вот, кстати, сказали, что 2500 из 3500 непосредственно в полях, а остальная 1000 чем занимается?
3: Ну, волонтерская деятельность, она не ограничивается формированием комфортной городской среды только. Но сейчас, если мы говорим конкретно про эту программу, то ребята могли зарегистрироваться, у них могли просто поменяться интересы. Вот тут очень важно, мы очень много работаем с партнерами в рамках этого проекта, сами понимаете, торговые центры, и огромное количество предприятий, уже более 900 предприятий опрошено нашими волонтерами. И вот многие иногда относятся к волонтерам, как будто это работники. То есть это человек, который должен прийти, отработать свою смену, условно получить зарплату. Вот ты обязан, ты делай. А ведь это совершенно не так. Волонтерская деятельность, ведь это альтруизм, это от чистого сердца. И не каждый готов уделять большое количество времени, понимаете? А тут одна смена в другом центре — это 4 часа работы. Еще когда ты можешь подойти к человеку, он тебе может, мягко говоря, отказать. Такое, к сожалению, тоже бывает. Ребята очень оптимистично начали. И простите, что я немножко в другое русло наш разговор увел. Но действительно, волонтерский труд — это реально труд. Его можно назвать работой, но совершенно неоплачиваемой. То есть мы создаем условия, дарим подарки. Ребята постоянно встречаются с руководством. Недавно провели мотивационную встречу на Лазертаг-арене. Они у нас поиграли. Мы собирали голоса на концерте «Руки вверх». И поощрили ребят, сразу 10 лучших, кто собирал, голоса билетами на этот концерт. Они побывали на великолепном шоу Сергея Жукова.
2: Кстати, на самом концерте собирали голоса?
3: Ну, к сожалению, это не... По опыту предыдущих лет это, к сожалению, не имеет никакого эффекта. Люди заняты концертом, они купили билеты, дорогостоящие билеты, сами понимаете. Вот, и они не очень-то сильно готовы. Но мы собирали вокруг Екатеринбург-арены, там стояли большие очереди, собрали за 2 часа порядка 600 голосов. Это было тоже достаточно неплохо.
2: Мы-то потому что неоднократно говорили, что вот массовые мероприятия, особенно вот когда 2 года назад вокруг хоккея у нас было настоящее безумие, вокруг футбольных матчей, ну, правда, к сожалению, тут ажиотаж не такой большой, вот, пожалуйста. Но выясняется, что тут есть свои нюансы. Так, ребят, у меня снова к вам вопрос, раз уж Дмитрий об этом заговорил, я вот прямо спрошу. Многие вот откровенно грубили, посылали, было такое?
4: Ну, лично на своем опыте я не сталкивалась именно с грубой формой. Иногда люди просто относятся недоверчиво, потому что, когда мы собираем голос, запрашиваются данные, приходит СМС госуслуг, но здесь снова важная ремарка. Да, действительно, приходит СМС госуслуг, но она не затрагивает ваши личные данные, мы не заходим в личный аккаунт, а только верифицируем голос и подтверждаем его. Я напоминаю, что если вам в СМС, и вы решили, во-первых, проголосовать, и вам приходит в СМС 4-значное число, его можно говорить. А если приходит 6-значное, и, например, кто-то запрашивает у вас 6 цифр, пожалуйста, не говорите. 4 цифры можно, 6 нельзя, вот так, если кратко сказать. Когда мы также объясняем вот этот путь, наши граждане становятся все-таки более лояльны, ну, либо говорят, к сожалению, ну, либо мы торопимся, либо я проголосую сам. И мы также рассказываем вот этот путь, как это сделать, но он занимает, снова напомню, гораздо больше времени, чем можно сделать, отдать свой голос через волонтера.
2: Роман, у тебя была какая-нибудь история особенно запомнившаяся? Может быть, ну, там не со скепсисом, не с отторжением, а наоборот, с конструктивным, с таким позитивным общением?
5: На самом деле, я был один раз на мероприятии культурном. Нам показывали сцену в центре города. То есть там танцевальная какая-то сценка была, и там пришли люди. Я подошел к какому-то человеку, и он прям... такими словами мне сказал то, что нет, я не буду голосовать. Я даже таких
3: слов... Это ты из позитивного решил, да, рассказать?
5: Из позитивного, да. Он не отказал, но он отказал так, что у меня аж, не знаю, развился словарный запас мой.
3: Ну, это вот про то, что работа волонтера — это не всегда. Вот,
2: то есть он сказал, отнюдь радость. Ни в коем случае, да, увольте.
3: Да. Максимально культурно.
2: Неудобь сказуемая, как у мамина сибиряка.
3: Ну, это если как бы о обратной стороне нашей благородной медали разговаривать. Но в целом люди молодцы, и то, о чем говорили ребята, это правда, что с каждым годом это становится проще. Проблема тут уже в, знаете, такой общей информированности о голосовании скорее. И хоть и наш департамент информационной политики очень старается делать большую работу, электронные билборды, наверное, вы видите, рекламы различные о том, что ФКГС идет, даже по федеральным каналам постоянно крутят. Но вот горожанам еще все равно этого немного не хватает, чтобы это стало, знаете, как вот про выборы же все знают, когда, например, выбираем губернатора, президента. Вот тут на вроде того. Тем более, что некоторые люди все равно как-то абстрагированы от политики, то тут ни о какой политике речи не идет. Это твой родной город, и ты можешь его сделать лучше.
2: Ну, мы об объектах, конечно, еще поговорим. Я хочу для радиослушателей напомнить, что, во-первых, наши программы все можно не только слушать, но и смотреть. И сейчас видеотрансляция на странице Город ФМ ВКонтакте и на официальном портале Екатеринбург РФ. Во-вторых, на нашей же странице ВКонтакте и на Рутюб-канале мы записи всех программ сохраняем. То есть, если вы что-то пропустили или, наоборот, хотите еще раз переслушать и пересмотреть, у вас есть такая возможность. Город ФМ ВКонтакте, на Рутюбе. Там у нас программы даже сгруппированы по плейлистам, и таким образом Город ФМ с вами в любое время и в любом порядке, в таком, как вам это удобно. Ну и поскольку программу нашу можете слушать и в повторе в социальных сетях, то имейте в виду, цифры, которые мы вот сейчас тут приводим по количеству голосов, дней, они могут не всегда совпадать с вашим реальным воспроизведением, но в одном мы точно вас не обманываем. До 12 июня включительно можно и нужно голосовать за 17 объектов. Так много в Екатеринбурге на голосование еще никогда не выставлялось. Небольшая полезная пауза, после которой сразу продолжим.
1: Повтор программы.
0: Реклама на 107.6.
6: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России.
7: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
8: Но у меня тоже работа.
7: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
9: Дело. Я тоже пошел.
8: А ты куда?
9: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
10: Студия «Вкус и Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
8: Как вкусно!
7: А взрослым к вам можно?
11: 6+.
12: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
13: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
14: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
13: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
15: ООО «Специализированный застройщик Зинаю Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
16: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
1: Повтор программы.
2: Радио Город ФМ снова с вами, и снова с нами наши прекрасные волонтеры Варвара Быкова, Роман Забайрачный, их руководитель, он же директор фонда Город молодежи.
3: Центра.
2: Директор центра, да, центра Город молодежи Дмитрий Бектимиров, по сути, ответственный за молодежь. Жилетка, это вот не та жилетка. Ну да, ребят сегодня просто без...

0: раз добровольцем. Я говорю, здравствуйте, давайте познакомимся с вами. Они испугались меня, подумали, что я какая-то проверка, и убежали неурочно. Но вроде собирали голоса достойно до этого. То есть я видел, люди подходили, действительно работали в приложении госуслуги «Волонтер». Я их хотел поблагодарить, и пользуясь случаем, может, они слушают наш эфир, то вы зря убежали. Вы можете написать нам в группу ВКонтакте «Центр город молодежи», и мы вас отметим. Как вы этого заслуживаете?
1: Не просто послушать, посмотреть. Еще раз напомню, видеотрансляция. Вот я специально сам сейчас остаюсь за кадром. Ребят, держу на крупном плане. Дмитрий Биктимиров по центру. Если вы, уважаемые волонтеры, узнали Дмитрия, то вот, пожалуйста, не пугайтесь, не переживайте. Голоса-то самое главное все-таки были учтены. Ребят, расскажите вот, собственно, о том, как и где вы работали. Вот в прошлом году, в этом, какой-то конкретный объект или по-разным распределяют. Может быть, у вас вам хотелось, чтобы за какой-то объект вы сами как-то побольше поагитировали. Вот как все это происходит?
2: Если говорить о территориях, которые выдвинули в этом году, действительно увеличилось количество в целых два раза. И возникает разнообразие и многообразие того, что можно выбрать. Самое интересное, что когда мы подходим к людям, к гражданам и как раз-таки рассказываем о территориях, люди тоже удивляются, ого, 17 территорий, гораздо больше можно выбрать, и где-то кто-то выбирает поближе к дому, кто-то к детским садам и школам, и самое важное, что граждане сами выбрали эти территории, и возникла такая возможность расширить вот этот спектр территории. И особо стоит отметить, что выбирают, рассказывают о территориях, которые уже благоустроены в рамках программы. Например, говорят о зеленой роще, потому что часто гуляют. И если говорить о сборе голосов, то, конечно, чаще всего, если говорить про меня, то я волонтерила и собирала голоса на массовых мероприятиях. Также часто меня можно было увидеть в парке Маяковского. Была очень жаркая погода, и, конечно же, все жители гуляли, наслаждались теплой погодой. И самое интересное, что вот в радость, вот даже погода влияет на само настроение, ощущения людей. И идя, например, там, не знаю, с мороженкой, еще и получить шоколадку, сразу же настроение проголосовать прям подталкивает к этому.
1: Шоколадку у нас таким своеобразным лейтмотивом проходит. Роман, помимо вот тех массовых мероприятий, в районе непосредственно задействованных в голосовании объектов не приходилось волонтерить?
3: Ну, я волонтером на культурно-массовых мероприятиях, в торговых центрах, собирал очень много голосов. А также на мотивационных встречах, которых нам проводят, у нас как раз есть конкурс «Кто больше соберет голосов». Вот, и там разыгрываются билеты на концерт, сертификаты на Озон. Вот такие вот дела.
1: Помните свой личный рекорд? Вот сколько у тебя на данный момент?
3: Если в этом году рассматривать, я не знаю, как так получилось, я 3 дня собирал, каждый день у меня было ровно по 77 голосов.
1: Вот это да!
3: Вот, если
1: нарочно не придумаешь.
3: Да, если в прошлом году рассматривать, то я за 3 часа, волонтеры, получается, в субботу днем, я собрал 130 голосов за 3 часа. То есть это достаточно большое количество, и я горжусь данным результатом.
1: Ну вот, если у кого-то сейчас скептическое какое-то мнение, что 130 много, ну, во-первых, вы сами попробуйте поволонтерить. Во-вторых, поймите, что тут не просто в один клик, тут все-таки нужен тот самый разговор, тот самый контакт, в результате которого вы получите тот самый код от госуслуг. Волонтер ведь не просто галочку поставит. Так что тут время определенное тоже занимает. То есть 3 часа, 130 человек, ну вот представьте себе, прикиньте, в среднем в час, ну, если не по 50, то хотя бы по 40. Это много.
0: Это отличный результат, потому что на человека в среднем уходит 2 минуты, если человек согласен, если он позитивно относится. Иногда бывает быстрее, но в среднем 2 минуты. Но я бы хотел, Борис, отметить наших волонтеров, которые уже на данный момент за 1,5 месяца программы собрали более 2-3 тысяч голосов. Такие есть и город Екатеринбург, он уже 3-й год подряд показывает самые лучшие результаты. И недавно мы вышли на 1-е место по общему количеству голосов среди городов от нашей большой страны. И это очень здорово. Хоть мы еще и не набрали свой KPI, но выполнили план уже лучше многих других крупных городов нашей огромной страны.
1: За счет чего это стало возможно? Как так Екатеринбургу удалось вот так вот стать едва ли не эталоном волонтерской деятельности? Ну, это... Столицей волонтерской.

0: Актерство России, вот так можно даже назвать.
1: Тут аплодисменты должны быть, да. Спасибо большое.
0: Подложим,
1: На самом деле это все зависит в первую очередь, ну вот мое личное мнение, от руководства города, как оно относится к тому или иному направлению работы. Если наш глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов, Марина Сергеевна Фадеева, они ставят в приоритет молодежную политику и развитие добровольческого движения, создают меры поддержки, это ведь такая вещь, что это же целый институт добровольцев, и необходимо вкладываться в него. И мы на протяжении нескольких лет и в нашем центре открыли при поддержке главы отдельный ресурсный центр добровольческой деятельности. И популяризируем, и пропагандируем эту работу. То есть это планомерно. Это происходит не только 2 месяца там, во время голосования, немножко до. Это происходит, это не заканчивается, это происходит весь год. И с каждым годом у нас все больше волонтеров и очень хорошие результаты. Сейчас добровольцы тоже, к слову сказать, собрали уже более, по-моему, 60% от всех голосов. То есть именно добровольцы. Хотя, казалось бы, проще гораздо, да, самому зайти, сказать людям, да даже на те же предприятия. Но как это проверить, как посмотреть, реально ли они проголосовали? А при добровольце все происходит, он сам это все видит и контролирует. Поэтому тут реально спасибо руководству города. Это не какие-то, знаете, высокопарные слова, которые нужно сказать. Это правда так. Если глава города заинтересован в добровольцах, сам их лично награждает, сам создает меры поддержки, то ну, нам просто приятно работать в таких условиях.
0: Снова обращаюсь к Роману и Варваре. Лично вам сколько удалось людей затянуть в волонтерство? По количеству отголосованных, от опрошенных, это мы уже поняли. А вот присоединившихся к вашему делу, разделивших ваши взгляды, ваше неравнодушие?
2: Действительно интересный вопрос. Я бы даже взяла, наверное, паузу подумать, потому что...
0: Роман, перехватывай, просто,
2: да,
0: помогай даме.
2: Я передам, наверное, слово Роману.
3: Да, конечно. Я на самом деле очень много состою в социальной сфере. То есть я занимаюсь вожатством, волонтерством, состою во многих отрядах. И сам я очень много людей вовлек.
0: Покажи свой бэджик, не прячь его под одеждой. Вот, волонтеры Екатеринбурга. Вот, да, вот в эту камеру сейчас мы увидим.
3: Вот. Во-первых, в нашей школе я очень много говорил то, что формирование комфортной городской среды очень полезно для нашего города, и очень много вы можете получить, если вы будете активным волонтером. Очень много наград вы можете получить. Очень сильно помочь городу. Вот. В моем клубе по месту жительства «Искатель Надежда» тоже у нас очень много волонтеров, которых я привлек, даже простажировал их. То есть как подходить к людям, какие слова говорить, как их убедить, то, что код это можно сообщать, то, что он четырехзначный, то, что его можно сообщать. Я им полностью все рассказал, и, ну, наверное, человек 10 я привлек, каждый из которых собрал не менее, ну, 100 голосов точно.
1: Надо уже реферальную систему открывать, мотивации, да? Сколько старший волонтер привел, сколько собрали, суммировать это все. Это правда. На самом деле, в этом году большую работу провели, и ребята молодцы. Но мы и системную эту работу сделали с каждым главой района.
4: В администрации районной.
1: Мы провели форумы, направленные на обучение как раз вот ребят, представителей образовательных учреждений, чтобы создать там временные штабы. Это 11 форумов больших, общих количество участников больше 2000 человек. То есть помимо вот работы, которую мы ведем каждый год по текущему набору, мы провели в этом году еще и вот данную историю. И она показала тоже свой результат. Образовательные учреждения очень хорошо проголосовали в первые дни голосования.
0: Варвара, подумала, мы тебе даже больше, чем минуту дали.
2: Да. Вот именно по количеству сложно сказать, но именно включаются...
0: Хотя бы кто это был? Твои подруги, знакомые или люди из иной сферы, из иного круга общения?
2: Да, действительно, включились друзья, которые... активно поддерживали меня, потому что чаще всего именно волонтерская деятельность происходила в выходные дни, потому что больше людей выходило на улицы, в торговые центры, нежели в будние дни. Хотя и в будние дни, стоит отметить, что было большое количество, и друзья именно присоединялись, так сказать, поддержать. И далее уже, можно мне приложение, то есть как мне зарегистрироваться, чтобы я тоже мог собирать голоса. И такая вот небольшая группа есть, но чуть-чуть поменьше, наверное, чем у Романа, наверное, человек 5, но все же они тоже присоединились.
1: Мы, кстати, Борис, вам тоже предлагаем стать добровольцем. У вас же здесь много гостей разных, которые приходят как раз вот волеизъявляться, помогать. Так что, если хотите, вступайте в нашу команду.
0: Так, похоже, что иного выхода и нет. Тем более, я уже неоднократно повторял и говорил это в беседах с кураторами тех или иных объектов, вот с упомянутыми главами районов. Жаль, что по правилам можно проголосовать только один раз и за один объект. Потому что вот сколько я выслушал историй, возможно, еще выслушаю, ну, каждого хочется поддержать. Но вот одно дело, когда ты морально говоришь, да, вы молодцы, вы правильно все делаете, жаль, что победили. победитель только один, но, с другой стороны, вот хотя бы 17 еще голосов. Я еще радиослушателям хочу пояснить, если кто-то сомневается, что вот сейчас у нас лидер явный в голосовании наметился, ну, хотя, конечно, может быть, что-то еще и поменяется. В прошлом году он тоже казался Основинский парк без шансов лидирует, так как все обернулось, но... Важно ведь не столько выявить... Победитель всегда будет выявлен. Ну, всегда будет кто-то, у кого равное, у кого чуть больше голосов, чем у всех остальных. Важно именно необходимое количество голосов для получения федерального финансирования. Сумма. Чтобы именно на федеральные деньги парк был благоустроен. Вот для чего в первую очередь и ребята осуществляют свою деятельность. И мы работаем, и администрация Екатеринбурга каждый год вам напоминает, что нужно проголосовать за тот или иной парк, за тот или иной сквер. Вся подробная информация на портале Екатеринбург.РФ. Там же все ссылки для голосования. Прямо сейчас заходите, открывайте баннерное окно. Кнопка на главной странице. Еще раз напоминаю, что на портале Екатеринбург.РФ нас тоже можно слушать и смотреть. И там вот вся эта подробная информация будет. Ну, а потом, опять же, один клик, приятная беседа с волонтером, шоколадка, а потом благоустроенный парк. По-моему, это как раз та самая цена. Это игра... Это, во-первых, это не игра, во-вторых, это стоит не то, что свеч, но того, чтобы потом достанется нашим поколениям на многие-многие годы. Поэтому, не раздумывая, голосуйте, поддерживайте даже сейчас. Даже сейчас, когда вот многим вроде бы кажется, что у нас уже определился победитель. Заключительный рывок, заключительный отрезок. Это какая-то особенно ответственная для волонтеров пора. Вот эти последние дни, последние недели.
1: Разумеется, у нас не хватает еще порядка 54 тысяч голосов, а нам надо план перевыполнить на самом деле, потому что по итогам всегда часть голосов просто срезается. Ну, по разным причинам. Где-то, может быть, волонтер некорректно ФИО свое преподнес, где-то там сбои в приложении были и так далее.
0: Даже так можно голос не учесть.
1: Да. Ничего традиционно. Себе. Вот сейчас счетчик показывает эту цифру, мы наберем 300 тысяч, я уверен, что мы наберем. И потом вот... Там где-то недели три, и нам скажут, что у вас 10-15 тысяч просто убрали, срезали. И это достаточно обидно всегда, да, каждый год. Но мы стараемся перевыполнить план примерно процентов на 10, чтобы как раз вот все было отлично. И вот то, что нам срежут, это было не критично. Я бы хотел еще добавить про парки. И глава города об этом говорил, что не только парк-победитель будет отремонтирован. Смотрите, федеральные деньги, действительно, софинансирование федеральное пойдет на тот парк, который выиграл, если мы наберем необходимое количество голосов. Но парк, который занял второе и третье место, будут в первоочередном порядке отремонтированы именно из средств муниципального бюджета. Как позволят деньги нашего города, их тоже будут ремонтировать. И в этом году огромное количество парков. Сейчас первое место, как вы сказали, у набережной, второе место занимает как раз Основинский парк, которому нужно прям вот...
0: В момент какого-либо нашего эфира ситуация может поменяться, так что не воспринимайте ее как постоянную, как константу.
1: Но он уже достаточно долго лидирует, занимает лидирующие позиции, на втором месте держится уверенно очень. И я думаю, что если жители поддержат сейчас, еще есть время, еще 8 дней, то у него есть реальные шансы победить. В Екатеринбурге живет огромное количество людей. И что самое главное, через добровольца может проголосовать даже тот человек, у которого нет госуслуг. Это не обязательно. Главное, номер телефона наличие, российское гражданство. И то, иногда у нас бывали случаи, даже что иностранец подходит, изъясняется, либо он шоколадку хочет, либо проголосовать городу помочь. И вот такое бывает. Но мы, опять же, думаем о том, что голоса, которые срезаются, возможно, потом это и их голоса тоже. Но такие случаи были. И спасибо им за неравнодушие.
0: Екатеринбург – город неравнодушных, мы это уже неоднократно говорили и в очередной раз в этом убедились. Варвара Быкова, Роман Забайрачный, волонтеры ФКГС, Дмитрий Бектимиров, директор Центра «Город молодежи» сегодня были у нас в гостях. Продолжаем голосовать за парки и скверы, осталось немного, очень скоро узнаем результаты. Ребят, всем вам огромное спасибо, удачи и до новых встреч.
1: Вам спасибо, Борис, до новых встреч.
5: Повтор программы.

0: 107.6. Новости на Город-ФМ.
1: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Из 558 600 школьников Свердловской области 112 400 учатся во вторую смену. Такая информация содержится в публикации «Свердловск-Стата» ко дню защиты детей. Городские школы посещают 482 500 учеников, сельские – 76 200. Многие школы предлагают детям широкий спектр дополнительных образовательных программ. В прошлом году по социально-гуманитарным направлениям обучались 246 700 детей, по техническим – 122 300, по естественно-научным – 79 600, по туристско-краеведческим – 28 400 детей. Особой популярностью пользовались программы художественной направленности и физкультурно-спортивной. В Свердловск, кстати, отмечают, что проблема нехватки детских садов в регионе решена. На 100 мест в дошкольных организациях в среднем приходится 90 детей, в том числе в городской местности – 92, в сельской – 78 детей. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, по данным статистики, стопроцентная. Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика на установку систем мониторинга транспортных потоков. Они появятся на 42 участках улиц. Аукцион стартовой стоимостью 90,5 миллионов рублей размещен на портале госзакупок. Как следует из тех заданий, речь идет о стационарных и обзорных видеокамерах с детекторами, подключенных к серверам со специальным программным обеспечением для автоматического сбора данных о параметрах транспортных потоков на улицах города. Большую часть такого оборудования до 30 сентября планируется разместить на светофорных опорах. Так, комплекс слежения появится на перекрестках улиц Суходольской и Хрустальногорской, Черняховского и Якада, Трудовой и Губахинской, Березовой и проспекта Космонавтов, а также на ключевых дорогах Уралмаша и Ильмаша. Стоит отметить, системы мониторинга транспортных потоков внедряются в столицу Урала с 2013 года. Курирует процесс МБУ Центр организации движения. В ряде случаев такое оборудование совмещено с умными светофорами. В первой половине этого года 25% компаний в Свердловской области увеличили фиксированную часть зарплаты сотрудников. Это следует из результатов опроса работодателей, проведенного аналитиками платформы HeadHunter. Сохранили уровень окладов на прежнем уровне 70% свердловских компаний. Об увеличении зарплаты чаще всего заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организации, а также производители продуктов питания и телекоммуникационные компании. В топ-5 также вошли медицинские и фармакологические организации и предприятия из сферы электроника. Как отмечают аналитики, рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат. Кроме того, эксперты выяснили, что до конца нынешнего года повысить оклады планируют еще 28% организаций региона. Сохранить фиксированную часть зарплаты на прежнем уровне намерены 62% компаний.
0: О погоде.
1: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность, осадки, температура воздуха в районе плюс 19 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: 6-9 июля, Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Ключевая площадка для торгово-промышленного сотрудничества. Регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com. ООО «Формика Ивент». Реклама 12+.
2: Слушай, а когда мы в последний раз вот так сидели?
3: Даже не помню.
2: Без дел, без телефонов, без спешки.
3: Без шумного города.
2: Мы как будто снова познакомились.
3: Нет, мы просто вернулись.
2: Куда?
3: Друг к другу.
4: Танхаус. Дома, где начинается жизнь. Телефон 509-50-55. Танхаус.ру.
5: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я рассказываю вам о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. Главной премьерой в кинотеатрах Екатеринбурга стал загадочный и таинственный фильм «Закулисье реальности». В центре его повествования обычный продавец мебели Кларк. Однажды он обнаруживает в своем магазине странный проход с целым лабиринтом из желтых коридоров. Оказывается, что это совершенно другая реальность. Ну, не то чтобы прям другая реальность, а как будто бы кулисы нашего мира. Что они таят и скрывают, именно об этом интересно и необычно рассказывает режиссер картины. Фильм получился интригующим и запоминающимся. Любителям чего-то напряженного обязательно смотреть. Я рекомендую. 18+. А вот если хочется сходить в кино всей семьей, то вышел «Мандалорец и Грогу» — небольшое яркое приключение в мире и вселенной «Звездных войн», в котором харизматичный наемник путешествует по планетам и выполняет разного рода космические задания вместе с запредельно милым компаньоном Грогу, от которого в восторге останутся не только дети, но и папы с мамами. Бодрый экшен, великолепный саундтрек и харизматичные усы Педро Паскаля. Вообще получилась такая космическая сказка 12+. Ну а в рамках «Чтобы пересмотреть» или «Что наконец-то начать смотреть» акцентируем на том, что на этой неделе исполнилось 15 лет одному из самых шикарных сериалов в истории телевидения – «Игре престолов». Масштабная эпическая фэнтезийно-политическая драма ждет, когда вы ее пощупаете. Все серии и сезоны вышли в 4К-изображении. Обновленную версию дополнили диалогами и вырезанными сценами. Настала пора снова или впервые погрузиться в великолепно продуманный мир Джорджа Мартина. 18+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM. Смотрите только хорошее кино.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6.
0: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.
2: В 1986 году в свердловских кинотеатрах наблюдалась интересная картина. Как только заканчивалась демонстрация традиционного, предваряющего основной сеанс выпуска журнала «Советский Урал», зал пустел, иногда более чем наполовину. Но при этом на сам «Альманах» приходили много и заранее, тогда как раньше все было наоборот. Никто не боялся опоздать на 10 минут. Ничего страшного, если не узнаешь новости с полей или репортажи о стройках. Стройку показывали и на этот раз, но всего несколько минут. Да и начинался фильм с голоса строителя.
3: Владимир Шахрин, строитель. Депутат Кировского совета народных депутатов города Свердловска.
4: Музыку, конечно, сейчас слушает вся молодежь. Это безусловно. Но, к сожалению, к моему сожалению, это в основном музыка западная. Музыка западная и далеко не лучших образцов. И вот, ребята, я, другие самодеятельные музыканты, пишущие свои песни, пытаемся заполнить этот вакуум, который создает советская наша эстрада, которую мы видим по радио, телевидению, которая не заменяет этих западной музыки, которую слушают ребята.
2: Когда к Владимиру Шахрину, строившему в те годы нынешний микрорайон ЖБИ, прямо на работу приехала съемочная группа, бригадир, строитель-орденоносец Николай Лисин, был в шоке. Он считал, что приехали-то к нему, а тут к рядовому сотруднику, пусть и очень ценному. Да, все знали, что Шахрин любит петь под гитару и даже что-то там сочиняет сам, но чтобы кино... Впрочем, своего начальника Владимир уважал и ценил. Мы еще вернемся к этой теме, а пока еще один большой фрагмент с глубокой социальной проблематикой.
5: Все время считалось, что наше творчество какое-то
6: не такое,
5: которое нужно народу. То есть все время считалось, что мы какие-то вредные. Несмотря на то, что когда мы спрашивали, а в чем конкретно вы видите вот, так сказать, вот такую сторону?
7: Они формулировали не то, что не вредно, а не полезные. Понимаешь, это разная формулировка.
5: Конкретно не могли ничего сказать.
7: Полезности нет, понимаешь?
4: Мы не враги никакие. Все работаем, неплохо работаем на работе, и этим музыкой мы занимаемся свободно от работы время. То есть на чистом энтузиазме. У нашего коллектива была база ДК Горького. Но директор Дворца культуры сказал, что мы не приносим ей никакой коммерческой выгоды, то есть материальной пользы. Просто попросил нас очистить помещение.
8: Во Дворце культуры Горького Свердловского домостроительного комбината в настоящее время действует 26 коллективов художественной самодеятельности, большая часть из которых посещают молодые люди, девушки. У нас действует несколько клубов. Клуб «Подружка», клуб интересных встреч, клуб «Кругозор» для молодых людей. Проводятся активные формы массовой работы, такие как конкурсы «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни».
9: Ведь большинство тех, кто решает за нас, что нам слушать и что на нас выпускать, они же в дедушки годятся. Вот это же порочно, что сидит чиновник и думает, что вот мне можно, а им, обывателям простым, нельзя что-то знать и чего-то слушать. Это же неуважение к народу. И если сохранить практику запрещения того, что идет снизу, это всегда так будет.
4: А просто не отталкивает нас, как будто нас нет. А то закрывай глаза, будто нас нет. Но мы не есть, вот мы. Существа.
5: Нас не пускают ни в один дворец культуры. Нас просто отодвигают от молодежи.
2: В роли пылкого молодого человека участник школы юного марксиста Саша Гашицкий. Имя культработницы клуба неизвестно, но это не важно. Важно, что с экрана к городу впервые обратились сами музыканты. Не только словами, но и песнями. Особенно яркими получились эпизоды с группой «Урфин Джуз». Александр Пантыкин с длинными волосами, Егор Белки, настоящий мачо и философ, рассуждают о роке, его смысле и необходимости для современников. И поют очень символическую песню «Контакт».

0: Эти эпизоды снимали в клубе Горного института, где Егор Белкин тогда подрабатывал руководителем местного вокально-инструментального ансамбля. Зал пустой, это четко видно, но группа работала в концертном режиме. Там же снимали и эпизод с группой «Наутилус Помпилиус», первый случай исполнения прощального письма. До выхода на экраны «Зеркала для героя» оставался год. Вячеслав Бутусов тоже предстал в рабочей обстановке у архитекторского чертежного стола. А еще героями фильма стали обычные прохожие, молодые люди, которые в том числе проявили свою осведомленность в знании свердловской рок-музыки.
1: А такие группы, как «Наутилус», «Урфинджу» знаете?
2: Знаем.
1: Слышали?
2: Да.
3: Слышали.
1: И как вы к ним относитесь?
3: Ну, как вам сказать, вообще-то довольно неплохо.
4: Ближе для нас лично.
5: «Урфинджус».
4: «Урфинджус», да.
0: В финальных титрах указаны всего три человека. В. Белов, А. Батрак, А. Балабанов. Да-да. Именно Алексею Балабанову принадлежала идея сделать именно такой киножурнал. Символично, что по счету этот советский Урал оказался 13-м. 7 апреля 1986 года ленту посмотрели его герои, им понравилось. 3 мая состоялся и тоже удачно показ в рок-клубе, но в кинотеатры журнал почему-то пока не поступал. 23 мая на Свердловскую киностудию специально приезжала комиссия из обкома КПСС для просмотра. Он длился всего 10 минут, но за это время успели поползти слухи, что киножурнал запретят. Обошлось. Прокатное удостоверение подписали, и в последних числах весны, то есть, по сути, вот в эти дни 40 лет назад, началась демонстрация на больших экранах. И, как мы уже рассказывали в самом начале, многие покупали билеты, чтобы посмотреть именно «Советский Урал», да еще не по разу. Когда в зале ненадолго выключали свет между журналом и фильмом, часть публики просто уходила, кино их не интересовало. И с уверенностью можно утверждать, этот выпуск стал самым востребованным во всей истории уральского киножурнала. И именно так Свердловск узнал, что с 1986 года является одним из главных городов новой музыки. Той самой музыки.
6: Там музыка будет вечной, если я заменю батарейки.
7: Году уральского рока посвящается.
6: Заслуж...

0: купила САП, но боюсь на него встать. Кто-нибудь, поучите. Встретимся на плотинке.
1: Вы готовы, дети?
0: Это лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Вы устали от очков и контактных линз?
4: А так важно – видеть мелочи жизни.
3: Коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма в Центре лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на улице Ясная, 31. Телефон 231-0011.
4: Клиника одного дня. Екатеринбург, Ясная, 31. Звоните 231-0011.
3: О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Минералом для нее стали 720 валунов пяти разных пород, характерных для Уральских гор. Концепция парка в создании Уральского хребта – большого пространства с интересным холмистым рельефом, который после озеленения должен напоминать зеленые Уральские горы. Факт третий. На берегу пруда реки Патрушихи в Преображенском парке находится храм во имя святых божиих строителей. В основе его проекта лучшие образцы храмового уральского зодчества конца 17-го – начала 18 веков. Внутри уникальный фарфоровый иконостас, изготовленный мастерами на Уралмашзаводе и украшенный почти 8 килограммами золота. А сейчас мы напомним, что второй этап второй очереди реконструкции Преображенского парка является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Площадь второго этапа работ над парком составляет 15 гектаров. Благоустройство этого участка позволит обогатить парк новыми тематическими зонами. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Соседи по академу, давайте организуем детский велозаезд. Нарисуем станции, скинемся на призы, а заодно и подружимся. Такое лето в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели Город ФМ. С вами я, Каролина Кунгурцева. Слушайте мою новую песню и заряжайтесь летним настроением.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: «Сердце хирурга». Рассказ о подвиге доктора Лидии Аркадьевны. Доктор Лидия Аркадьевна, молодая, но уже известная в городе хирург, спешила по заснеженным улицам. Вьюга завывала, заметая следы, но Лидия Аркадьевна знала дорогу в центральную больницу, где ее ждал сложный пациент – 6-летний мальчик, попавший в аварию. В операционной было тихо, только мерцали лампы и пищали приборы. Лидия Аркадьевна, склонившись над операционным столом, работала с ювелирной точностью. Каждое движение ее рук было точно и уверенно. Она боролась за жизнь ребенка, за каждый удар его маленького сердца. Время тянулось бесконечно. Наконец, после нескольких часов напряженной работы, раздался ее тихий, но уверенный голос. «Зашивайте». Выйдя из операционной, Лидия Аркадьевна увидела бледные лица родителей мальчика. Она устало улыбнулась и сказала: «Операция прошла успешно, он будет жить». В глазах матери блеснули слезы. Она бросилась обнимать Лидию Аркадьевну, шепча слова благодарности. Отец, крепкий мужчина, не смог сдержать эмоции и отвернулся, тайком вытирая слезы. Лидия Аркадьевна почувствовала, как волна тепла разливается по ее усталому телу. В такие моменты она понимала, что выбрала правильный путь, что ее призвание – спасать жизни. И никакая вьюга, никакая усталость не могли затмить этого чувства глубокого удовлетворения и счастья. Она снова спасла жизнь, подарила надежду, вернула ребенка в объятия любящих родителей. И это было самой большой наградой.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: в Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6. Не будет сниться.

Билет на концерт филармонии в парке Маяковского отдам за лимонад и компанию для музыкального вечера. Такое лето в Екатеринбурге.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 прим. 1 Уголовного кодекса России.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: Ищу компанию для прогулок с коляской на вторчермете. Дети спят, взрослые общаются. Темы сериалы, детская психология, мужья.
1: Я так хочу, чтобы лето не кончалось.
0: На Город ФМ.

0: В Екатеринбурге половина 11 вечера.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, родной Екатеринбург! С вами Яки Манки. Если вы скучаете по морю, тогда слушайте мою песню на радио Город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкао.рф. Для зрителей старше 12 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
4: Рассказ о подвиге командира, танкиста, недоступове Павле Федотовиче. Сила воли. Евдокии было 23 года, когда началась Великая Отечественная война. В семье у нее был старший брат Павел, который до Великой Отечественной войны ушел на Финскую войну в 1939 году. И была старшая сестра Нина, у нее было 8 детей. Евдокия была совсем молодой девушкой. У нее был жених, которого она проводила на фронт, но он так и не вернулся, погиб. Когда Красная армия отступила, через их село Новая Безгинка Белгородской области проходили колонны немецких войск. Местных жителей убивали и грабили, а соседние села сжигали с жителями. Несмотря на пережитые ужасы и гибель любимого человека, Евдокия собралась с мужеством и стала помогать партизанам. Стала копать противотанковые рвы. Это продолжалось несколько месяцев. Наступила зима. Немцы продолжали наступление. Всех мужчин забрали на фронт. В деревне остались девушки, дети и старики. Людям было очень тяжело работать. Работали много. И в жару, и в холод. Из-за таких ужасных условий жизни Евдокия сильно заболела. Шансов на выздоровление почти не было. Но через время она пошла на поправку. Однако правая нога осталась на всю жизнь покалеченной. Несоразмерно большой и болезненной. Она пошла работать в строящийся колхоз. Но пришла новая беда. Партизаны узнали, что ее брат Павел находится в плену в Курске. И, превозмогая боль в ноге и страх, она отправилась пешком к нему. 256 километров прошла одна. Евдокия добилась встречи с братом. Как радостно и в то же время нелегко далась эта встреча. Можно только догадываться. Но эта встреча была последней в их судьбе. Вскоре Павел бежал из плена и присоединился к танковым войскам. Там, под Курском, на Прохоровском поле, где было тесно танком развернуться, где лязг и взрывы машин были слышны за несколько километров, он погиб. Командир, танкист недоступов Павел Федотович. А Евдокия и ее сестра с детьми до самой смерти не верили, что мог сгинуть в том танковом аду их Пашка. До последних дней своей жизни они ждали от него весточки, верили, что он жив. Светлая память нашим героям. Мы гордимся ими и не забудем.
3: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

для семейной съемки. Мы, взрослые и дети, дружные, живем на Урамаше, готовы к безумным идеям и веселью. Эх, лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107,6.

0: Реклама на 107.6.
1: Служба по контракту. 5 миллионов 670 тысяч рублей. За первый год службы. Списание просроченной задолженности до 10 миллионов рублей. Бюджетные места для детей в вузах. Бесплатные путевки в детские лагеря. Урал-дефис-контракт.рф.
0: Телефон рекламной службы. Радио Город ФМ. 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Саженской в Октябрьском районе. Факт первый. Сквер на улице Саженской расположен в микрорайоне Птицефабрики в Октябрьском районе Екатеринбурга. Это отдаленная территория Екатеринбурга, получившая свое неофициальное название благодаря расположенному здесь птицеводческому предприятию. Факт второй. Согласно генплану Екатеринбурга, в границах улиц Варшавской, Саженской, Трубачева к 2045 году появится трамвайное депо Новокольцовское. К нему проложат трамвайную линию по перспективной улице Новой и Варшавской. Эта линия станет частью новой ветки, которую протянут от Ботаники и Уктуса в район Новокольцовский. Сквер станет частью большого проекта развития микрорайона. Факт третий. Сквер на улице Саженской не имеет названия. Предложить его можно комиссии по топонимике, которая работает в администрации города Екатеринбурга. Только с начала 2026 года горожане направили сюда более 100 обращений с предложениями о наименовании улиц, зеленых зон, установке памятников и мемориальных досок. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Саженской является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Кто со мной в бадминтон по вечерам на ЖБИ? У меня есть ракетки, первый юношеский. Когда-то хочу тряхнуть стариной. Лето в Екатеринбурге.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет! Это группа М5 из Екатеринбурга. Приглашаем тебя вспомнить детство на радио «Город ФМ».
2: Игрушки из детства слишком живые, слишком живое.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники ФСБ звонят гражданам только для того, чтобы пригласить их на личную встречу на территорию ведомства.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самым старым деревом Екатеринбурга официально признана сибирская лиственница, растущая в районе перекрестка улиц 8 марта и Декабристов возле общежития Ранхикс. По мнению ботаников, дереву не менее 230 лет. Лиственница имеет статус ботанического памятника природы. А жители города считают, что если прикоснуться к дереву ладонями, то оно передаст человеку часть своей мудрости. Также очень старые деревья можно найти в Харитоновском парке за театром юного зрителя. Некоторым липам и лиственницам здесь более 200 лет. Они были посажены прежними владельцами усадьбы, купцами Расторгуевым и Харитоновым.

0: В Екатеринбурге полночь.
1: Город FM. На 107.6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самая широкая улица в Екатеринбурге – проспект Ленина на участке от площади 1905 года до Московской. На этом участке ширина проспекта составляет 76 метров, а на других участках проспект может быть совершенно другой по ширине. Проспект Ленина – одна из исторических улиц города, практически его ровесница. На первых картах Екатеринбурга она фигурировала как перспективная. Несмотря на то, что протяженность главной улицы города всего 4,6 километра, она проходит через три городских района – Верхесецкий, Октябрьский и Кировский.
0: Реклама на 107,6.
2: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Сотрудники правоохранительных органов никогда не общаются с гражданами по видеосвязи, не используют мессенджеры, не отправляют в подтверждение своих слов служебные документы и удостоверения.
3: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я Диана Кох, певица из Екатеринбурга. Не ищи себя, а создавай. У тебя все получится. Слушай мои песни на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107,6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В Октябрьском районе Екатеринбурга расположена улица, названная в честь Григория Александрова. Свое название она получила в 2023-м, в год 120-летия кинорежиссера. Эта улица соседствует с улицами, названными в честь артистов Клавдии Шульженко и Марка Бернеса. Они были современниками Александрова. Сам режиссер родился в Екатеринбурге 23 января 1903 года и свой творческий путь начинал в Екатеринбургском оперном театре. Вплоть до 1921 года был неразрывно связан с Уралом.
2: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.

вещей я не могу сказать тебе в глаза. Но я думаю, ты сама все поймешь. Спасибо.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107,6.

0: Привет! Я та самая Ксения Фирстова, которая из сибирячки превратилась в уралочку. Слушаем мы трек «Электростанция» на Город FM.
1: За закрытой дверью своей квартиры прячешь свет и талант особой силы, все потому, что когда ты за

0: захвати кеды, нам пора ехать.
1: Трясти, смотреть по сторонам, мило улыбаться. Меняем маски часто так, не хватит пальцев. Знают, как правильно, профит от тошноты. Забей на скромность, всем давно плевать, но ты...

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

0: компаньеров. Компренде?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех, я вспоминаю урок, это тоже пройдет.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: спросит.
1: Сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

0: Екатеринбурге половина пятого.
1: На 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это ЛР из Екатеринбурга. Слушай мою музыку на радио Город FM и помни, что все ответы уже есть внутри тебя.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107,6.